0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Я должен еще на несколько минут задержать ваше внимание и сказать о послушании Авраама, так как хочу отметить, что в то время, как послушание требовало множество утрат и огромной веры, оно, тем не менее, было основано на очень великом обетовании. Обетовании исключительно грандиозном и беспримерном. Благословение обещалось всем, благословлявшим его, и он сам должен был стать благословением для всего мира. Здесь содержится сильное побуждение к повиновению, если только вера сможет уверовать в истинность этого обетования. Братья и сестры, когда мы решаемся во имя Христа стать на путь отделения и ходить верой, мы имеем множество обетований, вдохновляющих нас идти дальше. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину, и Он исполнит желание сердца твоего. Не оставлю тебя и не покину тебя, и верующий в Него не постыдится. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Все ваше, вы же Христовы, а Христос Божий. Смотрите, братья, на венец, что протянут к вам. Это не что иное, как вечная жизнь. Посмотрите на вашу награду. Это город, его врата из жемчуга, а улицы из чистого золота. Ваш непревзойденный удел, невыразимое блаженство быть со Христом, пребывать с Ним в неприходящей радости, в бесконечном мире. Не унывайте, поскольку все, что вы теряете, последовав за Христом, вы обретете в стократном размере в этой жизни и в грядущем мире вас ждет жизнь вечная. Не унывайте, если вы оставите мир и потеряете друзей во имя истины, вы обретете дружбу бессмертных. Ангелы, будучи вашими слугами, омытые кровью, станут вашими братьями, ваш друг сам Христос и Отец ваш Бог. Успешен будет ваш путь, если вы уверуете в истинность вашего обетования. Нынешнее легкое страдание, характерное для святой жизни, не идет ни в какое сравнение с той славой, которая откроется в вас. Разумейте же, братья, и возрадуйтесь, ибо мы имеем пример не только страданий Авраама, но и его ободрений. Сейчас, когда я показал вам, что есть это действенное призвание и порождаемое им послушание, я хочу лишь напомнить, что Авраам шел, не останавливаясь, пока по-настоящему не достиг Ханаана. Так и Дитя Божие, будучи действенно призванным благодатью, не знает покоя и отдыха до тех пор, пока не обретет Христа и через уверование не войдет в покой. Авраам может служить нам примером послушания божественному зову, потому что он немедля отправился в путь. Он не задержался, чтобы задать хотя бы один вопрос. Ему было сказано идти в Ханаан, и в Ханаан он сразу пошел. Он исполнил свой труд на совесть. Он отправился в Ханаан, и в Ханаан он пришел. Оставив однажды Харан, он, по сути дела, сжег за собой все мосты. Авраам оставил все мысли когда-либо вернуться. Если бы он хотел, он мог бы вернуться, говорит нам апостол, но он навсегда отказался от всех прежних привязанностей. Обетованное царство было его местом назначения, и к этому царству и к невидимому благословению направлял он поспешно свои шаги. О, да призовет точно так же Божий Дух каждого из нас и дарует нам благодать быть такими же послушными и заявлять о том, что если бы потребовалось от нас отдать все, что мы имеем, даже саму жизнь, мы бы сделали это без колебаний, ибо во главе нас идет Христос. Прошу вас обратить на минуту внимание на то различие, что существует между действительным призывом Господа и теми обычными призывами, которыми многие слышат. Братья, боюсь, здесь много тех, кто был призван к славе и бессмертию, но призыв исходил от человека и через человека. Возможно, некоторые из нас призваны не благодатью Божьей, а красноречием оратора или эмоциональной волной евангелизационного собрания. Берегитесь, я молю вас той реки, чей исток находится не у подножья Божьего престола. Остерегайтесь того спасения, что исходит не от действия Бога Святого Духа, ибо только то, что от Него, ведет к Нему». Труд, который проистекает не от вечной любви, никогда не уготовит нас к вечной жизни. Призыв, который слышат многие люди, воспринимается ими так, что у них возникает множество вопросов по поводу того, подчиниться ему или нет. Истина была ревностно и страстно проповедана, и они не могут не ощущать ее силу, но их интересует, что она за собой влечет. И узнав, что для того, чтобы стать христианами, им нужно отказаться от многого из того, что они любят, они, как некогда жена Лота, оглядываются и погибают. Как сговорчивы, они доходят до топи уныния, но им не нравится преодолевать этот топкий путь, а потому они выбираются на ближайший к дому берег и снова возвращаются в город разрушения». Я знал многих, кого коснулся определенный призыв, кто пытался пойти в Ханаан и все же остановился в Харане. Они бы хотели служить Богу, но при этом жить так, как они жили раньше. Они считают, что можно быть христианином и слугой миру. Они пытаются сделать совершенно невозможное, запрячь в одну и ту же колесницу льва из колена Иудина и льва преисподней и ехать на ней по улицам жизни. О, господа, призыв, что исходит от Бога, сразу же выводит человека из его среды, в то время как призыв, воздействующий лишь на нашу плотскую природу, не отторгает нас от остального человечества, а оставляет нас там, чтобы оказаться нам в одной связке с грешниками и быть брошенным в одну и ту же печь. Многие выходят из Египта, но никогда не добираются до Ханаана, как у детей Израиля, чьи кости остались в пустыне. Их сердца не полностью преданы Господу. Они начинают хорошо, у них на губах все еще вкус чеснока и лука, и память их все время возвращается к плотским яствам Египта. На них, как на планеты, воздействуют два притяжения. Одна сила влечет к небу, другая же странным образом тянет их к миру, и поэтому они ходят по кругу, как лошадь, вращающая жернова, не продвигаясь вперед, продолжая на словах бояться Господа, а на деле и в сердце служа другим богам. Бойтесь, дорогие друзья, призыва, который заставляет вас выйти в путь, но не удерживает вас на этом пути до конца. Молитесь, чтобы исполнился в вас этот текст. «И вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую». Пусть не пересытит вас молитва о спасении. Никогда не успокаивайтесь, пока не спасетесь». Не довольствуйтесь лишь попытками уверовать и покаяться. Приходите ко Христу с покаянием и верой, и не давайте вашим глазам сна, пока не станете покаявшимися верующими. Совершите полный и окончательный труд уверования. Стремитесь не подойти к вратам, но войти в них. Для этого вам нужно иметь призвание от Господа Небес. Я могу призывать вас, как я призывал многих из вас десятки раз, и вы проходили часть пути, и казалось, что пройдете весь путь. Но затем ваша праведность испарялась, как ранняя роса, и исчезала, как утренняя мгла. Дай Бог вам еще принять зов Его вечного Духа, чтобы быть спасенными. Остается еще несколько минут, которые я использую для того, чтобы перейти еще к одной теме. Если в нашем тексте мы можем безошибочно увидеть яркий пример действенного призвания, точно так же он рисует нам картину спасения до конца. «И вышли, чтоб идти в землю ханаанскую». «И пришли в землю ханаанскую». Это утверждение верно относительно каждого дитя Божьего, которое является истинно обращенным и принимает веру Божьих избранных. О, это отвратительное учение, что утверждает, будто святые идут в Ханаан, но никогда не достигают его. Его хватит, чтобы превратить жизнь верующего на земле в сущий ад. В какой бы радости я ни пребывал, это учение способно отравить всякий покой моей души. Учение, которое отрицает то, что пилигримы к славе приходят от силы в силу, пока каждый из них не явится пред Богом на Сионе, но которое учит, что Христовы овцы могут быть разорваны волками, что способны рухнуть и в прах развеяться камни духовного храма, что члены Христа могут быть отторгнуты от Его святого тела, и невеста Христова может быть изувечена, потрясает мой ум, мой опыт, мою веру и всю мою духовную суть. Я верю в окончательное спасение каждого человека, в ком возрождающая благодать Божья произвела изменение природы. Если он рожден от Бога, он не может умереть. Если есть в нем живое семя, дьявол не способен его уничтожить, ибо оно живет и пребывает вечно. Потому оно и носит название вечной жизни. Поскольку жив Христос, должен жить каждый, пребывающий в Иисусе верующий. Итак, мы выходим, чтобы идти в землю ханаанскую, и да благословен будь Бог! В землю ханаанскую мы придем. Это предопределено Богом. Он предназначает, что все множество сыновей должно быть приведено к славе капитанам их спасения. Сказав, разве он не исполнит сказанного? Мы придем к месту нашего покоя, так как идущий во главе нас оруженосец никто иной, как Иисус Христос, ангел завета, способный дать нам спасение. Мы будем сохранены, потому нас окружает стена огня, над нами щит предвечного, неизменного Явы, чья любовь вечна. Не изнурит нас путь. Он даст нам обувь из железа и бронзы, и будет наша сила во все наши дни. Каменистость пути не изнурит нас. Как на орлиных крыльях будет носить он нас, ангелам своим заповедует охранять нас, дабы не приткнулись мы о камень ногою своей. Не поразят нас стрелы ада, так как он даст нам щит, ограждающий, не приключится нам зло. Не уловят нас дьявольские сети, ибо его мудрость непременно сотворит выход из любого искушения, которое постигнет его чад. Славен Бог, невластные земля и ад, вместе взятые помешать хотя бы единому из Господних пилигримов достичь небесного града. Кто отлучит нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господи нашим? Будучи уверенным в том, что начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, я бы хотел, чтобы вы, перевернув страницу с этим текстом, подумали о следующих трех моментах. Мы отправились в землю ханаанскую. Мы знаем, куда мы идем. Глубоко задумайтесь о прибежище вашего покоя. Изучите бесценные строки Писания, которые говорят о Новом Иерусалиме. Прислушайтесь к звукам ангельских гуслей. заранее войдите в собрание и церковь первенцев. Пусть ваши воскресные размышления будут о том воскресении, которое скоро грядет. Далее мы знаем, почему мы идем. Мы идем в Ханаан, потому что Бог призвал нас идти туда. Он наполняет нас жизненной энергией, которая поднимает нас к вечной обители, блаженной гавани святых. Мы также знаем, что мы идем туда, и это еще одна милость. Мы не просто надеемся, что идем к небу, мы знаем, что идем туда. Христос есть путь, знамя любви ведет нас, огненный столб провидения направляет нас, обетование укрепляет нас. Дух Святой нас исполняет, мы во всем этом уверены. Слава Богу, ничто из этого не вызывает у нас сомнения. Обратите внимание на 2-3 мысли, которые стоит запомнить. Они вышли. Энергичное действие. Люди не получают спасения во время сна. В Царство Небесное не въедешь на мягкой перине. Чтобы идти в землю Ханаан. Осознанное действие. Они знали, что делают. Они не принимались за дело вслепую, не понимая, какой во всем этом кроется смысл. Мы должны знать Христа, если хотим пребывать в Нем. Нам следует взирать на Него и уповать на Него, понимая, что все это означает. Людям не дано спасаться через слепоту невежественного суеверия. Они вышли, чтобы идти в землю ханаанскую, и пришли в землю ханаанскую. Твердая решимость. Они могли терпеть неудачи, но их нельзя было свести с пути. Они вознамерились прийти в Ханаан, и в Ханаан они придут. Тот, кто жаждет спасения, должен усилием брать небеса, и в землю ханаанскую они пришли. Совершенное терпение. Претерпевший до конца спасется. Не рывки и заминки, а ровный бег выигрывает гонку. Все эти мысли неразрывно связаны с этой одной идеей неотступности веры, которую выражает текст. Но, дорогие друзья, сколько тех, кто отправлялся в Ханаан, но в Ханаан не приходит? Некоторых останавливает первая постигшая их духовная депрессия, как сговорчивые они убегают домой с грязью уныния на сапогах. Другие сворачивают к самоправедности, они следуют указкам господина мирского мудреца, прибегают к доктору-формалисту или к доктору-миропоклоннику, на них обрушивается и погребает под собой Синай. Некоторые сворачивают вправо к лицемерию, считая, что притворяться святым будет столь же полезно, как быть святым. Другие идут влево к формализму, воображая, что таинства и ритуалы будут так же действенны, как внутренняя чистота и труд духа в их сердцах. Многие проваливаются в серебряный рудник, где сломал себе шею Димас. Сотни попадают в замок отчаяния и погибают там, потому что не хотят довериться Христу и получить жизнь вечную. Некоторые как будто заходят далеко, но на самом деле они, как невежда, вообще не продвигаются, и когда они подходят к реке, в самый последний момент погибают. Некоторые, подобно отступнику, отрекаются от веры и уволакиваются через заднюю дверь в ад после всех своих обетов. Некоторых пугают львы, других соблазняет придорожная поляна. Некоторые желают спасения, но им нужно наживать состояние. Многие были бы спасены, но не могут переносить, когда над ними смеются. Некоторые уверовали бы во Христа, но не способны совершить тот труд, который необходим для его достижения. «О, сыны человеческие, вы повернете к мадам-распутнице и к мадам-обманщице. Вас будет очаровывать то одно, то другое, то третье. Все, что ведет вас к погибели, но красоты славного Спасителя, вечные радости и истинное счастье, которое Он может даровать вам, для вас это слишком высоко. Это вам недоступно, и вы не стремитесь к этому, но даже если вы и потянетесь за ними, в некий момент собака все равно возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Брошенный вверх камень не долетает до небес, ибо его возвращает назад земное притяжение. Да будет Богу угодно из глубины его естества послать в наше сердце благодать, чтобы мы могли смиренно с упованием на Христа и в силе Духа отправиться в землю ханаанскую и в землю ханаанскую по-настоящему прийти. И да будет славен Господь. Аминь.

Разве жалко тебе улыбки, если кто-то тебе улыбнулся? Если кто-то, пускай по ошибке, как знакомому усмехнулся? День прожив, он, быть может, вспомнит, что он друга сегодня встретил. Пусть лица ты его не заметил, но ты доброй улыбкой ответил. Глаз не спрятал с насмешкой гордой, не унизил его ошибки. И как будто веселым аккордом хмурый день засветился улыбкой. Пусть его ты впервые видишь, и, быть может, уже не встретишь. Человека ты не обидишь, если доброй улыбкой ответишь. Мы б, наверное, жили бы дольше, если б мы не жалели улыбок. Мне б хотелось, чтоб было больше в жизни именно этих ошибок.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Исайя 53 глава 6 стих. Мессия, страдающий слуга. Все мы. Данная цитата из книги пророка Исаии представляет собой послание Библии в одном стихе, которое говорит о греховности человека и плане искупления через благодать Бога. Во время великой скорби благочестивый остаток иудеев придет к вере в Христа. Они поймут, что их собственная греховность привела к тому, что их Мессия Иисус из Назарета понес гнев, который заслужили они. Слова из Исаии 53 главе 6 стихом будут их исповеданием в тот день. Но это также исповедание всякого грешника, иудея или язычника, приходящего к вере в Христа. Ибо все согрешили и лишены славы Божией. Мы исполняли свою собственную волю, и это грех. И как овцы шли своим собственным путем. Ответом Бога стало то, что Он послал в мир Своего Сына и возложил на Него грехи всех нас. Слово, переведенное как «возложил», имеет более глубокое значение. Оно означает «обрушиться». Божий гнев обрушился на Христа на кресте. Великий евангелист XIX века Муди проводил евангельскую кампанию в Филадельфии. По ее завершении он отправился на вокзал, чтобы ехать домой. Когда поезд стал уже отходить, на платформе появился человек и побежал вслед за ним. «Господин Муди, что мне сделать, чтобы спастись?» — прокричал он. В ответ прозвучало: «Прочтите в книге Исаии стих 6 в главе 53, начните с первого, все, и закончите последним. Хороший совет для каждого».

Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Притчи 4:23.

0: Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».
1: Слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его.
2: Вы видели, как прорастает слово? Сквозь глыбы чувств и времени пласты, его крупица воли Иеговы упала прямо в сердце с высоты. Лежит оно до времени, до срока, волнуя, будоража естество. Настанет миг, живительным потоком небесный дождь прольется на него. Где выглянет на свет росточек нежный, могучим корнем в сердце упершись, там будет мир возвышенный, безбрежный, там заново начавшаяся жизнь».
3: Спасай себя, мой друг, спасай. В борьбе со злом не угасай. За жизнь свою со злом дерись. Смиряйся, кайся и молись. Господь тебе подарит силы. Надломит лично вражьи вилы. Ты сам их должен доломать. В борьбе на Бога уповать. Тогда отступит Божий враг, укрывшись в дьявольский овраг. Найдет места он послабее, ведь он коварнее и хитрее. Ты снова будешь изможден, и враг тобой не побежден. Он над тобой опять смеется, что злу воспрянуть удается. Ты с просьбой к Богу обратись, в слезах от сердца помолись. Пусть даст он новой веры щит, и враг от страха задрожит. Господь опять поможет в этом. Вооружись Христа заветом, достанешь острый меч из ножен, но враг опять не уничтожен. Он лишь разгромлен и бежит, его укроет смерть и щит. Но лишь в борьбе со злом в молитвах ты победишь в неравных битвах. Но враг опять стремится в бой, нарушив мир Христа с тобой. С Христом вас хочет разлучить, к себе в рабы заполучить. До смерти будет искушать, чтоб веру в Господа сломать. И вместо света станет мрак. Без веры ты ему не враг. Без веры раб ты зла уже, раз не живет Христос в душе.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Соль по вкусу ни с чем не спутать, хоть крупица ее во рту. Наша верная жизнь кому-то станет стрелочкой ко Христу. Наша истинная соленость жажду вызовет у людей. То не догмы в Христа влюбленность, послушание его детей. Не претензии и упреки, благодарного сердца пульс. Нашим зрителям даст уроки те, что нам преподал Иисус. Наша вера должна быть солью среди сладких и горьких блюд. Мы должны дорожить той ролью. Соль земли так не всех зовут. Жизнь без страха и компромисса, жизнь с мозолями от любви даст кому-то из тьмы пробиться и к Христовой припасть к крови. Божья чистая жизнь святая отличает от мира нас. Это трудно порой, я знаю, но сверхсилы Бог труда не даст. Иисус – наша соль и святость. На Него каждый день смотри. Жизнь соленая будет в радость, если Бог твой живет внутри. Если Бог – победитель боли, победитель греха и лжи, люди вкус ощутят той соли, что даст жажду для их души. Их подделкою не обманешь, много пресных, увы, церквей. Если ты соленым не станешь, все напрасны слова, поверь. Соль по вкусу ни с чем не спутать, хоть крупица ее во рту. Только верная жизнь кому-то станет стрелочкой ко Христу.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Исаия 53 глава 6 стих. Мессия, страдающий слуга. Все мы. Данная цитата из книги пророка Исаии представляет собой послание Библии в одном стихе, которое говорит о греховности человека и плане искупления через благодать Бога. Во время великой скорби благочестивый остаток иудеев придет к вере в Христа. Они поймут, что их собственная греховность привела к тому, что их Мессия Иисус из Назарета понес гнев, который заслужили они. Слова из Исаии 53 главе 6 стихом будут их исповеданием в тот день. Но это также исповедание всякого грешника, иудея или язычника, приходящего к вере в Христа. Ибо все согрешили и лишены славы Божией. Мы исполняли свою собственную волю, и это грех. И как овцы шли своим собственным путем. Ответом Бога стало то, что Он послал в мир Своего Сына и возложил на Него грехи всех нас. Слово, переведенное как «возложил», имеет более глубокое значение. Оно означает «обрушиться». Божий гнев обрушился на Христа на кресте. Великий евангелист XIX века Муди проводил евангельскую кампанию в Филадельфии. По ее завершении он отправился на вокзал, чтобы ехать домой. Когда поезд стал уже отходить, на платформе появился человек и побежал вслед за ним. «Господин Муди, что мне сделать, чтобы спастись?» — прокричал он. В ответ прозвучало: «Прочтите в книге Исаии стих 6 в главе 53, начните с первого «все» и закончите последним. Хороший совет для каждого».

Споткнулся брат, упал. С кем не бывает, когда усталость духа доливает, и с ней бороться не хватает сил. Его не поддержал ты, осудил. И поспешил от дружбы отказаться. Нет, ты не предал друга своего. Ты недостоин, если разобраться, быть настоящим другом для него. Я видел слезы, слыша раскаяние, и как потом Христа благодарил твой бывший брат за милость, сострадание, что в тяжкий час Господь ему явил. Споткнулся брат, упал, но, слава Богу, он снова стал на ровную дорогу. Господь его простил, но вот беда, ты не простил, запомнил навсегда. Споткнулся брат, ты с чувством в тайном месте его жестоко громко обличал. Смотри, чтоб сам на том же самом месте не подскользнулся ты и не упал. Наш христианский долг таков: не осуждать. За всех лилась Христа святая кровь, для оправдания нашего прощения, и заповедал нам Господь любовь.

Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Притчи 4:23.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Вениамина Хорева.
1: Притчи Соломона, глава 29. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает шею свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует нечестивый, народ стенает. Человек, любящий мудрость, радует отца своего, а кто знается с блудницами, тот расточает имение. Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее. Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его. В грехе злого человека сеть для него, а праведник веселится и радуется. Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не разбирает дело. Люди развратные возмущают город, а мудрые утешают мятеж. Умный человек, судясь с человеком глупым, сердится ли, смеется ли, не имеет покоя. Кровожадные люди ненавидят непорочного, а праведные заботятся о его жизни. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него нечестивые. Бедный и лихоимец встречаются друг с другом, но свет глазам того и другого дает Господь. Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. При умножении нечестивых умножается беззаконие, но праведники увидят падение их. Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Словами не научится раб, потому что хотя он понимает их, он не слушается». Видал ли ты человека, опрометчивого в своих словах? На глупого больше надежды, нежели на него. Если с детства воспитывать раба в неге, то впоследствии он захочет быть сыном. Человек завистливый, человек гневный, заводит ссору, а вспыльчивый много грешит. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь». Кто делится с вором, тот ненавидит душу свою. Слышит он проклятие, но не объявляет о том. Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Мерзость для праведников — человек неправедный, а мерзость для нечестивого — идущий прямым путем. Притчи Соломоновы, глава 30. Слова Агура, сына Иакеева. Вдохновенное изречение, которое сказал этот человек Ифиилу и Укалу. «Подлинно я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня, и не научился я мудрости». И познания святых не имею. Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сыну его, знаешь ли? Всякое слово Бога чисто. Он — щит уповающим на него». Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне прежде, нежели я умру. Суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатства не давай мне. питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтоб, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего напрасно. Не злословь раба перед господином его, чтобы он не проклял тебя, и ты не остался виноватым. Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Есть род, о, как высокомерны глаза его, и как подняты ресницы его. Есть род, у которого зубы — мечи, и челюсти — ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми. У ненасытимости две дочери — давай, давай. Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут довольно. Преисподняя и утроба бесплодная, земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит довольно. Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные. Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю: пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице. Такого пути жены прелюбодейной: поела и обтерла рот свой, и говорит, я ничего худого не сделала. От трех трясется земля, четырех она не может носить. Раба, когда он сделается царем, глупого, когда он досыта ест хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей. Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи — народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Горные мыши — народ слабый, но ставят дома свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Вот трое имеют стройную походку, и четверо стройно выступают. Лев, силач между зверями, не посторонится ни перед кем. Конь и козел, и царь среди народа своего. Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста. Потому что как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору. Притчи Соломона, глава 31. Слова Лемуила, царя. Наставление, которое преподала ему мать его. «Что, сын мой? Что, сын чрева моего? Что, сын обетов моих? Не отдавай женщинам сил твоих, ни путей твоих губительницам царей. Ни царям, Лемуил, ни царям пить вино, ни князьям секеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых. Дайте секеру погибающему и вино огорченному душою, пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании. Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для тела бедного и нищего, и для дела бедного и нищего. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. длань свою она открывает бедному и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, вессон и пурпур одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и пояса доставляет купцам финикийским. Крепость и красота — одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива, и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее».

славить, Господь. Я хочу Тебя славить, мой Бог, восхищаться Тобой вновь и вновь, пребывать у святых Твоих ног.

«Слово о потерянной любви». Ангелу Ефесской церкви напиши, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Подожди, себя останови. Слышишь ли, звучит все так же веско слово о потерянной любви, сказанное ангелу Ефесской. В тех коротких фразах грусть и боль поселились вовсе не случайно. Ты оставил первую любовь и забыл, каким ты был в начале. О тебе скорблю я каждый день, возвращения жду, но все напрасно. Отчего, скажи мне, как и где искорка любви твоей погасла? Ты имеешь христианский вид, трудишься, усталости не зная, только труд, что сделан без любви, ничего в глазах моих не значит. Оглянись на прожитые дни, отыщи все памятные даты, где порвалась та святая нить, что соединяла нас когда-то. Знай, не вечно буду я стучать, будет горьким для тебя прощение. Может быть, последний раз тебе я сегодня шлю предупреждение. Не спеши, себя останови, ведь для нас звучит все так же веско слово о потерянной любви, сказанное ангелу Ефесской.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Когда Иисус Христос ходил по земле, учил, проповедовал, общался с людьми, помогал нуждающимся, лечил больных, исцелял хромых и прокаженных, воскрешал из мертвых, наставлял, Он всегда повиновался Своему Небесному Отцу и исполнял все Его законы и постановления в совершенстве. Иисус отверг традиционные ценности иудаизма того времени. Он отказался участвовать в ритуалах, которые создали фарисеи. В Нагорной проповеди Он опроверг традиции фарисеев и доказал неоснованность учения их религиозных вождей, действия которых не соответствовали библейским истинам. Иисус говорил: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» Матфея 5:3. Быть нищим духом означает быть полностью зависимым от Бога, потому что не можем сами своими усилиями достигнуть вечности. Сегодня учение Христа о блаженстве нищих духом не одобряется и не принимается в нашем обществе. Сегодня мир призывает верить только в свои силы и надеяться только на себя. Никто не хочет быть слабым, беспомощным и зависимым от кого-либо. Люди гордятся своей независимостью, своей самостоятельностью и своими успехами. Но эти качества характера совсем неприемлемы в духовном мире. Мы, христиане, нуждаемся в нищете своего духа и полной зависимости от Бога. Во-первых, мы не можем сами себя спасти от рабства греха и власти смерти. Апостол Павел писал: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Ефесянам 2 глава. Гордость человека отвергается Богом. Гордые думают, что они достаточно хороши, чтобы заслужить Божью милость и любовь, и им уже приготовлено место в раю. Но ни один человек не может достигнуть неба своими силами. Зная, что мы бессильны спасти себя от справедливого осуждения Бога и вечного наказания, мы должны прийти к Нему, чтобы получить прощение грехов и праведность через веру в Иисуса Христа. Только Христос может ходатайствовать за нас перед Богом и дать нам вечную жизнь в Царстве Божьем. Во-вторых, мы сами не способны жить христианской жизнью. Апостол Павел писал: «От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом» 1 Коринфянам 1 глава. Наше духовное несоответствие не начинается и не заканчивается спасением, но продолжается в течение всей нашей жизни. Одна из самых больших неудач в нашей жизни является попытка жить христианской жизнью, надеясь только на свои силы и свою мудрость. Бог не призывает нас к спасению для того, чтобы потом оставить нас или бросить на произвол судьбы, чтобы мы затем жили как могли в соответствии со своими возможностями и умением. Христос говорит, что мы ничего не можем делать без Него. «Я есть лоза, а вы — ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, и без Меня не можете делать ничего». Когда мы во Христе и зависим от Него, Он освобождает нас от трудностей, непомерных усилий и борьбы. Бог дал верующим величайший дар — Святого Духа, который пребывает в нас. Он работает в каждой сфере нашей жизни, когда мы бессильны и беспомощны.
Святой Дух помогает нам понимать Писание и способствует нашему благочестию и послушанию Богу. Именно поэтому мы должны ходить в Духе, то есть подчинить свою волю Христу. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Галатам 5:25. В-третьих, мы сами своими силами не можем служить Богу. Апостол Павел писал: «Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». Удивительно, что это высказывание исходит от апостола Павла, который сразу после встречи со Христом был призван к служению Господу, хотя был фарисеем и гонителем христиан. Он был высокообразованным человеком своего времени, но, приступив к служению Христу, понял, что все его собственные достижения и заслуги не имеют никакой цены. Апостол Павел никогда не проповедовал Евангелие с чувством превосходства своей правильной и грамотной речи, но только полагаясь на Святого Духа и в полной зависимости от Него. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Именно так мы должны служить Богу. Конечно, можно служить, полагаясь на свои собственные способности и высокое образование, и производить этим большое впечатление на людей. Но для Бога это не имеет никакого значения. Он смотрит на сердце человека, а не на его образованность и красивую речь. Гордые, самодовольные и самонадеянные люди могут сказать о себе, что они хорошо служат Богу, и их служение правильное и грамотное. Возможно, это и так, но есть то, что недоступно им, чего они не знают и не могут делать, потому что это не дано им Богом. В сущности, чувство нашей неспособности является для нас Божьим благословением, потому что заставляет нас чувствовать свою зависимость от Бога во всех своих делах и поступках. И только это благоугодно Богу. Бог никогда не будет приказывать нам служить Ему нашими собственными силами без Его помощи и руководства. Когда мы считаем, что плохо подготовлены к выполнению особой задачи, нужно помнить, что Бог хочет, чтобы мы доверялись Ему и возрастали в вере, потому что Он может сделать очень многое для послушных, смиренных и полностью полагающихся на Него людей. Чувство полной зависимости от Бога смиряет нас и приносит славу Ему. Но самым удивительным следствием нашей зависимости и смиренности являются чувства радости и удовлетворения, которые поселяются в нашей душе. Мы чувствуем, что все напрасные усилия, борьба с проблемами и трудностями закончились. Мы, наконец, покоимся в Господе, уверены в том, что Он охраняет, освящает нас и работает через нас. Но если вы все еще пытаетесь жить христианской жизнью и служить Богу, полагаясь на ваши собственные силы и способности, вы очень скоро выдохнетесь, устанете и разочаруетесь. Поэтому так необходимо быть в смирении и полной зависимости от Бога, который любит вас гораздо больше, чем вы можете себе представить. Ты — надежда моя среди бурных тревог. Ты — защита моя, упование. Чудное имя Твое, мой Творец и мой Бог. Я же есть Твое Божие создание. Я к Тебе прибегаю в молитве своей. Знаю, Боже, что Ты меня слышишь и хранишь среди невзгод скорбной жизни моей. Среди зноя прохладою дышишь. В тесноте Ты всегда мне даруешь простор. Как же имя Твое мне прославить?
Я к Тебе направляю сердечный свой взор. Знаю, Ты никогда не оставишь. Если в мире другой, кто подобен Тебе, чтобы знал так меня в совершенстве, чтоб так чутко внимал моей слабой мольбе и вел душу к святому блаженству. Нет другого на свете, единый лишь Ты. Жажду, Боже, Тебя только славить, по Твоим лишь стопам в этой жизни идти, соблюдать Твой закон и уставы. Ты от юности, Боже, ведешь сам меня, так веди же до самой могилы. Сохрани мою душу, Ты в мире от зла, и молю, дай Твоей, Боже, силы. Все клеветы врагов, чтоб я мог побеждать и прощать без обиды и мщения. На Тебя только, Боже, во всем уповать, в этом мире греха и падения. Ты мой Бог, и другого я знать не хочу. Свою жизнь я Тебе лишь вручаю. Лишь Тебя каждый день одного я ищу. Все как другу Тебе доверяю. Ты советы благие мне в жизни даришь, все вопросы мои разрешаешь, и великое, дивное в сердце творишь, Святым Духом его наполняешь. Ты надежда моя среди бурных тревог, Ты защита, мое упование, чудное имя Твое, мой Творец и мой Бог. Тебя славить мое лишь желание.

Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Притчи 4:23.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева, а в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Братья и сестры, сегодня у нас очень хорошая тема служения. «Люблю мой Спаситель, люблю я тебя» — это самый главный мотиватор нашей жизни. Все, что не по любви, это кимвал звучащий. Если я даже тело мое отдам на сожжение, а любви не имею, нет ни в той никакой пользы. То есть голгофская жертва, она первична в нашей жизни. И все, что пропитано или движимо любовью к Иисусу Христу, это, я бы сказал так, и есть наша суть христианской жизни. Это жертвенная жизнь. Любя Иисуса Христа, сегодня родители христиане принимают детей в семьи. И в моих глазах каждая многодетная семья – это герои веры, которые принимают детей в этом мире, воспитывают их для Царства Божьего. Но эту жертву тоже невозможно было бы совершать без любви к Господу. И вот моя тема сегодня – жертва, жертвенная жизнь. Я бы хотел вам прочитать об одной жертвенной женщине, которую очень высоко оценил Господь. Евангелие от Матфея, 26 глава, 7 стих. Евангелие от Матфея, 26 глава, 7 стиха. «Приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира, драгоценного, и возлила ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: „К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим“. Но Иисус, уразумев все, сказал им: „Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира это на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где бы ни будет проповедано Евангелие это в целом мире, сказано будет в память ее о том, что она сделала“». К Иисусу Христу приходили с нуждами, с просьбами, с грехами, и Господь исцелял, прощал. «Дочь моя жестоко беснуется», — Господь отвечал. А вот к Христу приходит женщина, которая ни о чем не просит. Она ни о чем не просит. Вы знаете, таких встреч было немного на страницах Библии, когда к Иисусу приходят люди, которые ничего не просят. Они приходят с любящим, жертвенным сердцем, чтобы послужить. Она подходит к Иисусу с алавастровым сосудом мира, драгоценного, и молча. Вы знаете, в ее походке все пропитано любовью. Как она двигается, как она подходит к Иисусу, ее мотивация. Она понимает, что после встречи с Иисусом, с того дня, когда Господь простил мои грехи, изменилась моя жизнь, покой вошел в мое сердце, в моей жизни все изменилось. И все хорошее, что в моей жизни есть, я обязана для Иисуса. И чем я Ему могу послужить? Вот у меня есть то драгоценное мира, которое я могу возлить Ему на голову. И она ничего не просит. Знаете, к Христу приходили люди с какими-то просьбами, а эта женщина приходит с жертвенной любовью. И ничем не просит. И вот, увидев это, ученики вознегодовали. Друзья, жертвенная жизнь многим христианам непонятна. Жертва многих людей многими неправильно воспринимается. Даже ученики ее не поняли и смущали. К чему такая трата? К чему так жертвовать? Зачем? Друзья, к сожалению, в глазах многих христиан сегодня такие понятия, как жертва, семейный жертвенник, жертвенность – это пустой звук. Это просто пустой звук. Вот эти святыни Господни для многих ценности не имеют. Они ходят за Господом, чтобы от Него что-то получить. Но есть немногие, которые приходят к Господу, чтобы послужить. Потому что Господь отдал за меня жизнь, и жизни, отданные Ему, Он ожидает от меня. Поэтому мы песни такие поем: «Все Иисусу отдаю я, весь Ему принадлежу. Все Иисусу отдаю я, все кладу к Его ногам. Все Иисусу отдаю я, весь хочу Христовым быть». Таких людей немного. В основном Христу просит, приходит с какими-то просьбами. «Дочь моя жестокая беснуется, прости грехи». И слава Богу, что есть. Господь никого из приходящих не изгоняет вон. Но кто-то в своей вот духовного такого преобразования достигает такой духовной зрелости, что он понимает, что Господь благ его век милостиво. И Господь достоин того, чтобы я мог чем-то послужить, что-то пожертвовать ради Христа, для братьев, для Евангелия, для церкви, для благовестия, для спасения этого мира. И посмотрите, как Господь высоко поднял поступок этой женщины. Он оценил ее жертвенность, сказал о том, что везде, где будет проповедано Евангелие в целом мире, сказано будет в память ее о том, что она сделала. Люди платят огромные деньги, чтобы написать свое имя на памятнике и войти в историю, чтобы они помнили 200-300 лет спустя после их смерти. Друзья, Господь воздвиг такой памятник этой женщины. Миллиарды тиражей Библии на все языки мира, которые переводят, везде есть имя этой женщины. И она в памяти 2000 лет. Такой памятник ни один олигарх не может себе позволить. Почему? Жертвенность на небесах высоко ценится. Жертвенность в цене у Господа. У Бога в цене те, кто не просит, а отдает. Потому что Господь за нас отдал жизнь свою. Только полной радостной отдачи я тебя, Господь, приобрету. Поем в одном песне. И вот я сегодня приготовил вам 4 истории о жертвенных людях. Я не знаю, впишусь ли до 12, но постараюсь. Но я думаю, эти истории, они такие духоподъемные, и они вам, ну как бы, все в этой теме. 4 истории о жертвенных людях. Наша церковь, вообще церковь, братство наше, церковь наша, я имею в виду, от Голгофа до сегодняшнего дня, за 2000 лет, она богата облаком свидетелей, жертвенных людей. Когда смотришь на их жизненный путь, наша жизнь кажется такой серой и убогой. Такой серой и убогой. По сравнению с тем, что как отдавали себя люди Господу. А знаете, почему отдавали? Потому что Господь сказал, есть формула отдачи. Кто, кому много прощено, тот много любит. А кто много любит, тот много жертвует. И если ты мало жертвуешь, ты мало любишь. А если ты мало любишь, ты не понял голгофскую жертву. Ты еще не понял, сколько тебе прощено. Ты еще не понял, с какого рва болота Господь тебя и спас, и извлек. Ты еще не оценил голгофскую жертву, поэтому сердце твое холодно. И только дай, и дай, и дай. И вот не наступает этого момента радостной отдачи, когда все сердце хочет положить к ногам и Иисуса, и себя, и жену, и детей, и я, и дома будем служить Господу. Господь, чем бы я еще тебе мог послужить? А это только, знаете, от любящего сердца, человека, который оценил голгофскую жертву. И вот я хотел 4 истории рассказать, друзья, о таких людях, которые для меня являются большим примером. Первое. В нашем евангельском братстве была такая женщина по имени Мясоедова Мария Петровна. Кстати, ее фотографию я сегодня отправлю в церковный чат. Вы ее в Телеграме посмотрите. Фотография этой женщины. Она происходила из дворянского рода, дворянский род Мясоедовых. Очень богатый род Мясоедовых. Ее отец был губернатором Новгородской губернии. И вот его дочь владела, она была блестящая, получила образование. Она была фрейлиной императорского дворца. Фрейлин избирали из самых благородных девиц, знавших 4 минимум иностранных языка. И она была в числе этих 30 же девушек, которые были вхожи в палаты императрицы и лично ей служили. То есть она владела свободно итальянским, французским, немецким, писала поэмы, готовилась к свадьбе, у нее был жених из дворянского рода. И вот наступила ее встреча с Иисусом. Она на улице услышала, это было на улицах Парижа, Версаль, она услышала проповедь уличного проповедника, который проповедовал о богатом юноше. И говорил: «Одного только не достает тебе. Вокруг этого проповедника уличного была толпа из 300 человек, люди разного рода, разных сословий. Ее женское любопытство взяло верх, она присоединилась, и она была настолько тронута этой проповедью, что она пришла домой, переосмыслила свою жизнь, впервые помолилась искренне перед Богом, оценила Голгофскую жертву, покаялась. Это была ее встреча с Иисусом, которая принесла ей радость новой жизни, рождения свыше. И она настолько полюбила Иисуса, что она, встретившись со своим женихом, вернула ему колечко, которое обычно женихи дарят друг другу накануне свадьбы, и сказала, что все мое сердце занято любовью к Иисусу Христу, и для тебя в моем сердце нет места. Свадьбы не будет. Я свою жизнь посвящаю Иисусу. Она посвятила себя благовестию в армии спасения. Благовествовала в трущобах Швейцарии, Англии, Франции. Она потом, в общем, ее жизнь была наполнена служением простым людям. И вот она приехала в Петербург, Дом Евангелия, Рождество, услышала проповедь Вильгельма Фетлера, и Господь ее побудил остаться в России, служить здесь. Здесь тоже есть в трущобах много людей, которые нуждаются в проповеди Евангелия. Да, кстати, ее родители, когда узнали о том, что она расторгла брак со своим женихом, они лишили права на наследство, лишили материального содержания. Она стала изгоем в семье. Она лишилась счетов в швейцарских банках и большого наследия дворянского рода. Посчитав, что она опозорила их дворянский род. А она, любя Господа, вот разбила этот алавастровый сосуд, свою юность положила к ногам Иисуса. Она стала служить. И она вскоре стала одним из сотрудников Вильгельма Фетлера. Она печатала свои стихи, поэмы в журнале «Гость», «Вера». Она помогала правозащитной деятельностью, широкой занималась, была вхожа во все кабинеты министров, когда притесняли баптистов, евангелистов, штундистов. Она была вхожа в императорскую семью, у нее были обширные связи. Она помогала всем гонимым пресвитерам улаживать многие правовые вопросы. Она была очень жертвенным человеком. Знаете, что интересно? Я с ней познакомился, недавно прочитав ее уголовное дело. Мне дали возможность ознакомиться, 12 томов ее уголовного дела. Она была осуждена 3 раза. Первый раз в 28-м году в городе Нижний, это Великий Новгород, в новгородской тюрьме сидела, потом в Соловецком концлагере, потом Красноярская ссылка. И трижды отбыла срок заключения. Множество раз была на этапах, близка к смерти. Вот эта фрейлина императорского дворца в резиновых ботах и в арестантском бушлате прошла через тюрьмы, этапы, болото, нищету, вши, клопы, уголовников, опасности для жизни. Но она до конца своей жизни сохранила способность служить людям. Она благовествовала в тюрьмах женщинам падшим. Ее жизненный путь закончился в доме престарелых. Она полностью ослепла и умерла в 90 лет, но сохранив драгоценную веру в Господа. И она никогда не жалела о своем выборе, что она отказалась от жениха ради жениха Иисуса Христа. Она так прилепилась любовью к Иисусу, что она никогда не жалела о том, что потеряла банковские счета, наследство дворянского рода. Преимущество этой светской, красивой, греховной жизни, она это все почла за сор ради Христа и Евангелия. И вы знаете, листая ее арестантскую тетрадь поэтическую, ее стихи, которые она написала в лагере, в тюрьме, они все были изъяты, приобщены к уголовному делу в качестве вещдоков, вещественных доказательств ее антисоветской контрреволюционной деятельности. Я был потрясен этой духовной поэзии, как она высоко мыслила о Христе. Она умерла в 90 лет, полностью ослепнув, но до конца жизни своей она благовествовала вот этим постояльцам этого дома престарелых, дома инвалидов. Ее где-то там похоронили, по сей день неизвестна ее могила, ее искали. Дворянскую дочь похоронили как бомжа. И за ее гробом никто не шел и ни песен не пел. Она умерла в 61-м году. 3 срока отбыла в лагерях. И она сознательно, она не потеряла свою жизнь, она сознательно отдала свою жизнь Христу и посвятила ее Евангелию. Вы знаете, это была та самая женщина, которая написана в Евангелии, что незамужняя заботится о том, как угодить Господу. Вот она в своем незамужестве посвятила свою жизнь Христу и была счастлива, потому что Господь не муж – источник счастья, а Христос был источником ее счастья. Не думайте о том, что муж, жена могут заполнить вашу душу. Нет, вашу душу может заполнить только Бог, только Он. И она вот нашла в Боге это счастье, источник радости. Вы знаете, это была очень жертвенная душа. Это была особая жертва. К сожалению, ее имя сегодня забыто потомками. Но у меня есть мечта написать книгу «30 замечательных судеб людей, которые никогда не были замужем, но они были абсолютно счастливы, прожив жизнь для Христа и Евангелия». Вторая история, друзья. Вторая история – это пресвитер Московской церкви. Кстати, его фотография тоже вышлю сегодня в наш церковный чат. Пресвитер Московской церкви Фатеев Степан Михайлович. Это был очень жертвенный человек. И вот, листая его уголовное дело, я там нашел для меня потрясающий пример его жертвенности. Он, знаете, в 30-е годы, пятилетка безбожия, все дома молитвы были закрыты, служители арестованы. А у людей была потребность жениться, выйти замуж. Нужна молитва служителя, бракосочетание. А где найти служителя, который вас сочетает? И вот к нему на квартиру приходили братья, сестры, женихи и невесты. И он в простоте сердца своего, там вот вся на квартире, их сочитывал, давал пожелания, наставлял. Потом тайно крестил новообращенных в Москве-реке, ночные такие, под видом чаепития организовывал разные встречи с разными группами. И как мог, как добрый пастырь в 30-х годах опекал свою паству, очень жертвенно. И вы знаете, однажды пришел к нему жених, невеста, он их сочетал, благословил, дал наставление. Соседи донесли, и в 37-м году арестовывают его, арестовывают жениха, арестовывают невесту. Фатеева Степана Михайловича за то, что он, вопреки законодательству религиозных культов, будучи бродячим священником, не имея лицензии на отправление культов, совершал обряды венчания у себя на дому, нелегально приговорен к высшей мере наказания к расстрелу. Жених приговорен к высшей мере наказания к расстрелу. Невеста приговорена к 10 годам лишения свободы. Вы знаете, я вот смотрел на фотографии этого пресвитера, который не отрекся дать последнее. Цена благословения. Вот цена молитвы благословения. Ну, казалось бы, такое время, можем сойтись и живи себе. Нет, без молитвы не можем сойтись. Нам нужна молитва. Понимаете, мышление людей в 30-е годы. Без молитвы создать семью не можем. А цена молитвы – жизнь. И вот на Бутовском полигоне дожидается наш пресвитер церкви Московской глаза Архангела, когда изыдут творившие добро воскресенье первого. Это жертва, друзья. А он мог отказать, сказал, мне не положено у себя обряды венчая на квартире совершать. А он не сказал так. А он приходящих к нему не изгонял вон. Он выполнял свой пасторский долг в то время, когда многие закрывали свои сердца и свои квартиры, зная, чем это пахнет, по понятиям 30-х годов. Вы знаете, это особые жертвы. И такие жертвы люди приносили, любя Иисуса Христа. В них все дышало любовью. Они так прожили, потому что они любили Господа. И они, можно сказать, свою жизнь разбили, как этот алавастровый сосуд у пронзенных ног Иисуса Христа, который их возлюбил больше. Третья, друзья, история. Город Выкса. Город Выкса – это Горьковская область, сейчас Нижегородская область. Я помню, по молодости посетил в годы гонения эту церковь на Рождество. В то время эта церковь собиралась в частных домах, богослужения проводила. И я обратил внимание, что в переполненном доме молитвы, где не было лавок, все стояли плечом к плечу, было тесно, церковь была 300 человек, небольшая хижина. Вдруг люди расступились, и такой образовался проход, и по проходу кто-то пробирается к месту, где проповедники, а тут место приготовлено. Человек без двух ног. пробирается по проходу, тут место для нее возле кафедры организовано. Смотрю, во время собрания она песни поет. Кончилось богослужение, ее братья на саночках повезли домой. Я поинтересовался у пресвитера, а кто такая? Так много внимания ей указано. Зима, зимние, ну, суровые морозы. И она не дома отсиживается, когда люди на двух ногах предпочитают не ходить на собрание, она без двух ног собрание пропускает. Меня она очень заинтересовала, и мне много чего доброго они рассказали. Я говорю, ну, позвольте мне ее посетить лично, я хочу из ее личных уст услышать эти истории. А история потрясающая. Она, ее мать была колдуньей, притом самой известной колдуньей в той местности, которая... Не зарастала народная тропа, приходили люди там для колдовства в ее дом. И она, эта мать колдунья, наградила свою дочь бесом. С раннего возраста бес приходил к ней и мучила ее дочку. Бес. Она осязала его, она видела этого беса. И однажды, когда Верочке, это, Вере этой было 18 лет, бес ее повлек за собой, к железнодорожным путям, говорит, ложись. И она легла, и поезд прошелся по ней. И она оказалась без двух ног, жизнь была сохранена, сатана пришел, чтобы украсть, убить и погубить. И он так ласково ее позвал за собой, говорит, ложись. И она легла. Ее спасали от смерти, в больнице оказалась, а бес к ней приходит и говорит, ко мне приходит и говорит, ну что так неудачно, кому ты сейчас нужна, 18-летняя, без двух ног? Теперь уже надо точно уйти на тот свет красиво, найти ампулу яда. И вот она готовилась к самоубийству, чтобы уйти с этой жизни. И в это время христианская молодежь ходила из двора в двор, из улицы в улицу. В каждый дом приглашали на Пасху, свидетельствовали о Пасхе, а потом приглашали на богослужение. В ее это, весть о Пасхе, воскресение Христа, христианская молодежь принесла этой несчастной душе, на которой так сатана сильно поиздевался, дьявол. И ей сказали, что у Бога есть сила, что приходящего ко Христу не изгоняет вон. Он наполнит твое сердце миром. Он тебя может без двух ног сделать более полезным, чем люди на двух ногах, но у которых Бога не знают. И она поверила, что неужели у Бога больше силы, чем у дьявола? Она-то знает, какая сильная мама и те бесы, которые к ней приходят, и какой силой мать ее обладает. А они говорят, у Христа больше силы. У Христа больше сил. И она поверила. В общем, на собрании она оказалась, покаялась, заявила на крещение. И наступил день крещения, когда ей шили, так, знаете, как для крещаемых, такой халатик, как в виде мешка снизу, чтобы он был, ну, как мешок такой, да? Вот такой вот. Ее на руках братья занесли в воду для крещения. Говорит, меня заносит в воду, а бес шепчет мне. Что ты думаешь, на этом конец? И ты думаешь, что после этого... Все закончено? Нет, я еще к тебе приду. Я, говорит, в этот момент, когда сатана мне шепчет, братья несут меня в воду, я, говорит, в духе сказала, во имя крови Иисуса Христа уйди, сатана, от меня. И все, говорит, сатана убежал. И наступил радостный день, ее обещание Богу, доброй совести, жизнь ее изменилась, ее тело стало храмом Духа Святого, мать стала терять свою силу, свои способности, потому что туда в ее дом пришло, что? Царство Иисуса Христа пришло, и мать стала терять свою силу, мать стала терять бизнес, клиентов, а она стала прославлять Бога, к ней стала приходить христианская молодежь. И вот она мне эту историю рассказала, а продолжение этой истории рассказал мне пресвитер. Говорит, ты знаешь, в нашей церкви есть только одна машина. Это у этой Веры инвалидка, машина на ручном управлении. И она, говорит, вот этим автомобилем своим служит. Говорит, она меня с вечери развозит для больных, чтобы посетить всех. Это единственный автомобиль в нашей церкви. Ну, в то время, 80-е годы. Трудные времена было. Больше того, она, говорит, знает все многодетные семьи в нашей церкви и зимними вечерами носочки вышивает в каждой семье по размеру. Говорит, каждая семья ощутила ее любовь. Она не тратит время зря. Зимними вечерами обшивает все многодетные семьи. Летом она выращивает, у нее обильный урожай, она делает консервацию. И все, говорит, в церковь, на праздник жатвы. Семьям узников, семьям многодетным. Столько консервации. Когда она успевает по этим грядкам лазить? Как она успевает? Я когда пришел к ней в дом, у нее на столе такая огромная пачка писем, и она вела обширную переписку с узниками. И вы знаете, я вот смотрел на этого человека, кстати, она уже недавно умерла, и как мне рассказали, что за ее гробом шли многие и плакали. Это те люди, которые за всю ее жизнь испытали теплоту ее любви на себе. Это был очень добродетельный человек, это была благотворительная душа. Написано: не оставляйте жертвы благотворения. Благотворительность – это жертва. И многие, испытав ее, прикоснувшись к ее теплому, горящему, любящему сердцу, шли за этим гробом и плакали. Они что-то очень сильное, большая потеря для церкви, потеряя таких членов церкви. Так вот, друзья, знаете, вот эта встреча с этой Верой на меня потрясающее впечатление произвело. Это была та, которая разбила алавастровый сосуд и принесла к ногам Иисуса Христа. К Христу она приходила не с просьбами и нуждами, а с мыслью: «Господи, чем бы я тебе еще могла послужить?» Она приходила к Христу как великий должник перед Божьей неизреченной, неописуемой любовью. И из этого любящего сердца рождались вот эти благотворительные программы и вот такая очень содержательная жизнь. Так, это уже третья история, да? Осталась четвертая. А история четвертая, друзья, вот какая, тоже она очень поучительная для меня. Еще один был в моей жизни очень такой жертвенный человек, который оказал лично на формирование моей юности и моего следования за Христом большое влияние. Этот человек был в нашей Кишиневской церкви. Как вы знаете, я в Кишиневе прожил 25 лет. Там я покаялся, принял крещение, там происходило мое становление. И там в нашей церкви был человек, который не сказал ни одной проповеди за всю жизнь, ни разу не вышел на кафедру, но он оказал на меня больше влияния, чем те люди, которые постоянно стояли на кафедре. Это был хозяин дома молитвы у нас. Мы собирались в его огороде 17 лет. Николай Иванович Никора. Ну, в то время были трудные времена, церковь скиталась по частным домам. И у него была большая плантация фруктовый сад, персики, черешни, грецкие орехи, яблоки, груши. И он говорит: так, вырубайте весь сад и ставьте здесь палатку. Он вырубил весь свой фруктовый сад, и церковь построила там палатку. Я помню, 5 раз разрушали эту палатку, 5 раз. И каждый раз, когда разрушали, он говорит: стройте больше, больше стройте, еще раз вырубайте дальше. И он позволял дальше нам вырубать его фруктовые деревья. Говорит, каждая следующая палатка должна быть больше предыдущей. И это больше и больше, а потом уже больше некуда. Он говорит: сносите гараж. Гаражи его снесли, больше строите. Церковь на его огороде выросла в 300 членов церкви. А пришли 100, а выросли в 300. А плюс дети, молодежь, оркестр, хоры. И там постоянно была милиция. И вы знаете, а он был очень жертвенным человеком. И вот властям это надоело, пригнали тяжелую технику, и его дом сравняли с землей, разрушили. Такой, знаете, был хороший каменный дом у него, родовое поместье, где он жил 70 лет. Разрушили его дом, и вместо гектара земли и всех его плантаций виноградников, столярных мастерских и всего прочего, дали ему одну комнату в общежитии на 3-м этаже. Одну комнату человеку в 70 лет, старцу, который всю жизнь на земле жил. Одну комнату. Живи счастливо, ни в чем себе не отказывай. Да? И я помню, я помню молитву этого брата Николая Ивановича на развалинах дома. У нас там было последнее богослужение. Помню, в воскресенье церковь собралась на развалинах его дома совершить последнее служение, и дальше мы переходили по другому адресу. Я помню его молитву. До сих пор я помню интонацию его голоса, как он молился. Молитва была такая: «Господи, благодарю Тебя за всех, кто покаялся на моем огороде, за то, что церковь могла тут действовать 17 лет». И вот знаете, вот одно слово: «благодарю, благодарю», как будто бы у него новоселье какое-то, понимаете? Вот расхищение имения принимали с радостью. Как будто у него он не потерял все, а как будто что-то приобрел, как получивший великую прибыль. Это молитва была благодарности на развалинах, на руинах своего дома. И прошли годы, мой отец освободился из лагеря, освободился в декабре 86 года, и вскоре он пришел к нему на этажи, к Николаю Ивановичу, сделать ему одно предложение. Говорит: Николай Иванович, Вот вы пожертвовали ради церкви своим имуществом и своей доброй старостью. Вы это сделали ради церкви. И Бог вашу жертву принял. А мы, как церковь, хотим, чтобы у вас была добрая старость. Подыщите себе домик, а мы его оплатим. Подыщите домик. И я, говорит, найду возможности, чтобы оплатить, чтобы ваша старость была не здесь в общежитии, а на земле. Он говорит: Михаил Иванович, это нужно для церкви? Нет, говорит, для церкви уже не нужно. У нас где проводить богослужение, вопрос уже решен. Он говорит: тогда не лишайте меня награды в Царстве Небесном. Если вы со мной рассчитаетесь на земле, какую я награду буду иметь в небесах? Понимаете, образ мысли. Он отказался от... Это не вознаграждение, это был просто такой долг. Ну, как бы, церковь чувствовала себя должниками перед этим братом. И он отказался ради того, чтобы не потерять Божье воздаяние на небесах. Вот в Моисее написано: смотря на воздаяние, был тверд. Ради воздаяния, которое он видел, он отказался от того, чтобы называться сыном дочери фараоновой. Знаете, вот этот Николай Иванович на формирование моей юности, вообще понятий жертвенности, посвящения, повлиял больше, чем проповедники, которые стояли на кафедре, говорили и никогда ничем не жертвовали. И я очень благодарен Богу, что в нашей церкви, в истории нашего братства, было так много людей, подобных этой женщине, которая ни о чем не просила, но все в ней дышало любовью. В ней все дышало мыслью о неоплатном долгу перед Господом, чем бы я могла ему послужить. И она нашла, чем могла бы послужить. И я так думаю, братья и сестры, что вот, подводя итог нашему собранию, нам бы хорошо научиться жить так, как мы поем. Вот мы поем: все Иисусу отдаю, весь Ему принадлежу. Я думаю, что нам хорошо задать самих себе такой вопрос: а в наших семьях есть жертвенник семейный? А такие понятия, как жертвенность, посвящение Господу, для нас имеет вообще такие понятия ценности? А мы понимаем, что такое жертва, что без жертвы угодить Богу невозможно. Господь нас приглашал следовать за Ним на условиях жертвенности. Он сказал: кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. И всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. То есть это условие ученичества, это условие следования за Господом. Это не условие для каких-то особо одаренных или особо духовных, или особо продвинутых. Это условие ученичества. Вы хотите, чтобы я вас чему-то научил? Ну, начинайте. Отрешитесь от всего, несите крест. Это условие ученичества. И я хотел бы в конце такие небольшие советы дать, с чего начинать. Ну, с чего начинать? Есть у нас такая, знаете, хорошая песня, что «Если жертва Христова для меня потеряла цену, на Голгофу веди меня снова». И я снова бороться начну. Если сердце холодно, если жертва Христова потеряла цену, никакая другая мотивация не зажжет наше сердце любовью к Господу. То есть в нашей жизни могут происходить богоугодные жертвы исключительно из любви к нашему Господу. «Люблю, Господь, твой дом, чертог любви твоей, я рад нести всегда все тяжести труда и крест ее скорбей». Хотел бы таких пять коротких советов дать для тех, кто хочет приобретать навык жить жертвенной жизнью. Первое. Приобретайте навык быть верными в малом. Быть верными в малом. Например, навык молиться, навык ходить на собрание. Христос по обыкновению пришел в синагогу. Навык носить Библию на собрание. Не смартфон, а Библию. Навык. Навык быть подотчетными родителями. То есть навык к правильным вещам. Вот этот навык надо в жизни приобретать. Второй совет. Все красные линии, они находятся в теме Божьей славы. Вот когда вы думаете, можно это делать или нельзя делать, хорошо это или плохо, насколько можно себе позволить то или другое. Так вот, один из самых главных вопросов – это должна быть Божья слава. Читаю 1 Коринфянам 10:31. «Идите ли, пьете ли или иное что делаете, все делаете во славу Божию. И не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией, так, как я угождаю всем во всем, ища пользы не своей». То есть все делайте во славу Божию. Вы знаете, у нас сегодня много блогеров и блогерш. Людей, которые публикуют, не поймешь что. А в той сфере, благосфере, как себя вести? Все делайте во славу Божию. Перед тем, как что-то публиковать, задай вопрос. А то, что я сейчас опубликую, это для славы Божьей? Вот Бога да прославит та информация, которую я сейчас публикую. Если для славы Божьей, смело, благослови вас Бог, действуйте. А если не для славы Божьей, да запретит вам Бог заниматься этой болтовней в социальных сетях. Все, что делаете, все для славы Божьей. И вы знаете, мне лично это очень сильно помогает, как себя вести в нестандартных ситуациях. Господи, а вот как бы вот ты бы сейчас на этом месте себя повел? Как я должен повести себя так, чтобы тебе понравиться? И меня вот эти красные линии, они часто удерживают от каких-то необдуманных, неправильных, ну, выборов и поступков. Третий совет. Стремитесь к небесным ценностям. О горнем помышляйте, а не о земном. Очень важно, друзья, небесное не променять на земное, небо не променять на землю. Говорят, что в гробу карманы пустые. С собой человек ничего не унесет с этой земли. Вот все те активы, ценности, которые Бог нам дал, надо суметь, успеть инвестировать в небесные ценности. Вот если постоянно помышлять о горнем, а не о земном, это нам очень правильно поможет, вот, жить правильно, решать правильно, приоритеты, там, где сердце ваше, там, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. И вот наша жизнь, она будет очень целеустремленной, как странников и пришельцев на этой земле. Четвертый совет. Угождайте Богу. Вот вся наша христианская жизнь, она должна быть богоугодной. Есть люди богопротивники, а есть богоугодники. И написано, что неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу. И незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу. А женатый заботится о мирском, как угодить жене. И замужняя заботится о мирском. Как вы думаете, о чем здесь речь? О том, что неженатые и незамужние более духовные, чем женатые и замужние? Нет, не об этом речь. Речь вот о чем. Только та жена сможет своего мужа сделать счастливым, который научилась в юности угождать не себе, а Богу. Только тот муж сможет свою жену сделать счастливой, который научился жить в юности жизнью Богу угодной, не для своего чрева, не для своего желудка, а для Бога угождать Богу. Ты научился жить не для себя в юности. Семейная жизнь – это про то, что жить не для себя. Люди выходят замуж не для того, чтобы мне было хорошо, чтобы от меня было хорошо, моему ближнему, мужу, жене. А где этому научиться жертвенности? А Господь говорит, юность, добрачная жизнь – это школа, школа угождения. Ни себе, ни моде своей, ни прихоти своей, а Богу угождать надо. И люди, которые научились так жить, богоугодной жизнью, у них счастливые браки, счастливые благословенные семьи. Они знают, как служить мужу и как служить своей жене, чтобы были богоугодные, крепкие, фундаментальные семьи. И последний совет. Искореняйте вожделение своей значимости. Знаете, есть много вожделения, есть много похоти. Но вот вожделение своей значимости – это особое вожделение. Вот чтобы уподобиться Христу, вот это вожделение своей значимости надо искоренять. Кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. И так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Вот здесь тайник духовных сил, почему у многих не получается жертвенная жизнь. Почему? Так много борьбы за лидерство, за первенство, чтобы быть рупором, там, авторитетом, экспертом, чтобы вот как я скажу, так все должны и так далее. Откуда так много борьбы и распри между вами? Вот эта борьба за первенство, борьба за лидерство, быть лидером мнений и так далее, и так далее. Вот Писание говорит, искореняйте это вожделение своей значимости, чтобы уподобиться Христу. И тогда мы будем жить богоугодной жизнью. Итак, друзья, Господь отдал за нас жизнь свою, и жизнь, отданная Ему, Он ожидает от нас. И да благословит нас Господь в этом преуспевать. Слава нашему Господу! Аминь!

я летела в похоти отчей, в гордости земной. Я мечтал о счастье, чтобы где бы я ни был, было мне легко и в душе покой. Каждый из нас мечтает о счастье, и каждый из нас хотел его найти. Но истинное счастье можно найти только

Слово Господа чисто, светло, непоколебимо. Слово Господа дает надежду в этом мире. И вначале было Слово, и Слово было Бог. И создал Бог однажды все то, что видим, слышим, ощущаем. В себя мы заглянуть так не желаем, не хотим. А Слово стало плотью и обитало с нами в полной силе Духа благодати. Иисус Христос пришел для всех людей, чтоб свет пролить сердца людей. Слепые видели, глухие слышали, и пленные свободу получали. Вставали те, кто думал, что он обреченный, и исцелялось много прокаженных. И угнетенных поднимал Господь Иисус, обремененных успокаивал, давая мир душе и сердцу. А кто же мы? Кем были мы? И кто сейчас мы есть, забыли? Греха осознавать мы не хотим, летим, куда-то спешка, давка. Свой путь прокладываем гладко, чтоб видели меня, какой я молодец. Перед людьми, а перед Богом, кто ты есть, ответь себе, не лги. Господь мой Бог, своим ты делом доказал ко мне любовь. Ведь кем я был последним грешником из всех? Открыв глаза мне, я увидел, что ты Творец, а я творение, Отец. Отцом тебя назвать могу я. Я знаю, сильно дорог для тебя. Я твой, твое дитя. Ты говоришь, что если мать свое дитя оставит, бросит и уйдет, то ты не бросишь никогда, ты будешь рядом навсегда. Всецело, Господи, возьми меня, веди меня дорогою Твоею, пусть вражья сила дьявола орда падет к Твоим ногам неумолимо. Ведь это брань, идет война за души близких и родных людей нам. Дай, Господи, огонь труда, всецело принадлежу Тебе я. Последнее время Господь наш грядет, мы Божьи дети, Его народ мы. Его помазание на церковь идет, а самое главное — остаться верным. Ведь это брань, идет война за души близких и родных людей нам. Дай, Господи, огонь труда, всецело принадлежу Тебе.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: Как и планировалось, в воскресенье Бенет взял Иосифа с собой в город. Он был совершенно убежден, что не позже, чем в середине следующей недели, последует ответ от Зола Батума, но в заключении письма он приписал: «Прошу сразу же дать ответ», и дважды это подчеркнул. Поэтому он надеялся в четверг, позднее всего в пятницу, иметь письмо в руках. Он так был уверен в положительном ответе, что подготовка к отъезду Иосифа шла полным ходом. Сначала они зашли с Иосифом в магазин обуви и купили пару грубых рабочих сапог, достававших почти до колен. Он ворчал сначала, что это очень дорого, но когда убедился, что дешевле он во всем городе не найдет, то в конце концов остановился на этих. Потом они приобрели для Иосифа 4 рабочих костюма. При этом Бенет несколько раз предупредил, что это на 3 года и чтобы Иосиф к своей одежде относился бережно. Была также куплена соломенная шляпа, оставшаяся еще с прошлого сезона. Сезон соломенных шляп, собственно, еще не начинался. Кроме того, шляпа немного запылилась, но поскольку владелец ее цену значительно сбавил, то Бенету она обошлась почти за даром. Он купил 6 пар толстых рабочих носков, 4 хлопчатобумажных рабочих рубашки синего цвета, 3 больших хлопчатобумажных носовых платка, 3 пары рукавиц из прочного парусина, синюю рабочую куртку и короткий фартук с большими карманами, в которых Иосиф мог носить с собой инструменты для работы. Отсюда они направились в магазин металлических изделий, где Бенет после тщательного выбора купил молоток, металлорежущие ножницы, коробку с гвоздями, прищепки и моток бечевки. «Мне также нужна рубашка на выход на воскресенье», — отважился сказать Иосиф. Он немного боялся, как на это прореагирует отец. Он видел, как отец подал продавцу магазина промышленных товаров денежный знак в $20 и только $3 получил на сдачу. «Воскресная рубашка?» – недовольный спросил Бенет. Он вздохнул и откашлялся. «Я думал», – сказал он наконец, – «я тебя туда работать посылаю. Как ты думаешь, для чего тебе там понадобится выходная рубашка?»
1: «Я надеюсь, что смогу изредка ходить в церковь, отец», — ответил Иосиф. Он был уверен, что стоявший у соседнего стенда человек слышал их разговор, потому что отец говорил очень громко. Иосиф слегка покраснел. Как раз в это мгновение мужчина обернулся. Это был никто иной, как брат Коллинз. Это высокопочтимый пастырь. Он слегка прикоснулся рукой к своей шляпе и поклонился. «Добрый день!» – сказал он приветливо, протянув им руку. Бенет схватил ее и крепко пожал.
2: «Добрый день, брат Коллинз!» – сказал он обрадованно. «Хороший день сегодня, да? Хороший день!»
1: «Да, как у вас дела идут дома?»
2: «Спасибо, хорошо!»
0: – ответил Бенет, улыбнулся и слегка поклонился. «Я вас завтра, конечно, всех вместе встречу в церкви, не правда ли?»
2: «Конечно. Если нам ничего не помешает, то можете на нас рассчитывать».
1: «Я, кажется, только что слышал, что ваш сын говорил про церковь».
2: «Значит, он все слышал, как будто так нужно было, брат Коллинз».
0: Лицо Иосифа густо покраснело из-за поведения другого человека.
2: «Я как раз наряжаю его одеждой для поездки на восток на следующей неделе», — нашел Бенет косвенный ответ. «Недалеко от нашего прежнего места жительства, где-то на расстоянии 10 километров. Я взял в аренду большой виноградник, и Иосиф будет им там заведовать».
1: «О, я понимаю, понимаю», — сказал брат Коллинз.
2: «Выходит, он станет виноградарем. В Библии есть одна история о виноградаре, который...» «Да, я знаю, брат Коллинз, я как раз покупаю ему все самое необходимое для этого путешествия. Это будет для него что-то совершенно новое».
1: «И он там будет посещать церковь?»
2: «Ну да, я думаю, я надеюсь. Там довольно далеко нужно идти, но если Богу будет угодно, то он ему и укажет путь, как туда попасть. Я так понимаю».
0: Бенет Амстронг-младший хихикнул, будто он выдал что-то необыкновенно мудрое.
2: «Да-да, мы как раз говорили о том, что нужно купить еще рубашку на воскресенье».
1: еще рубашку на воскресенье?» Лицо Иосифа горело, он покраснел до корней волос.
2: «Ну что ж, Иосиф!»
1: Брат Коллинз подошел к нему и крепко взял его за руку выше локтя.
2: «Нам тебя у нас в маленькой церкви будет очень не хватать. У нас здесь совсем мало таких молодых парней, как ты. Ты бы нам мог очень пригодиться. Но пусть тебя Господь благословит, если ты теперь должен уехать. Мне хочется тебе еще сказать, что твое выступление недавно мне очень понравилось. Мне жаль, что я говорю тебе об этом только сегодня. Конечно, твои старые друзья там будут очень рады новой встрече с тобой».
1: «Я надеюсь», — с улыбкой ответил Бенет.
2: «Ну, Иосиф, нам надо идти», — сказал Бенет. «Иначе мы не вернемся домой вовремя. Мне жаль, брат Коллинз, но нам теперь пора».
1: И Бенет на прощание взялся за шляпу. Быстро приближался день, когда Иосифу нужно было покидать свой дом. Взаимоотношения с Бантумом были оформлены. Прошло 12 дней после того, как Бенет приехал домой с договором об аренде, и теперь Иосиф был готов к отъезду. «Но одного еще не хватает, по моему мнению, что ему обязательно нужно», — сказала его мать, складывая в пакет бутерброды. «И это Библия».
2: «Библия?»
1: — иронически спросил Бенет.
2: «Мало еще денег я на него растратил».
1: «Но у него нет Библии».
2: «Зато у него есть Евангелие».
1: «Но много примеров на уроках в воскресной школе берутся из Ветхого Завета, Бенет», — сказала Анни.
2: «Но все нужные стихи он найдет и в Евангелии».
1: «Да, я это знаю», — тяжело вздохнула Анни. «Но мне было бы легче на сердце, если бы я проводила его в путь с Библией».
2: «А он умеет с ней обращаться?»
1: «Бенет, он же уже не ребенок».
2: «Но подумай только, сколько расходов я уже на него сделал. Его проездной билет стоит целое состояние».
1: «Но это мое мнение», — серьезно ответила Анни. «Наш сын очень хочет иметь Библию, и ему нужна Библия, и это для тебя многократно оплатится, если ты ему ее купишь».
2: «Как ты это понимаешь?»
1: Бенет вопросительно взглянул на нее, и рот его остался озадаченно открытым. Она задумчиво ответила:
2: «Если ты ему сейчас не купишь Библии, то в другом деле оно может обойтись тебе намного дороже». «Ты так думаешь?»
1: Лицо его приобрело испуганное выражение. Раздумывая, он провел пальцем по своему большому римскому носу. Бенет не собирался всю семью брать с собой в город, чтобы провожать сына. Он хотел взять только Иосифа и его вещи. Бенет делал это намеренно, чтобы сцена прощания прошла более или менее без сильных чувств. Во всяком случае, он Анне сказал, что на обратном пути он нагрузит угли. Иосиф сначала попрощался с Квиксильвером, потом с Лавелом, потом с Виргинией, причем он обоих сердечно поцеловал.
2: «Будьте хорошими», — сказал он. «До свидания,
1: мама». Он крепко ее обнял и прижал к своей груди. Ее мягкие волосы касались его щек. Он что-то шептал ей на ухо. В это время Бенет грузил вещи в повозку. Потом он вернулся и откашлялся, давая этим понять, что прощание окончено. Иосиф дважды поцеловал мать в ее застывшее лицо. Никто из них обеих не мог говорить. Нежность, которую они питали друг к другу, просто не давала облечь себя в слова. Они понимали друг друга без слов. Он еще раз прижал ее к себе, потом словно оторвал себя и, ничего не видя от слез, направился к экипажу, сел в него и помахал рукой. Анни и оба детей смотрели им вслед, пока коляска не скрылась из виду. Они снова и снова поднимали руки и махали. Иосиф махал им в ответ, но скоро они исчезли из виду. Отец же его сидел рядом прямой, с плотно сжатыми губами. За всю дорогу до города он не обронил ни одного слова. Возле книжного магазина в Адморе он остановился и вскоре вернулся, держа в руках розовый сверток. Он протянул его Иосифу.
2: «Вот тебе Библия. Твоя мать считает, что она тебе нужна. Так, вот твой проездной билет, Иосиф. Смотри, чтобы не вытащили.
1: Я уже объяснил, как тебе в Чикаго сделать пересадку. Если что-нибудь забудешь, спроси у человека в красной фуражке. Они для того и стоят там. Твой багаж я уже сдал. Ключ от него у тебя есть. Не засни, когда будет тебе время выходить, и не разговаривай слишком много с чужими людьми. Не рассказывай им сразу все, что ты знаешь и чего не знаешь. Я в один из твоих чемоданов положил будильник, используй его». Во все время этого разговора Беннет смотрел на рельсы, потом он достал свои часы. «Поезд прибудет уже через 6 минут, значит, время мне ехать обратно. Я думаю, что все самое главное я тебе сказал. Спроси у господина Макракена, как виноград обрезать». Это за последние дни Беннет сказал ему уже, наверное, 10 раз. Не было на этот раз ни крепкого рукопожатия, ни поцелуя. Он не пытался помахать Иосифу. Не было слез, не было выражено никаких чувств. И как следствие, стоял теперь Иосиф один возле выложенного из красного кирпича здания вокзала в Адморе и смотрел на восток, на рельсы, уходящие в беспредельную даль прерий. Он распрямил плечи, поднял голову. Теплое апрельское солнце светило ему в свежее открытое лицо. Мысль, что он больше не является оберегаемым ребенком, но самостоятельным взрослым мужчиной, вдруг наполнила его тело и душу радостью. Он плакал, когда прощался с матерью. Он просто не мог сдержать себя, но сейчас ему совсем не хотелось плакать. Никогда до этого неизвестное ему чувство силы и мужества словно пронизывало его, и выражение значимости было написано на его еще юношеском лице. Пыхтя, фыркая, шипя, качаясь, громыхая, пуская клубы пара, точно по расписанию подошел поезд. Земля стала дрожать под его ногами, и Иосиф еще раз бросил взгляд на рельсы, ведущие в неизвестное будущее, и вошел в вагон. Так как в вагоне было почти пусто, он выбрал себе место с левой стороны, чтобы не смотреть прямо на солнце. Невозможно сидеть и ни о чем не думать, хотя многие лица кажутся пустыми и ничего не выражающими. Мысли Иосифа блуждали между беспокоенными заботами и надеждой на счастье. С одной стороны, он с нетерпением ждал встречи с Фредди и всеми другими друзьями своего детства, с которыми он провел столько радостных дней. С другой стороны, его мучило сознание того, что он для отца просто вещь, предмет, из которого создается возможность постепенно, мало-помалу выколачивать капитал. Если Беннет когда-либо радовался тому, что имеет сына, так это было сейчас». Иосиф знал это. То в нем все восставало против, то вдруг появлялось желание доказать всему миру, что он Амстронг с достаточным количеством крови стоксов. Иосиф сидел и думал, думал и думал. Когда две пожилые женщины, сидевшие на пару скамеек вперед от него с другой стороны вагона, открыли коробку из-под обуви и начали жевать свои булочки, то он достал один из пакетов и начал разворачивать бутерброды, упакованные для него матерью. Мать ему положила столько хлеба, что хватит покушать 6 раз. И все она уложила очень аккуратно и чисто, отделив одно от другого. Потом подошел из соседнего купе приветливо настроенный мужчина и уселся рядом с ним. Иосиф удивленно поднял глаза. «Путь лежит в Нью-Йорк, ага?» — спросил он и широко улыбнулся, сверкнув при этом 2 золотыми коронками. Иосиф вспомнил о том, что наказал ему отец об отношении к чужим, и после некоторого молчания спросил: «Вы там живете?» «Я провожу там часть моей жизни. Человек, занимающийся делом, не живет на одном месте. У него не одно место жительства. Понимаете? У меня, во всяком случае, их несколько. Теперь я еду домой к своей жене. Вы тоже женаты?» «Нет, мне всего лишь 20». «Еще только 20? Вы не шутите? Вы выглядите старше 20. И я предполагал, что вы тоже уже женаты. Вы производите впечатление человека, который умеет крепко работать. Посмотрите на мои руки по сравнению с вашими. Может, пойдемте со мной вместе покушаем?» «Нет, благодарю вас. Я как раз покушал свои булочки». «И вы действительно наелись?» «Ну что ж, мы, конечно, с вами позже еще увидимся. Значит, вам всего 20?»
2: Я тоже бы хотел бы быть сейчас 20-летним. Подумайте только, когда мне было 20, я уже женился. Осознание у меня, конечно, было меньше, чем у вас сейчас. Вы не очень доверчивый человек, не так ли?»
1: Иосиф улыбнулся.
2: «Это просто моя слабость», — продолжал мужчина. «Но я так воспитан, я думаю...»
1: Он пожал плечами и поправил свой галстук.
2: «Говорят, деловой человек должен уметь в любой момент завязать разговор с другими. И у меня это, как видишь, получается. Я ни с кем никогда не чувствую себя чужим. Будучи еще совсем зеленым, в 7 лет, я был уже совершенно самостоятельным. Я продавал газеты на улицах центра Нью-Йорка и сам себе зарабатывал на пропитание. Любовь матери или заботу отца мне никогда не пришлось испытать». Я много об этом читал и часто задумывался, как это должно быть. Мне пришлось уже много бродить по свету. Мир жесток, и в нем много зла. Но вам это, очевидно, не знакомо. Вы выглядите, словно вы только что купили ферму и никогда еще не брали в рот алкоголя. Ну что ж, если вы этого никогда не делали, то и не начинайте, когда приедете в Нью-Йорк. Я бы, может, тоже хотел никогда бы не пить, но это совсем нелегко, будучи коммерсантом, идти прямыми путями. А как вы относитесь к президенту Тафту? Он хорошо говорил. Вы когда-нибудь слышали, что он против алкоголя? Я знаю, что сегодня после обеда я слишком много выпил, но иногда просто хочется утопить свои мысли. И тогда я себя чувствую миллионером. А теперь мне действительно нужно идти, а то ресторан закроют».
1: И этот человек ушел, немного покачиваясь в ритме движущегося поезда. Светильники в поезде переключились на более приглушенное ночное освещение. Но этого человека все еще не было. Прошло около 2 часов, он не возвращался. Иосиф, как мог, свернулся на своей лавке в калачик и заснул. Без особых затруднений он пересел в Чикаго на другой поезд и провел и следующий длинный день на путях железнодорожного следования.
2: «Это ты, Иосиф Амстронг?»
1: Большой, внешне очень добродушный мужчина взял Иосифа за локоть.
2: «Да». «Хорошо, я Зол Бантум, я телеграмму получил».
1: «Телеграмму?»
2: «Твой отец просил встретить тебя с поезда. У тебя вещи есть?»
1: «Я их сдал».
2: «Хорошо, тогда мы их на следующий раз заберем. Я приехал на своей открытой машине, она стоит вон там. Ну как путешествие, тебе понравилось?»
1: «Да, понравилось. Немножко утомительно, 2 дня провел подряд в поезде. Я к этому просто не привык».
2: «Да, конечно, я тоже никогда не любил ездить поездом».
1: Жена Бантума была приветливая, мягкая по натуре женщина с розовым лицом, большими карими глазами и ямочками на щеках. В ее доме, как снаружи, так и изнутри, было исключительно чисто. Запах закопченного окорока приветствовал их уже у ворот. Кухонный стол был накрыт красно-белой в клеточку скатертью, на нем стояла ваза с желтыми пасхальными цветами.
2: «Покажи сначала человеку его комнату, Зол», — сказала жена Бантума после встречи и знакомства. «Ужин сейчас будет готов. Герти пошла доить и с минуты на минуту должна вернуться». «Хорошо, Кэти. Если этот молодой человек так же голоден, как я, то не заставит себя 2 раза звать. Возьми вот свой чемодан сразу с собой наверх. Иосиф, я думаю, мы будем тебя по имени называть».
1: «У нас здесь не очень придерживаются формальностей. Называй меня просто Зол, как и все другие меня называют».
2: «Вот твоя комната, которую мы тебе устроили».
1: Он миновал 2 двери и повернул за угол.
2: «Надеюсь, что ты будешь себя чувствовать как дома. Кэти и Герти все в ней приготовили и хорошо проветрили. В этой комнате никто не жил с тех пор, как 3 года тому назад умер наш сын. Я вижу, они всю мебель переставили. Кровать раньше вот здесь стояла. Кэти всегда говорила, что она не позволит никому жить в этой комнате. Но потом, когда мы получили письмо от твоего отца, мы решили ее сдать.
1: Если она тебя полюбит, то все будет в порядке. Она очень гордилась своим Эри.
2: Да, такая она, моя Кэти». У нее совершенно определенные симпатии и антипатии.
1: Мужчина хлопнул его по плечу. Я надеюсь, она тебя полюбит. Она никогда не была знакома с твоей матерью, но много о ней слышала от друзей и знакомых из города, которые покупали у твоей матери всякие печености, сыры и другие продукты. Все говорили, что очень о твоей матери жалели, когда вы уехали. Если бы не это, не думаю, что Кэти тебя так приветила бы здесь».
2: Сердце Иосифа билось от радости, и приятные чувства наполнили его.
1: «У меня чудесная мама», — сказал он и повесил свою кепку на крючок возле двери. «И я надеюсь, что твоя жена...»
2: Иосиф не знал, как ему лучше высказать свои мысли. Ему было жаль, что он так долго питал к отцу бунтарские мысли в душе. Ему также было жаль, что, восторженно отозвавшись о матери, он промолчал об отце. И тут он подумал, что имеет такие сокровища, ради которых стоит жить. Он знал, что его работа не напрасна, и, может, когда-нибудь он заплатит своей матери сполна за то, что она ходила из дома в дом и везде через свою распродажу завела для него друзей.
1: «Я надеюсь, что она...» Начал он снова и не знал, как ему закончить начатое предложение. После стольких лет тяжелой работы и постоянно повторяющихся побоев, после всех этих страшных недоразумений и жестких слов, после стольких слез, которые пролила его мать, свидетелем которых он был, после всех этих ложных обвинений и несправедливостей, тихий, незаметный, исполняемый с такой любовью труд его матери приобрел для него совсем новое значение. Она стояла перед ним, улыбающаяся сквозь слезы. «Самое лучшее, что можно оставить другому человеку, это хорошие воспоминания о себе, потому что они обогащают получателя необыкновенно в высшей степени». Зол Бантум не знал, что в данный момент происходит с Иосифом и какое влияние на него имели хорошие мысли его матери. Эти мысли были с ним, когда он нес этот маленький старомодный чемодан, и они будут посещать его всегда, когда он будет его открывать. Благодаря своей матери он может сейчас поселиться в этой чудесной, так уютно устроенной комнате. Ни на что не рассчитывая, еще ни о чем не зная наперед, уже за годы до его прибытия сюда, через свои дела и поведение, его мама приготовила ему путь к этой комнате, о которой он так давно мечтал. Свежепахнущие белые занавески висели на окнах, одно из которых шло на восток, а другое на юг, с видом прямо на виноградник. «Когда управишься, я тебе покажу, где ты можешь перед ужином помыться». Иосиф пошел за ним.

дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнее чтение. Ждем вас завтра у наших радиоприемников в это же самое время. Божьих вам благословений!

Компания «Радио МВ» существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Стонет мир, суетой искалеченный, плещет море бездонное слез. Днем и ночью, никем не замеченный, ходит городом добрый Христос. Видит страшные он заведения, где бесчинствует Каин и Хам, видит, как в роковом упоении жадно тянутся люди к грехам. Вот бредет тротуаром компания, парни, девушки, выкрики, смех. После грязных бесед, возлияния, никого не стесняется грех. Опьяняя притоны нечистого, увлекают на самое дно. Разноцветность рекламы неистово восхваляет табак и вино. Аппараты везде говорящие, всюду музыка воет, гремит, а кругом безнадежно пропащие наркоман, алкоголик, бандит. Для приманки, соблазна и похоти много модных в витринах картин. День и ночь в содрогании, в грохоте коротает часы исполин. Вот завод, где готовится страшное по проектам листам сатаны, будет лепетом мука вчерашняя перед фактами новой войны. Замышляют недобрые атомы, небывалым кошмаром грозя. Мир стоит пред такими утратами, ужас коих представить нельзя. Каждой новой печатной страницею нам вещают о страшной беде. Ужас ада над каждой столицею, нет покоя и мира нигде. О, как страждет Спаситель от этого, люди новые отвергли завет. Редкий в мире оденет раздетого, охранит от страданий и бед. Нетерпимость во имя Всевышнего, разве это Христос завещал? Сколько в мире ненужного, лишнего, как далек от сердец идеал. Люди долларом редко поступятся, отвердят о спасении души. Чем их жадность и алчность окупятся? Что земные дадут барыши? Слезы Господа землю недужную орошают и ночью, и днем, чтоб дорогу единую, нужную, мир обрел в небрежении своем. О, глухие, слепые, наивные, сколько вас на земле развелось! Слезы Господа, чистые, дивные, пусть прожгут ваши души насквозь.

Рамира умер несколько месяцев назад, и семья осталась без денег. Рамира пришлось оставить учебу в школе и зарабатывать, продавая газеты, чтобы расплатиться с долгами. Однажды, вернувшись домой в середине дня, он застал там маму. Она стояла на коленях, молилась и плакала. Оказалось, что ее уволили с работы. Рамира пошел на кухню, чтобы накормить младшую сестренку, но в холодильнике было пусто. Девочка сложила ручки и помолилась: «Иисус, пожалуйста, пошли нам сегодня печенье». Рамира в отчаянии вышел из дома и пошел разносить газеты. Он постучал в дверь дома сеньора Томаса. Стучал он со страхом. Это был богатый человек, хозяин самого большого супермаркета в районе, и славился он суровым характером. Из дома никто не вышел. Рядом находился склад продукции, и Рамира постучал туда. Сеньор Томас с трудом открыл дверь. Вход был завален коробками с печеньем в рождественском.

больше печенья, чем я смогу продать на Рождество. Так что бери, сколько можешь унести. Съешь сам, продай его, делай с ним что хочешь». Рамира был изумлен. Бог послал точно то, что попросила его сестренка. Две коробки Рамира продал и на вырученные деньги купил молока. В тот вечер на ужин в его семье было печенье с молоком.

Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Притчи 4:23.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Приняв решение построить дом, мудрый строитель в первую очередь позаботится о плане. Соответственно, он посоветуется с архитектором, с человеком сведущим, знающим, как планировать. Затем, внимательно изучив план, строитель начнет ставить двери и окна. «Нет-нет, погодите, это что-то не то», — скажете вы. Я лично никогда ничего не строил. Но, насколько мне известно, постройка не начинается с дверей, окон или даже стен. В первую очередь необходимо заложить фундамент. Мы сравниваем брак со строительством дома. И принципы строительства дома также относятся к браку. На прошлой неделе мы начали советоваться с небесным архитектором, с тем, который учредил брак. Начиная с первой книги Библии, Бог дает хорошо разработанный, тщательно спланированный проект брака. Основанный на прочном, углубленном фундаменте Слова Божьего, ваш брак будет успешным, радостным свидетельством Господней любви. Без фундамента, заложенного по Божьему образцу, вашему браку грозит разрушение от неизбежных семейных бурь. Во второй главе книги «Бытие» нам дано описание брака Адама и Евы, который является образцом для всех угодных Богу браков. Их брак был не только самым первым браком, но он был Божьим замыслом, и сам Бог сочетал их. Когда Иисус говорит о браке, Он обращается к описанию брака во второй главе книги «Бытие». То же самое делает и апостол Павел. Указание, которое мы находим в первой книге Библии, вечны. И сегодня они также уместны и надежны, как и в тот первый день, когда Бог только что дал их. Но несмотря на это, снова и снова пренебрегают этими древними, многим знакомыми, надежными указаниями Божьими. В сегодняшней программе мы хотим рассмотреть эти четыре указания, чтобы знать, как заложить хороший, прочный фундамент брачной жизни. Многие из вас уже вступили в брак. В таком случае, возможно, вы нуждаетесь уделить время для ремонта фундамента вашего брака.
2: Давайте начнем со чтения Божьего руководства о закладке хорошего, прочного брачного фундамента. Прочтем 24 и 25 стихи со второй главы книги «Бытие». «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились».
1: Первое указание, данное Богом, мы находим в словах «оставит человек отца своего и мать свою». Мы назовем его принципом отделения. Что это значит? Это значит, что когда невеста и жених поженились, они режут или разрывают узы, которыми были связаны со своими родителями. Это совсем не означает отказаться от родителей, оставить их или плохо обращаться с ними. Это не значит разрыв всех контактов с родителями. Оставить отца и мать означает разорвать узы зависимости детей от родителей, разорвать связывающие эмоциональные узы. Теперь мы больше не будем искать убежища, защиты, финансовой помощи у своих родителей. Родители не должны теперь быть источником для удовлетворения этих нужд. Все нужды такого рода должны быть усмотрены в новых отношениях, отношениях мужа и жены. Если, вступив в брак, вы продолжаете зависеть от родителей, ища у них поддержки в удовлетворении эмоциональных или физических нужд, будьте осторожны, ваш брак на очень шаткой почве. Этот принцип касается не только тех, кто собирается вступить в семейную жизнь, он касается также родителей. Родители, освободите своих детей. Возможно, это будет наилучшим свадебным подарком, который вы только можете преподнести. Если вы дали своему сыну согласие на его брак, в таком случае, во что бы то ни стало, разрешите ему быть ответственным мужем, а не зависимым ребенком. То же самое и с вашей дочерью. Расставание с отцом и матерью – процесс болезненный и для детей, и для родителей. Но оно необходимо. Поступить так значит положить основание хорошему браку.
2: Чтобы брак выдержал натиск бурь, супруги должны осознавать, что их узы постоянны. Еще раз вслушайтесь в этот стих из книги «Бытие». «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей». «Оставит и прилепится». «Разорвет и свяжет». Первый принцип – отделение, второй – прочность, постоянство. Создав брак, Бог имел в виду его постоянство. Что подразумевается под постоянством? Может быть, сохранение брачных уз до тех пор, пока не улягутся чувства, которые так присущи только молодоженным? Постоянство брачных уз, значит ли это 10 или 15 лет? Нет. Постоянство брака означает бок о бок до конца, без условий и без ограничений. Развод, как одна из возможностей разрыва брачных уз, никогда не подразумевался в Божьем проекте брака. Молодежь, когда у вас появляются мысли о замужестве или женитьбе, не думайте о разводе даже как о возможном варианте. Да, безусловно, будут трудные периоды, будут противоречия, но что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Среди христиан есть супруги, которые хотели бы развестись, но, боясь осуждения со стороны других верующих, они воздерживаются от этого шага. Их брак недостоин называться браком. Они живут в одном доме, но между ними тысячекилометровое расстояние. Они носят одну фамилию, но их любовь в постоянном отпуске. И это приводит нас к следующему принципу.
1: Бог сказал, что оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Единство – третий из основных принципов брака. И будут одна плоть. Достижение единства в браке – процесс, требующий усилий с обеих сторон. Единство – это способность слушать и прощать. Единство – это когда две личности, возможно, резко отличающиеся личности, хотят полностью, без остатка, поделиться всем, что наполняет их жизнь. Единство достижимо тогда, когда муж и жена дополняют друг друга. Бог дал Адаму жену, соответственную ему. Единство — это не подобие, не однородность. Мы склонны путать единство и подобие. Подобие говорит: «Ты должен быть похожим на меня, ты должен реагировать так же, как я». Допустим, что ваша жена только что гладила и прожгла дыру на красивых новых занавесях. Она в слезах. Вам, спокойному и выдержанному мужчине, так и хочется сказать: «Не будь неразумной, это всего-навсего занавеси». Вам просто непонятно, как такая мелочь может привести к слезам. Если бы я сжег занавеси, я не стал бы плакать. Фактически, вы ожидаете, чтобы ваша жена реагировала точно так, как вы сами. Это подобие, которому нет места в гармоничном, здоровом браке. В таком случае любящий муж утешит свою жену, отрет ее слезы, выразит поддержку и любовь, в которых она так нуждается в данный момент. Принять участие в трудностях вашей жены и помочь ей справиться с этими трудностями – это единство.
2: Прочный, здоровый брак требует отделения от родителей, постоянства брачных уз, растущего единства и физической близости. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Принцип физической близости упомянут последним в Божьем перечне четырех основных принципов, являющихся фундаментом брака. И не без причины. Муж и жена испытают наслаждение от физической близости при наличии отделения, постоянства и единства. Удалите любой из этих принципов, являющийся фундаментом брака, и физическая близость очень быстро исчезает. Адам и Ева не стыдились. Они не стыдились друг друга. Не было ничего скрытого. Не было смущений, не было страхов. Чувства неловкости полностью отсутствовали. Это обусловило полную раскрепощенность, свободу, как эмоциональную, так же и физическую. Однако после того, как грех вошел в их жизнь, картина изменилась. После согрешения сразу же появилась неловкость, и они стали прикрывать себя. Составной частью брака, созданного Богом, является физическая близость без страха и смущения. Она одобрена Богом. Но сатана старается разрушить хорошее. Это щепетильная и сложная тема, и мы возвратимся к ней в последующих программах. Отделение, постоянство, единство и физическая близость. Согласно Божьему образцу, это составные части брачного фундамента. А как ваш фундамент? Возможно, в нем есть трещины. Возможно, некоторые участки требуют ремонта. Как христианская чета, обратитесь к Господу, чтобы Он помог поправить ваш фундамент. После этого вы сможете строить свою семейную жизнь на прочном, Богом созданном фундаменте. А тем, кто думает о браке в будущем, я хочу посоветовать. Сейчас займитесь изучением этих принципов и Слова Божьего.

хорошо умеете ставить цели? И всегда ли эти цели вы можете достичь? Иногда бывает, что с утра у нас уйма дел. Мы беремся за их выполнение, а к вечеру понимаем, что не выполнили и половины. Появляется чувство, что жизнь распоряжается нами, а мы просто плывем по течению. Что-то делаем, постоянно заняты, но не тем, чем нужно. Жизнь проходит стремительно. Мы должны научиться правильно распоряжаться временем. В послании к Ефесянам 5:15-17 записаны такие слова. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Чему этот отрывок нас учит? Мудро распоряжаться временем, обдумывать свои действия и принимать мудрые решения. Распоряжаться временем наилучшим образом, быть активными, познавать Божью волю и держаться ее в своей жизни. Каждый день — это подарок Бога. Нужно аккуратно с Ним обращаться. Очень важно понять, на что уходит время. Каждый день обдумывайте свой день, чтобы приносить добрые плоды. Вникайте в Слово Божье. Просите Бога о помощи и руководстве. Единственный способ начать свой день правильно — это начать его с Богом. Задумайтесь над этими словами. Здесь я хочу привести небольшой фрагмент из жизни апостола Павла. Он полностью посвятил себя Богу, и не на словах, а на деле. Он отдал себя делу Евангелия, свидетельству о том, что сделал Иисус Христос. Он обошел пешком половину средиземноморских стран, только иногда используя корабли. Ученые подсчитали, что Павел преодолел более 16 тысяч километров в своих миссионерских путешествиях. И это несмотря на то, что в то время не было современного быстрого транспорта. Павел тяжело трудился, переходя пешком из города в город. В городах он проповедовал и образовывал христианские общины, которые он затем старался опять посещать для наставления, и вел с ними переписку. Посмотрите на карту и задайте себе вопрос: «А как много я сделал для Бога? Куда я потратил свое время?» Время еще есть. Дерзай, меняйся и будь светом для других.

на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире христианское радио МВ.

Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Притчи 4:23.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов музыкальный час. Час проповедь Дерека Принца. В 2 часа чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути». В 4 часа детский час. В 5 часов слушайте проповедь Чарльза Сперджена. В 6 часов музыкальный час. В 7 часов чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева. В 9 часов повторение чтения книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

0: Книга Деяний Апостолов, глава 21. «Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Родос, и оттуда в Патару. И, нашедши корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли. Бывши в виду Кипра и оставивши его влево, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля. И нашедши учеников пробыли там 7 дней. Они по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведши эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми даже за город. А на берегу, преклонивши колено, помолились. И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершивши плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовавши братьев, пробыли у них 1 день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, вышедши, пришли в Кесарию, и, вшедши в дом Филиппа, благовестника одного из 7 диаконов, остались у него». У него были 4 дочери, девицы пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав. И вошед к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: «Так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников». Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказавши: «Да будет воля Господня». После этих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему давнему ученику Мнасону Киприянину, у которого можно было бы нам жить. По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову, пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушавшие, прославили Бога и сказали ему: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же? Верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что ты и сам продолжаешь соблюдать закон. А об уверовавших язычниках мы писали, положивши, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленины и от блуда». Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же 7 дней оканчивались, тогда ассирийские иудеи, увидевшие его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего, притом и Елена ввел в храм и осквернил святое место сие». Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение, И сделалось стечение народа, и, схвативши Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до тысячи начальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он тотчас, взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидевши тысячи начальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда тысяченачальник, приблизившись, взял его и велел сковать двумя цепями, и спрашивал, кто он и что сделал. В народе одни кричали одно, а другие другое. Он же, не могши по причине смятения узнать ничего верного, повелел вести его в крепость. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа. Ибо множество народа следовало и кричало «Смерть ему!». При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику, «Можно ли мне сказать тебе нечто?» А тот сказал, «Ты знаешь по-гречески? Так не ты ли тот египтянин, который перед 7 днями произвел возмущение и вывел в пустыню 4000 человек разбойников?» Павел же сказал ему, «Я иудеянин, тарсянин, гражданин небезызвестного киликийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу». Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукою народу, и когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так. 22 глава книги «Деяния апостолов». «Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами». Услышавши же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал, «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в 7 городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин, как засвидетельствует о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взяв к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Я отвечал, «Кто ты, Господи?» Он сказал мне, «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь». Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слышали. Тогда я сказал, «Господи, что мне делать?» Господь же сказал мне, «Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мной за руку привели меня в Дамаск». Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подошед, сказал мне, «Брат Савл, прозри!» И я тотчас увидел его. Он же сказал мне, «Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал голос из уст его». Потому что ты будешь ему свидетелем перед 7 людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление и увидел его. И он сказал мне, «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне». Я сказал, «Господи, им известно, что я верующих в тебя заключал в темнице и бил в синагогах, И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды побивавших его. И он сказал мне: иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. До этого слова слушали его, а засим подняли крик, говоря: истреби от земли такого, ибо ему не должно жить. Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух, тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику: «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря: «Смотри, что ты хочешь делать! Этот человек римский гражданин!» Тогда тысяченачальник, подошед к нему, сказал: «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал: «Да». Тысяченачальник отвечал: «Я за большие деньги приобрел это гражданство». Павел же сказал: «А я и родился в нем». Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его, а тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону, и, выведши Павла, поставил его перед ними. Деяния апостолов, глава 23. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: «Мужи, братья, я всею доброй совестью жил перед Богом до сего дня». Первосвященник же Анания, стоявшим пред ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня?» Предстоящие же сказали: «Первосвященника Божия поносишь?» Павел сказал: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь». Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе: «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея. За ожидание воскресения мертвых меня судят». Когда он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Сделался большой крик, и, вставши, книжники фарисейской стороны спорили, говоря: «Ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу». Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвести в крепость. В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было же более 40 человек, сделавших такое заклятие. Они, пришедши к первосвященникам и старейшинам, сказали: «Мы клятвою заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак, ныне же вы с Синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его». Услышав о сем умысле, сын сестры Павловой пришел и, вошед в крепость, уведомил Павла. Павел же, призвав одного из сотников, сказал: «Отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему». Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал: Узник Павел, призвав меня, просил отвести к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе. Тысяченачальник, взяв его за руку и отошед с ним в сторону, спрашивал: «Что такое имеешь ты сказать мне?» Он отвечал, что иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла перед Синедрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем. Но ты не слушай их, ибо его подстерегают более 40 человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его, и они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения». Тогда тысяченачальник отпустил юношу, сказав: «Никому не говори, что ты объявил мне это». И, призвав двух сотников, сказал: «Приготовьте мне воинов пеших 200, конных 70 и стрелков 200, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы, посадивши Павла, припроводить его к правителю Феликсу». Написал и письмо следующего содержания: «Клавдий Лисий, достопочтенному правителю Феликсу, радоваться. Сего человека иудеи схватили и готовы были убить. Я, пришед с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в Синедрион их и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что в нем нет никакой вины и достойной смерти или оков. А как до меня дошло, что иудеи замышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него перед тобою. Будь здоров». Итак, воины, по данному им приказанию, взявши Павла, повели ночью в Антипатриду, а на другой день, предоставивши конным идти с ним, возвратились в крепость. А те, пришедшие в Кесарию и отдавши письмо правителю, представили ему и Павла. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области, и, узнав, что из Киликии, сказал: «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители», и повелел ему быть под стражей в Иродовой притории.
1: Деяния апостолов, глава 24. Через 5 дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с некоторым ритором Тертуллом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то Тертулл начал обвинять его, говоря: «Всегда и везде со всякой благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению благоустроением всего народа. Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко со свойственным тебе снисхождением. Нашедший сего человека язвою общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону. Но тысяченачальник Лисий, пришед с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе, повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том, в чем мы обвиняем его». И иудеи подтвердили, сказавши, что это так. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал: «Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь знать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения. И ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народные возмущения, и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение. Присем нашли меня, очистившегося в храме, не с народом и не с шумом. Это были некоторые ассийские иудеи, которым надлежало бы предстать пред тебя и обвинять меня, если что имеют против меня. Или пусть сии самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял перед Синедрионом. Разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами? Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав: «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении». А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять его, и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Через несколько дней Феликс, пришед с Друзиллою, женою своей иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его. Посему часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии 2 лет на место Феликса поступил Порций Фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах.

На палубе стоял седой мужчина, уже совсем теперь не молодой, ласкало солнце на лице морщины, и слабый ветерок стремился за волной. Вот берег, наконец, вдали виднеться начал, на сердце стало радостно, тепло, с волнением и с улыбкою смотрел он. Жена стояла рядом, опираясь на его плечо. Вот уже 40 лет назад, как юной парой, жизнь посвятив служению Христу, оставили они свой дом и город, отправились в далекую страну. И труд нелегкий был миссионеров, несли они спасенья весть далеким африканским племенам. И так в труде вот годы пролетели, с собой забрали молодость и стан. Теперь они, преклонные годами, вот снова возвращаются назад и, вглядываясь вдаль усталыми глазами, пытаются знакомые постройки распознать. Вот уже видно статуя свободы, Нью-Йорк величественно растянулся над водой, а на причале множество народа, нарядно разудеты, с детворой. Оркестр большой торжественно играет, блестит на солнце инструментов строй. В восторге люди тот корабль встречают, цветов букеты красочно мелькают меж толпой. И не скрывая свой восторг и изумленье, миссионер супруге прошептал: «Ты посмотри, как дома нас встречают, всей церковью, похоже, вышли на причал». Тогда им вовсе было неведомо, что первым классом в том же корабле сам президент Америки причалил. Он там большой охотой развлекался в африканской стороне. Это его толпа так радостно встречала. Сам Рузвельт вот вышел на причал. Его здесь репортеры уже ждали. Народ шумел и радостно кричал. В толпе рвались вперед его увидеть. Ему бросали свежие цветы, а два миссионера прошли сзади. Никто их не встречал среди толпы. Немного посмотрев на блеск той встречи, дождавшись, наконец, своей такси, уж сами как-то добрались до места, в свою квартиру скромную вошли. Неделя вот прошла. Миссионеру все ж как-то грустно и на сердце тяжело, хотя и понимал, что не по делу так огорчаться Божьему дитю. Жена, заметив в муже перемену, спросила: «Может, удручает тебя что?» Вздохнув, признался: «Знаешь, все же мне обидно, ведь даже здесь не встретил нас никто. Тут человек с охоты возвращался, а вот какие почести ему. А мы же на служение жизнь отдали, а будто дома дела до того и нет кому». Немного помолчав, совет ему сказала: «Все ведомо лишь Богу одному, ведь Бог не против, если о переживаниях наших и проблемах мы откровенно говорим Ему». Вошедший в комнату, миссионер склонился на колени, и все, что душу тяготило, он открыл Христу. «Христос, так больно сознавать, что здесь вот дома никто не встретил Божьего слугу». Немного времени прошло в общении с Богом, миссионер прощения просил, и вновь знакомым, теплым Божьим миром его Господь, как раньше, наделил. Почувствовал он Бога совсем близко, и, ощущая на плече Христа ладонь: «Ведь ты еще не дома!» Голос свыше прозвучал, и слезы потекли из глаз ручьем.
Миссионер вдруг осознал всю сущность. Не на земле, не здесь наш вечный дом, лишь в небе, только там, у ног Иисуса, мы вечный дом навеки обретем. Какая будет встреча в вечном доме, какой восторг и ликованья песнь, когда с Христовой Церковью, невестой, войдите в радость Господина, мы услышим весть. Ничто не омрачит уже той встречи, и сам Господь утрет слезу с очей, и там в обителях нетленных будем вечно мы вместе прославлять Царя царей. И там в одеждах чистых, белоснежных, с возложенным на голову венцом, за все труды, страдания и терпения вполне воздастся любящим Отцом. Быть может, на пути к отчизне вечной ты тоже как-то духом изнемог. Крепись, ведь ты еще не дома. Непременно туда ведет нас любящий и всемогущий Бог.

привела к тому, что их Мессия Иисус из Назарета понес гнев, который заслужили они. Слова из Исаии 53 главе 6 стихом будут их исповеданием в тот день. Но это также исповедание всякого грешника, иудея или язычника, приходящего к вере в Христа. «Ибо все согрешили и лишены славы Божией». Мы исполняли свою собственную волю, и это грех. И как овцы шли своим собственным путем. Ответом Бога стало то, что Он послал в мир Своего Сына и возложил на Него грехи всех нас. Слово, переведенное как «возложил», имеет более глубокое значение. Оно означает «обрушиться». Божий гнев обрушился на Христа на кресте. Великий евангелист XIX века Муди проводил евангельскую кампанию в Филадельфии. По ее завершении он отправился на вокзал, чтобы ехать домой. Когда поезд стал уже отходить, на платформе появился человек и побежал вслед за ним. «Господин Муди, что мне сделать, чтобы спастись?» — прокричал он. В ответ прозвучало: «Прочтите в книге Исаии стих 6 в главе 53, начните с первого «все» и закончите последним. Хороший совет для каждого».

Если вы Божье дитя, вам даровано благословение, обличающего служение Святого Духа. Вопрос в том, слушаете ли вы. Можно быть верующим в Иисуса Христа, спасенным Его кровью, и все равно иметь жесткое сердце. Поэтому каждому из нас необходимо внять предупреждению из послания к евреям –

Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить. Ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Вам может показаться, что вы обладаете более ясным взглядом на самого себя, чем есть на самом деле, и вам захочется игнорировать оберегающие вас наставления Святого Духа. Грех обманчив, и он все еще остается в каждом из нас. Поэтому в нашей жизни обязательно найдутся те сферы, где мы поддаемся заблуждению и искушению считать себя более духовным, чем есть в действительности. Мало кто из нас с радостью согласится, что нуждается в том, чтобы другие открыли ему глаза на истину. Поэтому у нас так сильно искушение сопротивляться обличению Святого Духа. Поэтому мы закрываемся от общения с другими верующими. Ведь это общение является одним из основных орудий обличения, используемых Святым Духом. Когда наши грехи, слабости или несовершенства выходят на поверхность, у нас появляется искушение ожесточиться против обличения Святого Духа, отстаивая собственную праведность. Искушение отказаться слушать обличающий голос Духа появляется, когда мы начинаем сравнивать себя с другими верующими и утверждать, что мы праведнее, чем они. Искушение сопротивляться служению Святого Духа, открывающему нам глаза на истину, появляется, когда мы принимаем библейскую грамотность и богословские знания за свидетельство преображенной, благоугодной жизни. Искушение бежать от восстанавливающего и оберегающего нас труда Святого Духа появляется тогда, когда мы приукрашиваем свою жизнь, внушая себе, что наши неправедные поступки, в конце концов, не настолько уж неправедны. Искушение сопротивляться любящему труду обличения Духа появляется, когда мы принимаем навыки, опыт и успех за личную духовную зрелость. Искушение сопротивляться обличению Святого Духа появляется, когда Он использует для этого тот инструмент, который кажется вам неподходящим или не таким хорошим, как вы сами. Но утешьтесь, вы служите Искупителю, который не остановится на достигнутом и не оставит свой труд благодати, даже если вы не цените его и всячески ему противитесь. Он вновь терпеливо призывает вас прислушаться.

Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Притчи 4:23.

пух над городом. Прихожанка священника вкусным борщом угостила, а потом про него же бесстыдную сплетню пустила, что он ел с аппетитом, как только едят великаны, что он в борщ положил без стеснения много сметаны. Ее мнение созрело о госте священнике скоро. Он совсем не духовный, он только сметанник обжора. Посещал прихожан он, как добрый, внимательный странник. Но теперь отовсюду о нем говорили «сметанник». Люди быстро узнали, кто сплетню пустил повсеместно. Про нее говорили, она поступила нечестно. Может сделать такое лишь злыдня, вражище, страшила. Стала грызть ее совесть. Я покаюсь пред батюшкой в страшном грехе измышления, чтобы вместо печали в душе расцвело утешение. Постучавшись к нему, она сразу лицом покраснела. Дверь открылась, вошла, виновата, смущенно, не смела. «О, смиренный отец, перед вами стоит клеветница! Я охаяла вас, поступила, как хищная птица! Вы известны повсюду святой христианской любовью! О, простите, не буду подвержена впредь суесловию! Я ославила вас нехорошей, позорной славой! Я не знаю сама, как проник в мою душу лукавой. Бог простит, и я тоже прощаю тебя, дорогая. Впредь живи никого, ни броня, ни черня, ни ругая. И в словах, и в делах воздержись от вражды, небреженья. А теперь попрошу я тебя об одном одолженье. Закали петуха, ощипи его, пух же и перья разбросай по всем улицам и перед каждой дверью. Сделав это, приди, чтобы сказать, что ты слово сдержала. Приказанию священника женщина не возражала. Все исполнив, она с петухом опаленным вернулась и от мира душевного даже слегка улыбнулась. «Вот петух вам в подарок! Спасибо, послушное чадо! Только это не все! Подобрать пух и перышки надо! Но их ветер разнес по всем тропам и трактам дорожным! Поручение ваше считаю, отец, невозможным! Разве можно собрать все пушинки, что я разбросала? Ведь для этого было бы жизни и вечности мало». «Это верно. Вот так же и сплетню вернуть непосильно. Она корни пустила и злыми плодами обильно. Не греши языком, укорачивай это орудие, чтоб царили везде доброта, красота, правосудие».

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Чем раньше ты поймешь, что ты ничто, тем Бог скорей великое поручит. Ты сможешь сделать на земле лишь то, чему тебя смирение научит. Попробуй палец в воду опустить, а после отыскать в воде то место. Без нас с тобой мир может обойтись. Хоть будем мы богаты и известны, и ты, и я — ничто. Мы просто прах, комок плоти, песчинка в мироздание, коль скоро осознаем, в чьих руках вся наша жизнь, то обретем призвание. Смирение. О, роскошь всей души! Смирение с глаз пелену срывает. Любых заслуг, ничтожные гроши под ноги, словно сор, оно бросает. И помогает Бога созерцать, от мнений не зависеть, не гордиться. Из мудрых рук все в жизни принимать, к успехам нашим трезво относиться. Ни ты, ни я, Господь дает успех, и тот блажен, кто это понимает. Смирение, доступное для всех, но вот беда, глупцы его не знают.

0: соблюдать.
1: Сердце и рука. Жена, как можешь песни петь? Дождь с неба льет и льет. Все наше сено погнило, и хлеб наш пропадет. Буренке сивкой пропадать без кормушка зимой. Подумай, ведь будешь голодать и ты со всей семьей. Жена ответила ему: есть сердце и рука, что пищу ворону дает и помнит бедняка. И дальше говорит ему: мой милый, не грусти, хоть мы трудились на лугу с утра и до зари, все ж ты не в силах удержать, ни ветра, ни дождя. Надейся, будем собирать богатый урожай. Хотя невидимы, но есть и сердце, и рука, что пищу ворону дает и помнит бедняка. Все это бабий толк, как есть, так хорошо, не веря муж сказал жене. Она ему на то: я не толкую, но всегда надеюсь и тружусь. Запомни же, в надежде я своей не постыжусь. Всегда над тружениками есть и сердце, и рука, что пищу ворону дает и помнит бедняка. Невозмутимую жену обнял, поцеловал, надежду в Боге почерпнув, на поле зашагал. А наш всем телом и душой к трудам своим спешит. Работа под ее рукой испарится, кипит, и песнь ее звучит. Есть сердце и рука, что пищу воронам дает и помнит бедняка. За днями дни в стране земной летят вперед. Зимою муж сказал жене: прошел счастливый год. Не жаль, что сено погнило, был урожай хорош. Жена напомнила ему: есть сердце и рука, что пищу воронам дает и помнит бедняка.

Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Притчи 4:23.

0: Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжаем нашу очень важную тему «Божий план для ваших денег». В моих двух предыдущих радиобеседах я говорил, что в первую очередь у Бога есть целостный план для нашей жизни, а это значит и для наших денег. У Бога есть план для наших финансов. Я также упомянул о двух главных условиях нахождения Божьего плана для своей жизни, включая финансы, о чем апостол Павел говорит в послании к Римлянам, 12 главе, 1 и 2 стихах. Первым условием есть подчинить себя безраздельно Богу для Его службы. Вторым условием есть быть обновленным своим умом или учиться думать Божьими категориями. Без выполнения этих двух условий вы никогда не будете в состоянии понять Божий план для своих денег. Вы можете слушать этот план, но вы не будете в состоянии его понять, потому что это Божий закон и принцип. Сначала вы должны выполнить два условия. Первое. Подчините себя безраздельно Богу для Его службы. И второе. Учитесь мыслить Божьими категориями. Я также сказал, что Божий план выражается одним прекрасным словом – благоденствие или преуспевание. Это преуспевание души, тела и преуспевание в сфере финансов и материальных благ. Вчера я указал на нечто в высшей степени важное. Наше отношение к деньгам раскрывает наше отношение к самому Богу. Иисус Христос в Евангелии от Матфея 6 главе 24 стихе говорит: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Итак, перед нами выбор. Если мы служим Богу, мы не служим мамоне, которая является злой духовной силой, которая управляет и манипулирует действиями людей через их отношение к деньгам. Если ваше отношение к Богу правильное, наше отношение к деньгам будет также правильным. Если мы держимся Бога, если мы прилепились к Нему, если мы Ему верны, тогда мы пренебрегаем мамоной. Мы не позволим, чтобы эта злая сатанинская сила диктовала нам свой закон. Перед нами ситуация, в которой мы должны избрать одно или другое, так как нет третьей возможности, нет также нейтралитета. Сегодня я покажу вам тот факт, что мы должны смотреть на свои деньги как на нечто святое, то, что мы должны жертвовать в служении Богу. Без делания этого, то есть без жертвования, наше служение Богу несовершенное, неполное. Я желаю привести два примера из Ветхого Завета. Прежде всего, в книге Исход, 23 главе, стихи 14 и 15, Бог дает инструкции, как дети Израиля будут приходить, то есть все мужчины, три раза в год в Иерусалим в храм, приносить жертву и поклоняться Богу. Вот часть этих инструкций, которые Бог дает. «Три раза в году празднуй мне, наблюдай праздник опресноков, семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авива, ибо в оном ты вышел из Египта, и пусть не является пред лицо мое с пустыми руками». Это часть Божьего установления для поклонения и празднования в храме. Израильтяне должны были приходить в храм в установленное Богом время, согласно указаниям самого Бога, и уже ни в коем случае с пустыми руками. каждый израильтянин должен был приходить с жертвой для Бога, как часть празднования и поклонения во храме. И дальше в Псалме 95, в стихах 7 и 8, псалмопевец говорит в общем ко всему Божьему народу: «Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его». Обратите внимание на слова «несите дары и идите во дворы Его», но не приходите без пожертвований. Это место из книги Псалтир дает нам три важных факта о жертвовании Богу, то есть о финансах или о чем-либо другом. Первый факт. Пожертвование несет Богу славу. Псалмопевец говорит: «Воздайте Господу славу имени Его, принесите дары». Как мы приносим хвалу Богу? Принесением пожертвований. И дальше сказано: «Принесите дары и идите во дворы Его». Итак, приношение даров Господу дает доступ во дворы Его. Мы не имеем права говорить о преступлении к Богу, если мы не приходим с дарами. Бог сказал: «Никакой израильтянин не придет перед Меня с пустыми руками». Если вы желаете прийти перед Бога, войти в Его дворы, вы должны приносить Ему дары. И третье. Сказано, стих 9, Псалом 95. «Поклонитесь Господу во благолепии святыни». О чем это нам говорит? Это говорит нам, что приношение жертв, даров является учрежденной Богом частью нашего поклонения. Наше поклонение не полное, если мы не приносим Ему наших даров, наших жертв. Я уже говорил о том, что когда мы отдаем свои деньги Богу, мы даем Ему очень важную часть своей жизни. Мы практически отдаем Ему наше время, наши силы и наши таланты. Мы влагаем большую часть нашей жизни, большинство из нас, в работу, которая приносит нам доход. И поэтому, когда мы жертвуем Богу определенную часть нашего дохода, мы жертвуем Ему сами себя. В действительности нет ничего более святого, что мы можем пожертвовать Богу, чем самих себя. И Бог говорит: «Если вы хотите прийти в Мои дворы, если вы желаете предстать предо Мною, если вы желаете дать Мне славу, если вы желаете поклониться Мне в красоте святости, принесите ваши дары». Итак, как мы видим, приношение и пожертвование, поклонение и святость очень тесно соединены между собой в Божьем плане для нашей жизни. А теперь я желаю представить еще один очень важный пункт, которого, как я думаю, многие дети Божьи не понимают. У Бога есть запись всего того, что жертвуют Его дети. У Бога есть книга прихода для каждого из нас. Я проиллюстрирую это книгой чисел, 7 главой, стихами 10 до 17 из Ветхого Завета. Это очень длинная глава. Она имеет 89 стихов, и большинство из них – это запись того, что лидеры 12 племен Израиля пожертвовали Богу. Каждый из них пожертвовал дословно то же самое, но удивительной вещью есть то, что каждое из их пожертвований описано в подробностях, вещь за вещью. Бог не говорит: «Второй лидер Израиля пожертвовал столько же, сколько и первый». Он не говорит: «Все 12 лидеров племен Израиля пожертвовали столько же». Но здесь имеется детализированная перечень, отдельная перечень того, что пожертвовал каждый из них. Библия является очень экономной книгой. Она дорожит каждым местом. И если Бог это делает, то это иллюстрация того, что Он внимательно записывает все, что мы Ему жертвуем. Вот, например, запись пожертвований первого лидера. «И принесли начальники жертвы освящения жертвенника в день помазания его, и представили начальники приношение свое перед жертвенник.
1: Стих 11. «И сказал Господь Моисею, по одному начальнику в день пусть приносят приношение свое для освящения жертвенника». Стих 12. «В первый день принес приношение свое Наасон, сын Аминадавов, от колена Иудина. Приношение его было одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненные пшеничную мукою, смешанную с елеем, в приношение хлебное». Стих 14. «Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением», и так дальше. Итак, у Бога есть совершенная запись всех человеческих пожертвований. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Президент Гаррисон однажды предпринял поездку по Западным Штатам и остановился на воскресенье в Денвере, так как не хотел нарушать покоя воскресного дня. Узнав об остановившемся у них президенте, жители Денвера через своих делегатов просили его сказать речь в Доме оперы. Они сказали, что в Денвере не смотрят так узко на соблюдение воскресного дня, как в других местах, и этим никто не соблазнится. К удивлению делегации, президент дал свое согласие. Они решили, что президент, наверное, оставил свои прежние пуританские взгляды. В воскресенье вечером дом оперы был переполнен. Но когда президент начал говорить, все были поражены. Сначала до конца его остроумная речь была посвящена защите воскресного дня. Он указал на его божественное происхождение, его благотворное значение в жизни человека и его святость. В тот вечер жители Денвера услышали правду о соблюдении воскресного дня. И никто не осмелился возразить президенту, так как его доводы были сильные, ясные и убедительные.

0: большое спасибо, большое спасибо.
1: Нет, я приду домой потом.

Приходит день, приходит час, и понимаешь, все не вечно. Жизнь бессердечно учит нас о том, что время быстротечно, о том, что нужно все ценить, беречь все то, что нам дается. Ведь жизнь, как тоненькая нить, она порой внезапно рвется. Какие хрупкие людские чувства, ранимая и нежная душа. Чтобы не стало холодно и грустно, к ней прикасаться надо, чуть дыша. И если нет уверенности полной, что ты не причинишь другому боль, пусть не нарочно, пусть невольно, остановись, замри, не тронь. Мой ангел-хранитель, скажи, если можно, когда ты за мною незримо шагал, ты ж видел, что плачу, ты ж знал, что так больно. Зачем же тогда ты меня так пытал? А он улыбнулся и тихо ответил: я ангел, я помощь всего лишь твоя. А то, что ты падал, так это ж уроки. Ведь жить будешь ты, а не я за тебя. Быть может, времена уже не те, условия диктует век спешащий. Но сердце так грустит о доброте, немодной, искренней и настоящей. Ведь, чтобы человека поддержать, не дать пропасть в отчаянии и боли, достаточно порою лишь обнять и прошептать: «Я рядом, я с тобой».

момент творения. Охота с гепардом. Гепард – чрезвычайно своеобразное животное. Он бегает быстрее всех кошек в мире, а потому и повадки его уникальны. Так, например, гепарды едят только свежую убойну. Охотятся эти животные в одиночку при свете дня на травянистых равнинах. Это значит, что добыча обычно видит своего врага. Голодный гепард осторожно подкрадывается к жертве, стараясь остаться незамеченным, пока не приблизится к ней на 200-300 метров. С этого расстояния гепард начинает преследование, развивая скорость более 100 км в час. К тому моменту, как гепард настигает свою жертву, он зачастую ослабевает настолько, что уже не способен убить крупное животное. Пожалуй, самая крупная цель, на которую охотится этот хищник – 18-килограммовая газель Томпсона. Умертвив животное таких размеров, гепард еще полчаса восстанавливает дыхание, прежде чем сможет приступить к трапезе. За это время оказавшиеся поблизости лев или гиена могут украсть у незадачливого охотника пищу, доставшуюся ему таким тяжелым трудом. Так, в танзанийском национальном парке Серенгети ученые провели наблюдения, в ходе которых выяснилось, что львы отбирают 12% добычи гепардов. Удивительное многообразие способностей, которыми творец наделил различных существ, говорит не только о его прекрасном воображении, но и о его стремлении соблюсти равновесие в природе. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Притчи 4:23.

Дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию послушать чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути».

Уважаемые радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: Как и планировалось, в воскресенье Бинет взял Иосифа с собой в город. Он был совершенно убежден, что не позже, чем в середине следующей недели, последует ответ от Зола Батума, но в заключении письма он приписал: «Прошу сразу же дать ответ», и дважды это подчеркнул. Поэтому он надеялся в четверг, позднее всего в пятницу, иметь письмо в руках. Он так был уверен в положительном ответе, что подготовка к отъезду Иосифа шла полным ходом. Сначала они зашли с Иосифом в магазин обуви и купили пару грубых рабочих сапог, достававших почти до колен. Он ворчал сначала, что это очень дорого, но когда убедился, что дешевле он во всем городе не найдет, то в конце концов остановился на этих. Потом они приобрели для Иосифа 4 рабочих костюма. При этом Бинет несколько раз предупредил, что это на 3 года и чтобы Иосиф к своей одежде относился бережно. Была также куплена соломенная шляпа, оставшаяся еще с прошлого сезона. Сезон соломенных шляп, собственно, еще не начинался. Кроме того, шляпа немного запылилась, но поскольку владелец ее цену значительно сбавил, то Бинету она обошлась почти за даром. Он купил 6 пар толстых рабочих носков, 4 хлопчатобумажных рабочих рубашки синего цвета, 3 больших хлопчатобумажных носовых платка, 3 пары рукавиц из прочного парусина, синюю рабочую куртку и короткий фартук с большими карманами, в которых Иосиф мог носить с собой инструменты для работы. Отсюда они направились в магазин металлических изделий, где Бинет после тщательного выбора купил молоток, металлорежущие ножницы, коробку с гвоздями, прищепки и моток бечевки. «Мне также нужна рубашка на выход на воскресенье», — отважился сказать Иосиф. Он немного боялся, как на это прореагирует отец. Он видел, как отец подал продавцу магазина промышленных товаров денежный знак в $20 и только $3 получил на сдачу. «Воскресная рубашка?» — недовольный спросил Бинет. Он вздохнул и откашлялся. «Я думал», — сказал он наконец, — «я тебя туда работать посылаю. Как ты думаешь, для чего тебе там понадобится выходная рубашка?»
1: «Я надеюсь, что смогу изредка ходить в церковь, отец», — ответил Иосиф. Он был уверен, что стоявший у соседнего стенда человек слышал их разговор, потому что отец говорил очень громко. Иосиф слегка покраснел. Как раз в это мгновение мужчина обернулся. Это был никто иной, как брат Коллинз. Это высокопочтимый пастырь. Он слегка прикоснулся рукой к своей шляпе и поклонился. «Добрый день!» — сказал он приветливо, протянув им руку. Бинет схватил ее и крепко пожал. «Добрый день, брат Коллинз!» — сказал он обрадованно. «Хороший день сегодня, да? Хороший день!» «Да, как у вас дела идут дома?» «Спасибо, хорошо!» — ответил Бинет, улыбнулся и слегка поклонился. «Я вас завтра, конечно, всех вместе встречу в церкви, не правда ли?»
2: «Конечно. Если нам ничего не помешает, то можете на нас рассчитывать».
1: «Я, кажется, только что слышал, что ваш сын говорил про церковь». «Значит, он все слышал, как будто так нужно было, брат Коллинз». Лицо Иосифа густо покраснело из-за поведения другого человека.
2: «Я как раз наряжаю его одеждой для поездки на восток на следующей неделе», — нашел Бинет косвенный ответ. «Недалеко от нашего прежнего места жительства, где-то на расстоянии 10 километров. Я взял в аренду большой виноградник, и Иосиф будет им там заведовать».
1: «О, я понимаю, понимаю», — сказал брат Коллинз. «Выходит, он станет виноградарем. В Библии есть одна история о виноградаре, который...»
2: «Да, я знаю, брат Коллинз, я как раз покупаю ему все самое необходимое для этого путешествия. Это будет для него что-то совершенно новое».
1: «И он там будет посещать церковь?»
2: «Ну да, я думаю, я надеюсь. Там довольно далеко нужно идти, но если Богу будет угодно, то он ему и укажет путь, как туда попасть. Я так понимаю».
0: Бинет Амстронг-младший хихикнул, будто он выдал что-то необыкновенно мудрое.
2: «Да-да, мы как раз говорили о том, что нужно купить еще рубашку на воскресенье».
1: Еще рубашку на воскресенье? Лицо Иосифа горело, он покраснел до корней волос.
2: Ну что ж, Иосиф,
1: брат Коллинз подошел к нему и крепко взял его за руку выше локтя.
2: Нам тебя у нас в маленькой церкви будет очень не хватать. У нас здесь совсем мало таких молодых парней, как ты. Ты бы нам мог очень пригодиться. Но пусть тебя Господь благословит, если ты теперь должен уехать. Мне хочется тебе еще сказать, что твое выступление недавно мне очень понравилось. Мне жаль, что я говорю тебе об этом только сегодня. Конечно, твои старые друзья там будут очень рады новой встрече с тобой.
1: «Я надеюсь», — с улыбкой ответил Бинет.
2: «Ну, Иосиф, нам надо идти», — сказал Бинет. «Иначе мы не вернемся домой вовремя. Мне жаль, брат Коллинз, но нам теперь пора».
1: И Бинет на прощание взялся за шляпу. Быстро приближался день, когда Иосифу нужно было покидать свой дом. Взаимоотношения с Бантумом были оформлены. Прошло 12 дней после того, как Бинет приехал домой с договором об аренде, и теперь Иосиф был готов к отъезду. «Но одного еще не хватает, по моему мнению, что ему обязательно нужно», — сказала его мать, складывая в пакет бутерброды. «И это Библия».
2: «Библия?»
1: — иронически спросил Бинет.
2: — Мало еще денег я на него растратил.
1: — Но у него нет Библии.
2: — Зато у него есть Евангелие.
1: — Но много примеров на уроках в воскресной школе берутся из Ветхого Завета, Бинет, — сказала Анни.
2: — Но все нужные стихи он найдет и в Евангелии.
1: — Да, я это знаю, — тяжело вздохнула Анни. — Но мне было бы легче на сердце, если бы я проводила его в путь с Библией.
2: «А он умеет с ней обращаться?»
1: «Бинет, он же уже не ребенок».
2: «Но подумай только, сколько расходов я уже на него сделал. Его проездной билет стоит целое состояние».
1: «Но это мое мнение», — серьезно ответила Анни. «Наш сын очень хочет иметь Библию, и ему нужна Библия, и это для тебя многократно оплатится, если ты ему ее купишь».
2: «Как ты это понимаешь?»
1: Бинет вопросительно взглянул на нее, и рот его остался озадаченно открытым. Она задумчиво ответила.
2: «Если ты ему сейчас не купишь Библии, то в другом деле оно может обойтись тебе намного дороже». «Ты так думаешь?»
1: Лицо его приобрело испуганное выражение. Раздумывая, он провел пальцем по своему большому римскому носу. Бинет не собирался всю семью брать с собой в город, чтобы провожать сына. Он хотел взять только Иосифа и его вещи. Бинет делал это намеренно, чтобы сцена прощания прошла более или менее без сильных чувств. Во всяком случае, он Анне сказал, что на обратном пути он нагрузит угли. Иосиф сначала попрощался с Квиксильвером, потом с Лавелом, потом с Виргинией, причем он обоих сердечно поцеловал.
2: «Будьте хорошими», — сказал он. «До свидания».
1: «Мама». Он крепко ее обнял и прижал к своей груди. Ее мягкие волосы касались его щек. Он что-то шептал ей на ухо. В это время Бинет грузил вещи в повозку. Потом он вернулся и откашлялся, давая этим понять, что прощание окончено. Иосиф дважды поцеловал мать в ее застывшее лицо. Никто из них обеих не мог говорить. Нежность, которую они питали друг к другу, просто не давала облечь себя в слова. Они понимали друг друга без слов. Он еще раз прижал ее к себе, потом словно оторвал себя и, ничего не видя от слез, направился к экипажу, сел в него и помахал рукой. Анни и оба детей смотрели им вслед, пока коляска не скрылась из виду. Они снова и снова поднимали руки и махали. Иосиф махал им в ответ, но скоро они исчезли из виду. Отец же его сидел рядом прямой, с плотно сжатыми губами. За всю дорогу до города он не обронил ни одного слова. Возле книжного магазина в Адморе он остановился и вскоре вернулся, держа в руках розовый сверток. Он протянул его Иосифу.
2: «Вот тебе Библия. Твоя мать считает, что она тебе нужна. Так, вот твой проездной билет, Иосиф. Смотри, чтобы не вытащили. Я уже объяснил, как тебе в Чикаго сделать пересадку. Если что-нибудь забудешь, спроси у человека в красной фуражке. Они для того и стоят там. Твой багаж я уже сдал. Ключ от него у тебя есть. Не засни, когда будет тебе время выходить, и не разговаривай слишком много с чужими людьми. Не рассказывай им сразу все, что ты знаешь и чего не знаешь. Я в один из твоих чемоданов положил будильник, используй его». Во все время этого разговора Беннет смотрел на рельсы, потом он достал свои часы. «Поезд прибудет уже через 6 минут, значит, время мне ехать обратно. Я думаю, что все самое главное я тебе сказал. Спроси у господина Макракена, как виноград обрезать». Это за последние дни Беннет сказал ему уже, наверное, 10 раз. Не было на этот раз ни крепкого рукопожатия, ни поцелуя. Он не пытался помахать Иосифу. Не было слез, не было выражено никаких чувств. И как следствие, стоял теперь Иосиф один возле выложенного из красного кирпича здания вокзала в Адморе и смотрел на восток, на рельсы, уходящие в беспредельную даль прерий. Он распрямил плечи, поднял голову. Теплое апрельское солнце светило ему в свежее открытое лицо. Мысль, что он больше не является оберегаемым ребенком, но самостоятельным взрослым мужчиной, вдруг наполнила его тело и душу радостью. Он плакал, когда прощался с матерью. Он просто не мог сдержать себя, но сейчас ему совсем не хотелось плакать. Никогда до этого неизвестное ему чувство силы и мужества словно пронизывало его, и выражение значимости было написано на его еще юношеском лице. Пыхтя, фыркая, шипя, качаясь, громыхая, пуская клубы пара, точно по расписанию подошел поезд. Земля стала дрожать под его ногами, и Иосиф еще раз бросил взгляд на рельсы, ведущие в неизвестное будущее, и вошел в вагон. Так как в вагоне было почти пусто, он выбрал себе место с левой стороны, чтобы не смотреть прямо на солнце. Невозможно сидеть и ни о чем не думать, хотя многие лица кажутся пустыми и ничего не выражающими. Мысли Иосифа блуждали между беспокоенными заботами и надеждой на счастье. С одной стороны, он с нетерпением ждал встречи с Фредди и всеми другими друзьями своего детства, с которыми он провел столько радостных дней. С другой стороны, его мучило сознание того, что он для отца просто вещь, предмет, из которого создается возможность постепенно, мало-помалу выколачивать капитал. Если Беннет когда-либо радовался тому, что имеет сына, так это было сейчас». Иосиф знал это. То в нем все восставало против, то вдруг появлялось желание доказать всему миру, что он Амстронг с достаточным количеством крови стоксов. Иосиф сидел и думал, думал и думал. Когда две пожилые женщины, сидевшие на пару скамеек вперед от него с другой стороны вагона, открыли коробку из-под обуви и начали жевать свои булочки, то он достал один из пакетов и начал разворачивать бутерброды, упакованные для него матерью. Мать ему положила столько хлеба, что хватит покушать 6 раз. И все она уложила очень аккуратно и чисто, отделив одно от другого. Потом подошел из соседнего купе приветливо настроенный мужчина и уселся рядом с ним. Иосиф удивленно поднял глаза. «Путь лежит в Нью-Йорк, ага?» — спросил он и широко улыбнулся, сверкнув при этом 2 золотыми коронками. Иосиф вспомнил о том, что наказал ему отец об отношении к чужим, и после некоторого молчания спросил: «Вы там живете?» «Я провожу там часть моей жизни. Человек, занимающийся делом, не живет на одном месте. У него не одно место жительства. Понимаете? У меня, во всяком случае, их несколько. Теперь я еду домой к своей жене. Вы тоже женаты?» «Нет, мне всего лишь 20». «Еще только 20? Вы не шутите? Вы выглядите старше 20. И я предполагал, что вы тоже уже женаты. Вы производите впечатление человека, который умеет крепко работать. Посмотрите на мои руки по сравнению с вашими. Может, пойдемте со мной вместе покушаем?» «Нет, благодарю вас. Я как раз покушал свои булочки». «И вы действительно наелись?» «Ну что ж, мы, конечно, с вами позже еще увидимся. Значит, вам всего 20?» Я тоже бы хотел бы быть сейчас 20-летним. Подумайте только, когда мне было 20, я уже женился. А сознание у меня, конечно, было меньше, чем у вас сейчас. Вы не очень доверчивый человек, не так ли?» Иосиф улыбнулся. «Это просто моя слабость», — продолжал мужчина. «Но я так воспитан, я думаю...» Он пожал плечами и поправил свой галстук. «Говорят, деловой человек должен уметь в любой момент завязать разговор с другими. И у меня это, как видишь, получается. Я ни с кем никогда не чувствую себя чужим. Будучи еще совсем зеленым, в 7 лет, я был уже совершенно самостоятельным. Я продавал газеты на улицах центра Нью-Йорка и сам себе зарабатывал на пропитание. Любовь матери или заботу отца мне никогда не пришлось испытать». Я много об этом читал и часто задумывался, как это должно быть. Мне пришлось уже много бродить по свету. Мир жесток, и в нем много зла. Но вам это, очевидно, не знакомо. Вы выглядите, словно вы только что купили ферму и никогда еще не брали в рот алкоголя. Ну что ж, если вы этого никогда не делали, то и не начинайте, когда приедете в Нью-Йорк. Я бы, может, тоже хотел никогда бы не пить, но это совсем нелегко, будучи коммерсантом, идти прямыми путями. А как вы относитесь к президенту Тафту? Он хорошо говорил. Вы когда-нибудь слышали, что он против алкоголя? Я знаю, что сегодня после обеда я слишком много выпил, но иногда просто хочется утопить свои мысли. И тогда я себя чувствую миллионером. А теперь мне действительно нужно идти, а то ресторан закроют». И этот человек ушел, немного покачиваясь в ритме движущегося поезда. Светильники в поезде переключились на более приглушенное ночное освещение. Но этого человека все еще не было. Прошло около 2 часов, он не возвращался. Иосиф, как мог, свернулся на своей лавке в калачик и заснул. Без особых затруднений он пересел в Чикаго на другой поезд и провел и следующий длинный день на путях железнодорожного следования. «Это ты, Иосиф Амстронг?» Большой, внешне очень добродушный мужчина взял Иосифа за локоть. «Да». «Хорошо, я Зол Бантум, я телеграмму получил».
1: «Телеграмму?»
2: «Твой отец просил встретить тебя с поезда. У тебя вещи есть?»
1: «Я их сдал».
2: «Хорошо, тогда мы их на следующий раз заберем. Я приехал на своей открытой машине, она стоит вон там. Ну как путешествие, тебе понравилось?»
1: «Да, понравилось. Немножко утомительно, 2 дня провел подряд в поезде. Я к этому просто не привык».
2: «Да, конечно, я тоже никогда не любил ездить поездом».
1: Жена Бантума была приветливая, мягкая по натуре женщина с розовым лицом, большими карими глазами и ямочками на щеках. В ее доме, как снаружи, так и изнутри, было исключительно чисто. Запах закопченного окорока приветствовал их уже у ворот. Кухонный стол был накрыт красно-белой в клеточку скатертью, на нем стояла ваза с желтыми пасхальными цветами.
2: «Покажи сначала человеку его комнату, Зол», — сказала жена Бантума после встречи и знакомства. «Ужин сейчас будет готов. Герти пошла доить и с минуты на минуту должна вернуться».
1: «Хорошо, Кэти. Если этот молодой человек так же голоден, как я, то не заставит себя 2 раза звать. Возьми вот свой чемодан сразу с собой наверх. Иосиф, я думаю, мы будем тебя по имени называть».
2: «У нас здесь не очень придерживаются формальностей. Называй меня просто Зол, как и все другие меня называют».
1: «Вот твоя комната, которую мы тебе устроили». Он миновал 2 двери и повернул за угол.
2: «Надеюсь, что ты будешь себя чувствовать как дома. Кэти и Герти все в ней приготовили и хорошо проветрили. В этой комнате никто не жил с тех пор, как 3 года тому назад умер наш сын. Я вижу, они всю мебель переставили. Кровать раньше вот здесь стояла. Кэти всегда говорила, что она не позволит никому жить в этой комнате. Но потом, когда мы получили письмо от твоего отца, мы решили ее сдать.
1: Если она тебя полюбит, то все будет в порядке. Она очень гордилась своим Эри.
2: Да, такая она, моя Кэти. У нее совершенно определенные симпатии и антипатии». Мужчина хлопнул его по плечу. Я надеюсь, она тебя полюбит. Она никогда не была знакома с твоей матерью, но много о ней слышала от друзей и знакомых из города, которые покупали у твоей матери всякие печености, сыры и другие продукты. Все говорили, что очень о твоей матери жалели, когда вы уехали. Если бы не это, не думаю, что Кэти тебя так приветила бы здесь».
1: Сердце Иосифа билось от радости, и приятные чувства наполнили его.
2: «У меня чудесная мама», — сказал он и повесил свою кепку на крючок возле двери. «И я надеюсь, что твоя жена...»
1: Иосиф не знал, как ему лучше высказать свои мысли. Ему было жаль, что он так долго питал к отцу бунтарские мысли в душе. Ему также было жаль, что, восторженно отозвавшись о матери, он промолчал об отце. И тут он подумал, что имеет такие сокровища, ради которых стоит жить. Он знал, что его работа не напрасна, и, может, когда-нибудь он заплатит своей матери сполна за то, что она ходила из дома в дом и везде через свою распродажу завела для него друзей.
2: «Я надеюсь, что она...» Начал он снова и не знал, как ему закончить начатое предложение.
1: После стольких лет тяжелой работы и постоянно повторяющихся побоев, после всех этих страшных недоразумений и жестких слов, после стольких слез, которые пролила его мать, свидетелем которых он был, после всех этих ложных обвинений и несправедливостей, тихий, незаметный, исполняемый с такой любовью труд его матери приобрел для него совсем новое значение. Она стояла перед ним, улыбающаяся сквозь слезы. «Самое лучшее, что можно оставить другому человеку, это хорошие воспоминания о себе, потому что они обогащают получателя необыкновенно в высшей степени». Зол Бантум не знал, что в данный момент происходит с Иосифом и какое влияние на него имели хорошие мысли его матери. Эти мысли были с ним, когда он нес этот маленький старомодный чемодан, и они будут посещать его всегда, когда он будет его открывать. Благодаря своей матери он может сейчас поселиться в этой чудесной, так уютно устроенной комнате. Ни на что не рассчитывая, еще ни о чем не зная наперед, уже за годы до его прибытия сюда, через свои дела и поведение, его мама приготовила ему путь к этой комнате, о которой он так давно мечтал. Свежепахнущие белые занавески висели на окнах, одно из которых шло на восток, а другое на юг, с видом прямо на виноградник. «Когда управишься, я тебе покажу, где ты можешь перед ужином помыться». Иосиф пошел за ним.

Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнее чтение. Ждем вас завтра у наших радиоприемников в это же самое время. Божьих вам благословений!

Желание жить повелевает нам вгрызаться, плыть, ползти, хоть путь неведом. Звенит в душе предчувствие победы, как 20 000 вольт по проводам. Ледышкой на ушибленном виске жжет холодок последнего сомнения. Непонимание, недоразумение, смирение в подставленной щеке. Лишь миг, и ты научишься ценить то вечное, что драгоценней жизни. В смущенных взглядах страх и укоризна, попробуй полюса соединить. Но сжавшись для сверхмерного броска через провал, возникший под ногами, узнаешь ты, Спаситель рядом с нами, а не глядит бездушно свысока.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва – это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

С помощью молитвы вы можете поливать жатву. Между посевом и жатвой существует величайшая нужда в дожде. Духовное семя есть Слово Божие, Луки 8:11. Сеяться оно может через свидетельство, распространение литературы, библейские чтения или радиопередачи. Часто бывает длительный период времени, дни, месяцы и даже годы, когда кажется, что семя безжизненно, и лишь потом начинается его рост. Каким-то таинственным путем Дух Святой возвращает семя к жизни. Побудительным толчком может быть пример благочестивой жизни, обстоятельства, при которых человек получил семя, или какой-то другой контакт со Словом. Но не все посеянные семена дают урожай. Иисус учил, что какая почва, которую бросается зерно, такая и жатва. Применительно к некоторым людям почва сердца кажется каменистой и неплодородной. Многие сердца так ожесточены жизнью и предрассудками, что подобны обочине дороги, где почва почти непроницаема для роста. Существует

Проблема в воде. Молитва – ваш путь, часто путь единственный, чтобы поливать ниву во имя жатвы. С помощью молитвы и ваших слез вы можете достичь благословения Духа Святого для любой евангельской работы по всему миру.

Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Притчи 4:23.

Оставайтесь с нами, друзья, и в продолжение нашей программы слушайте передачу Василия Кныш. А в 4 часа в эфир выйдет «Детский час».

Слово к тем, кто на пути. Нужно нам вперед идти и над словом размышлять, по следам Христа ступать, книги мудрые читать, твердо в истине стоять и по правде поступать, в жизни благодать являть.

Иоанн Златоуст. Бедным удобнее войти в Царство Небесное. Бедные имеют преимущество перед богатыми не только в житейских делах, но и в духовных. Ибо что вводит в Царство Божие, богатство или бедность? Послушаем, что говорит об этом сам Небесный Владыка. О богатстве он говорит: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Матфея 19:24. А о бедных сказал напротив: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Матфея 19:31. Но если вам угодно, то мы с другой стороны покажем истину сказанного. «Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь». Евангелие от Матфея 7:14. Но кто идет узким путем? Тот ли, кто проводит жизнь в удовольствиях, или кто проводит ее в бедности? Тот ли, кто идет без всякой ноши, или тот, кто несет на себе величайшие тяжести? Изнеженный и беспечный, или заботливый и старательный? Но что пользы в умствованиях и рассуждениях? Лучше перейдем к примерам. Лазарь был беден и очень беден, а богатый ходил мимо него, когда сей лежал у его ворот. Кто же из них взошел в Царство Небесное, и кто обрел покой вместе с Авраамом? Кто, напротив, мучился в огне и не мог и спросить ни одной капли воды? Но ты скажешь, что и из бедных многие погибнут, и из богатых многие будут наслаждаться неизреченными небесными благами. Напротив, должно знать, что только малое число богатых наследует спасение, а бедных спасается гораздо больше. Рассмотри и тщательно исследуй препятствия к спасению со стороны богатства и пороки бедности, хотя и другие, собственно, зависят не от богатства, не от бедности, а от тех, которым достались в удел богатство или бедность. Узнаем, по какой мере главное и ближайшее их пороки. Какой порок кажется ближе к бедности? Ложь. Какой свойственнее богатству? Гордость, которая есть мать всех пороков, от которых и дьявол сделался дьяволом, не был прежде таковым. Опять же, корень всех зол есть сребролюбие. Первое послание к Тимофею 6:10. Но кто стал ближе к этому корню, богатый или бедный? Очевидно, что богатый. Ибо чем больше кто окружен богатством, тем больше еще желает его. И опять, тщеславие скрадывает многие добродетели. А богатый обитает близ жилища тщеславия. Но почему же ты, скажешь, ничего не говоришь о скорбях и стесненном состоянии бедного? Потому не говорю, что в них равно участвует и богатый, и бедный. И первый еще больше последнего, так что несчастье, принадлежащее, по-видимому, одним бедным, общее и бедным, и богатым, а несчастье богатого угнетает его одного. «Но что ты скажешь на то, — возразят еще, — что бедный от недостатка необходимых потребностей производит многие злодеяния? То, что никто из бедных, никто не делает столько злодеяний от бедности, сколько производят их богатые,
и желание большего богатства. Бедный не имеет и столько сил и средств к совершению зла, сколько имеет богатый. Таким образом, если богатый и более желает зла, и более может сделать этого зла, то очевидно, что он больше и делает злых дел, и тем важнейших. Не так бедный боится голода, как богатый трепещет, как бы не лишиться своих сокровищ, и мучится от того, что еще не завладел богатствами всего мира. Итак, будучи так близок к тщеславию, гордости, серебролюбию, которое есть корень всех зол, какую будет иметь награду и надежду на спасение богатый, если не покажет в себе большего и лучшего любомудрия и смирения? Как он решится вступить на тесный путь и будет проходить этот тесный путь? Поэтому, вместо того, чтобы следовать мнению многих, лучше будем испытывать самые вещи и дела. Ибо если мы не полагаемся на веру других, когда хотим знать количество денег, но сами пересчитываем и пересматриваем эти деньги, то не безрассудно ли было бы просто следовать мнению других в определении достоинств дел наших, тогда как мы имеем для себя верные весы, верный образец и верное правило, суд и приговор божественных законов. Поэтому прошу и умоляю всех вас, не обращая внимания на то, как об этом мыслит тот или другой, узнавайте все это из священных писаний, и узнав из них, какое истинное богатство, будем стараться к тому, чтобы найти и приобрести его, чтобы через это истинное богатство достигнуть нам и вечных благ.

Дорогие радиослушательницы, вы слушаете радиопередачу «Христианка». Место Писания взято из 4 главы притч Соломона, стихи 1 и 2. «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей».

Дорогие радиослушательницы, мы продолжаем говорить о том, как приводить детей ко Христу. Дети в известном возрасте способны решить принять Божий план спасения, который ясно выражен в Священном Писании. Они начинают воспринимать абстрактные понятия и ощущать вину, когда поступают неправильно. Они знают, что должны быть добрыми и послушными, и уже чувствуют сильное тяготение к злым поступкам и непослушанию. Сперва это тяготение непонятно для ребенка и раздражает его. Но если ему объяснить, откуда оно происходит, ему это станет понятно, и он еще сильнее потянется к Богу, чтобы избавиться от зла в себе. Дети 10-12 лет уже понимают справедливость Бога, когда они заслуживают наказания, и Его любовь, когда Он предлагает им заместительную жертву. Они могут понять после объяснения, что родились в семью Адама и должны родиться в Божью семью, стать Его детьми через Христа. Поскольку жизнь детей явно непосредственной сводится к одному дню, им понятнее то, что Христос может сделать для них сейчас, в данный момент. Прошлое для них уже перестало существовать, а о будущем дети, как правило, тоже думают очень мало. Тот, кто думает преподавать детям начатки спасения, должен сам быть хорошо ознакомлен с основными истинами, касающимися его. Спасение означает принятие личности, а не верование в какой-то текст или повторение молитв. Это не только уверенность в том, что человек будет после смерти на небе, но более того, это новая жизнь уже здесь, на земле, жизнь под водительством Христа. Большинство детей желает попасть на небо хотя бы только ради того, чтобы увидеть улицы из золота, но не все они готовы сознать себя грешниками и позволить Христу управлять ими. Что же нужно знать ребенку, чтобы оценить и принять Христову смерть и спасение в нем? Во-первых, Бог любит всех детей, включая меня. Это он должен знать прежде всего. Мне не нужно заслуживать его любовь. Во-вторых, я поступал неправильно, и это неправильное во мне называется грех и должно быть наказано. В-третьих, Христос умер, чтобы уплатить цену наказания за меня. Он умер за мой грех. В-четвертых, я должен принять Иисуса как моего Спасителя, чтобы получить Божье прощение. И в-пятых, когда я делаю это, я становлюсь чадом Божьим навеки. Вплетая эти истины в свое наставление, учащий детей кладет основание для разумного решения. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Римлянам 10:17. Когда ребенок, мальчик или девочка, бросается такими фразами, как «Верь, что Иисус умер за твои грехи» или «Пригласи Иисуса в твое сердце», спросите его или ее, что он имеет в виду. Или спросите его, как он объяснил бы это другому ребенку. Пусть он поймет, что нужны не только правильные ответы, но нужно твердое решение принять Христа. По мере того, как ребенок начинает видеть со страниц Священного Писания Божью святость и любовь, Дух Святой сможет обличать его. Это его назначение. Только после того, как ребенок начинает ощущать нужду в спасении, наставляющий его может привести его к принятию Христа. Поскольку все дети разные, одинакового подхода не может быть. Но некоторые основные принципы всеобщие и приемлемы и применимы ко всем. Прежде всего, найдите время и место, когда вы можете быть с ребенком наедине. Это даст ему чувство важности дела. То, что вы уделяете ему одному внимание для очень важного дела, тоже приятно ему и располагает к слушанию вашего наставления. Если в ходе беседы вы почувствуете, что ребенок еще не готов принять Христа, не настаивайте. Он еще не созрел для этого. Пусть Дух Святой совершит свое дело в другое время. Во-вторых, всегда пользуйтесь Священным Писанием. Если у ребенка есть своя Библия, пусть он пользуется ею. Изберите один стих, как, например, Евангелие от Иоанна 1:12 или 3:16 или Откровение 3:20. Пусть он сам прочитает один стишок или два. Листание страниц и приведение множества стихов только собьет его с толку и запутает. В-третьих, важно, чтобы прочитанный стих был применен к нему лично. Когда он читает Евангелие от Иоанна 1:12, где говорится «Те, которые приняли Христа, верующие во имя Его, получают власть от Бога быть чадами Божьими», скажите ему, что это относится прямо к нему, это он, когда примет Христа, получит право от Бога быть чадом Его.
Если он прочитает вам от Иоанна 3:16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную», скажите ему, что всякий, в данном случае он, потому что он читает Писание, а оно написано ко всем. Если он читает «Се стою у двери и стучу, кто отворит» и так далее, в виду имеется он и его сердце, которое он может отворить или не отворить на стук Христа. Объясните ему, что у него свободная воля, но что для его души и вечного спасения лучше принять заместительную жертву Христа. Позвольте Слову Божьему говорить к сердцу ребенка. Пусть оно будет побудителем принять Христа, а не вы сами. Вы только помогаете, направляете, отвечаете на вопросы. В-четвертых, позвольте ребенку объяснить то, что он читает. Спросите его, что значит веровать в Господа Иисуса Христа, для чего нужно верить в Него, какое обещание дает Бог в этом стихе. В-пятых, если вы чувствуете, что ребенок убежден и все понимает, что Дух Божий уже обличил его в достаточной мере, пригласите его помолиться своими словами. Ребенок может сказать вам, что не знает, как это делать. Скажите ему, что Богу все равно, как он скажет, лишь бы это было от сердца и сущая правда. Спросите, хочет ли он сказать Богу, что он признает себя грешным, хочет ли попросить прощения, желает ли поблагодарить за его любовь. После такой подготовки ребенок может быть готов молиться сам своими словами. Если нет, предложите повторять за вами, тщательно подбирая каждое предложение и предложив ему повторять только в том случае, если он согласен всем своим сердцем. Самое главное, чтобы он понимал, что не его слова, а его намерение важно. После молитвы пересмотрите снова библейский стих, который читали в начале. Спросите, чего он ожидал от Бога, получил ли, и если да, то как знает. Направьте его к стиху за ответом, чтобы быть уверенным, что он понимает, что с ним произошло. Спасение больше, чем решение. Смотрите, чтобы ребенок ожидал, что Бог начнет действовать в его жизни. Спросите, знает ли он, каким образом его принадлежность Богу повлияет на всю его жизнь, где бы он ни был, дома или в школе. Что будет, если он сделает что-нибудь плохое? Объясните, как исповедать грех и продолжать жить для Бога. Наконец, поощряйте изо дня в день ребенка на новом пути, храня атмосферу приветливости и откровенности, чтобы он мог свободно высказывать свои опасения и сомнения. Можете задавать ему по 2-3 стишка в день для чтения. Советуйте уделять время для чтения и молитвы, хотя бы по нескольку минут каждый день. Это, конечно, идеальное, беспрепятственное направление ребенка к принятию спасения. Но на пути наставника бывают препятствия. Некоторые дети могут болтать о спасении без всякого убеждения, другие совершенно не видят в нем потребности, третьи зевают при одном только упоминании о нем. Преодоление всех препятствий требует терпения и мудрости. Только Дух Святой может обличать, но Он действует через Слово, и если Слово преподается, как живое Слово, видное в жизни учащего, тогда оно и произведет свое действие. В один день ребенок может понять, что Бог наказывает грех, а в другой он совершенно свят, а в третий, что он не принимает человеческих стараний и заслуг, в четвертый, что он в любви прощает тех, кто принимает его сына. Ни один ребенок не схватит всего с одного раза в один день. Понимание приходит постепенно. Тут немножко, там немножко. Краткого пути нет, но назойливое повторение одного и того же может стать скучным, поэтому нужно разнообразие в речи и простое вплетение плана спасения там, где это уместно. Дети ознакомятся с ним и сами постепенно придут к пониманию евангельских истин и полному принятию их. Каждый человек имеет чувствительное место в душе, которое реагирует на голос Божий. Молитесь перед тем, как обращаться к детям с планом спасения, чтобы Господь указал вам, как обращаться с каждым индивидуально. Не все дети примут Христа в ранние годы, но все могут получить познание основных истин, и в будущие годы оно поможет им принять спасение, когда они созреют для этого. Давайте детям основное учение, пример вашей жизни и молитву по существу, а затем положитесь на Духа Святого, и Он совершит остальное. Помолимся. Благодарим Тебя, милосердный Господь, за дивное наставление. Действительно, сколько мудрости надо, чтобы приводить детей к Тебе. Помоги нам, Господи, не разбить эти хрупкие сосуды,
эти нежные, чуткие души, которые нужно вкладывать самое лучшее. Помоги нам, Господи, нести Твое Слово детям рано, самим быть примером, Господи, приводить детей к Тебе. Умудри нас, Господи, научи нас, наставь, какая ответственность. Господи, как мы нуждаемся в силе Твоей, в силе Святого Духа. Прости нам прегрешения наши, Господи. Сделай всех матерей, которые слушают меня сегодня, и меня саму в первую очередь, примером нашему подрастающему поколению. Во имя Христа. Аминь.

прощаю, слово сказано, и к миру тоненькая нить. Но как простить не только разумом, а сердцем искренно простить? Отбросить все обиды в прошлое, зачем нести тяжелый груз? Как сердцем помнить лишь хорошее, ты научи меня, Иисус. Хочу простить, но не прощается, я вновь обиды достаю. Хочу забыть, не забывается, а не прощая, не люблю. Простить нельзя, какая строгая, нельзя простить, и в сердце яд. Господь, а ты простил мне многое, но как же я, но как же я? Спешу из сердца горечь выплеснуть и задыхаюсь от обид. Любовь не так, любовь все вытерпит, любовь поймет, любовь простит. Любовь не скажет слова лишнего, прощением не упрекнет. И мостик, перебросив к ближнему, глубокий ров перешагнет. Любовь прощает, вот решение, ладонью приглушая боль. Так далеко поет прощение, как далеко пойдет любовь. Аминь.

«Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Притчи 4:23.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Иисус, всегда и везде, дай мне сил любить людей, в послушании дай успех, удали из сердца грех. Чтоб являться мне всюду свет, дай мне слушать Твой совет, Слову Божьему внимать, своих ближних понимать. Подари смирение мне, мудрость дай, как свет в окне. Мой Господь, дай доброту и терпение, красоту. В мою совесть Ты стучи, благодарности учи. Среди тропок и дорог сохрани меня, мой Бог.

0: дедуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Привет, тетушка Кэрол.
3: Привет, дядюшка Дэн.
2: И вам всем привет. Мы рады, что вы нас сегодня слушаете.
3: Да, очень рады, потому что сегодня мы продолжим наш рассказ о французской даме, красавице Габриэле, с того места, где мы остановились в прошлый раз.
2: Если вы слушали первый участок, то вы помните, что хотя ее муж был всего лишь мелким чиновником одного из французских министерств, ему удалось получить приглашение на важный государственный прием.
3: Он ожидал, что жена будет в восторге, узнав, что он сумел выпросить приглашение на этот бал, где соберется весь цвет общества. А она думала только об одном, что ей нужно платье и драгоценности, которые бы оттенили ее красоту.
2: В этом рассказе классика французской литературы Ги де Мопассана есть поучительные уроки для всех нас. А теперь продолжим наш рассказ. Мы узнаем, к чему привели неуемные желания Габриэлы. Как называется наша сегодняшняя история, тетушка Кэрол?
3: Я назвала эту историю «Бриллиантовое колье». Габриэла была хорошенькой, обаятельной молодой женщиной семьи клерков. У нее не было приданного, а значит, и никакой надежды познакомиться и понравиться богатому или знатному мужчине, снискать его любовь и выйти за него замуж. Поэтому, когда пришло время, она вышла замуж за Мориса Луазеля, бедного молодого человека, который работал клерком в канцелярии Министерства просвещения. Хотя Морис любил и боготворил свою молодую жену и окружил ее вниманием и заботой, Габриэла не чувствовала себя счастливой. Она страдала от того, что жилище их было бедным, обои на стенах потрескались, стулья обветшали, и обивка на них выцвела. Она мечтала о красивых вещах и хотела жить в роскоши, как жили богатые. Она воображала, как она была бы счастлива, если бы жила бы в доме с тихими гостиными, восточными коврами и бронзовыми светильниками.
4: Ах, почему я не родилась богатой? Это несправедливо. Несправедливо.
3: Однажды вечером...
5: На! На!
6: Вон, поехали, расшифовывались в пух и прах. Ну, а нарядиться они могли только в то, на что у них деньги наскребли. Да, скажу я тебе, видать, обошлись им наряды в копеечку.
7: Правда?
6: Да-да. Да, я все слышала до единого слова. Теперь им долго будет не на что есть. И все для того, чтобы один раз пойти на бал.
7: Ну, расскажи мне, Мими, расскажи, как все было.
6: Ну вот, надо тебе сказать, что стены между моей и их квартирой тонкие, как папиросная бумага. У меня слышно буквально все, что происходит там. И если бы ты только знала, что вытворяет эта жестокая, тщеславная девчонка со своим мужем. Бедняга, бедняга, если бы ты только слышала, как она его бронит, упрекает за то, что они живут в такой бедности.
7: Что ты, позор!
6: Ну, так вот, в тот вечер, недели так пять назад, он примчался домой и во весь голос зовет ее. Этот милый молодой человек,
8: Он работает в Министерстве просвещения. Каким-то чудом он получил официальное приглашение на большой ежегодный бал в резиденцию министра.
7: Да ну!
8: Ну, а она затопала на него ногами и заорала на него. Как я пойду на прием к министру, когда мне нечего надеть? И тогда он нашкреб денег и купил ей то платье, которое и было сегодня на ней.
7: А колье? Такое красивое бриллиантовое колье. Она так в нем выставляется, будто она королева английская. И вот-то она где взяла?
8: Одолжила.
7: Да ну!
8: Правда? У нее есть богатая подружка, что со школы. Кажется, мадам Форестие. Имя я не помню точно. Ну, как ее зовут, неважно. Так вот, она пошла к этой женщине и попросила это колье на один вечер. Но сначала изводила своего несчастного измученного мужа, пока он ей не разрешил обратиться к этой подруге с такой неприличной просьбой. Не пойду, если не смогу одолжить какое-нибудь украшение. Так вот она ему кричала.
7: Вернуться, небось, к полуночи. Можно я к тебе поднимусь и вместе с тобой подожду их?
8: Ну да.
7: Так хочется все услышать. Может быть, пошорятся? Ты будешь смотреть в замочную скважину, а я буду слушать. Тогда мы ничего не пропустим.
3: Наступил день бала. Мадам Габриэла Камила Матильда Луазель имела огромный успех. Она оказалась самой хорошенькой, самой элегантной, любезной, цвела улыбками и, наконец, почувствовала себя абсолютно счастливой.
9: Кто же она?
10: Ой, просто красотка!
9: Какая элегантная, как умеет держаться. Мой Юджин считает, что она просто великолепна.
3: Все ее заметили, все спрашивали, кто она, и просили, чтобы их ей представили. Все члены кабинета хотели станцевать с ней вальс. Даже сам министр просвещения уделил ей внимание. Она болтала и радостно смеялась, опьяненный успехом, ни о чем не задумываясь, в торжестве своей красоты, в блеске успеха, на седьмом небе от счастья, от всего того внимания и восхищения, которым ее осыпали. И от этой победы, такой полной и такой сладкой ее сердцу. Около 3 часов ночи она захотела домой. Муж ее с полуночи дремал в одном из малых салонов вместе с 3 другими мужчинами, чьи жены тоже от души веселились. Они вышли на улицу и подозвали кабриолет.
11: Кучер, кучер!
12: А что?
11: Карету.
12: Ох, простите, месье и мадам, я заснул. Уже очень поздно, знаете ли. А куда вас везти?
11: На улицу Мучеников.
12: На улицу Мучеников. Садитесь. Ну, вперед, быстро!
3: Кабриолет привез их на улицу Мучеников, к самому подъезду.
12: Доброй ночи, мадам. Доброй ночи, месье.
11: Спасибо, месье.
3: Они устало поднялись в свою квартиру. Для нее все было кончено. А он думал только о том, что к 10 утра ему надо быть на работе, и начал готовиться ко сну. Она подошла к зеркалу и скинула с плеч накидку, чтобы последний раз полюбоваться на себя во всем своем блеске.
11: Габриэл,
13: чем дело? Что случилось? Что случилось? Ну, перестань, прекрати. Что случилось, Габриэла? Что? Что?
4: Колье. Колье. Пропало колье, мадам Фростье. Ой.
13: Что?
4: Ой, боже. Ой, его нет. На мне его больше нет. Оно пропало.
13: Не может быть. Ой. Посмотри, ну, в складках платья, в складках накидки. Ой. Посмотри в карманах. Может быть...
4: Может быть... Может быть... Постой-ка, не шевелись, я посмотрю.
13: Ой. Ничего?
4: Ничего.
13: Но ты уверена, что оно было на тебе, когда мы выходили из резиденции министра?
4: Да, я его потрогала, когда мы выходили.
13: Но если бы ты потеряла его на улице, мы бы слышали, как оно упало. Наверное, ты обронила его в каприолете.
4: Да, это возможно. Ох, ты не записал его номер?
13: Нет. А ты его не заметила?
4: Нет, нет.
3: Они смотрели друг на друга в полном унынии. Наконец Морис Луазель надел пальто.
13: Пройду весь путь, где мы шли пешком. Может быть, найду.
3: Габриэла осталась дома. Вечернее платье она так и не сняла. У нее не было сил лечь спать. Около 7, не найдя и следа потерянного колье, вернулся ее муж. Весь день она ждала в состоянии полного замешательства после этой страшной катастрофы. К вечеру вернулся Морис Луазель, измученный и усталый.
13: Так, придется написать твоей подруге. Пиши.
4: Да.
13: Напиши, что ты сломала застежку.
4: Сломала застежку.
13: Так. Дальше напиши, что ты отдашь колье в починку. Ага. Это даст нам время подумать. И, быть может, мы найдем какой-нибудь выход.
3: К концу недели они потеряли всякую надежду. И Морис Луазель, состарившийся на 5 лет, заявил:
13: нам надо принять меры, чтобы заменить колье.
3: На следующий день с футляром от колье они пошли к ювелиру, чье имя стояло изнутри на подкладке. Он посмотрел в свои книги.
14: Нет, мадам мсье, я не продавал колье. Я продал только футляр.
3: И тогда они начали ходить от одного ювелира к другому в поисках похожего колье, как они его помнили, измученной страшной тревогой. И вот в магазине у Пале-Рояль они нашли бриллиантовое ожерелье, которое показалось им точной копией пропавшего. Оно было выставлено на продажу за 40 тысяч франков. Им удалось выторговать его за 36 тысяч. Они умолили ювелира не продавать его 3 дня. У Луазеля было 18 тысяч, которые ему оставил в наследство отец. Остальное он взял в долг. Он просил 1000 франков у одного, 500 у другого, 300 у третьего. Он выписывал векселя, брал на себя разорительные обязательства, брал деньги у ростовщиков и кредиторов. Наконец, он пошел за новым колье и положил на прилавок ювелира
15: 36 тысяч франков.
3: Когда мадам Луазель отвезла бриллианты мадам Форестье, та сказала ей ледяным тоном:
6: надо было вернуть раньше. Они могли мне понадобиться. Ну ладно, давай мне футляр.
3: Подруга не открыла футляр, как боялась Габриэла. Если она обнаружит замену, что она может подумать? Что она может сказать? Не сочтет ли она Габриэлу грабительницей?
2: Люди все время сами создают себе трудности. Правда ведь, тетушка Кэрол? Человеку всегда чего-нибудь не хватает. Причем, неважно, богат он или беден.
3: К сожалению, это так. И в одном из наших уроков Библии как раз и говорится об этой проблеме, когда все время чего-то не хватает, да и о других жизненных проблемах тоже. Если вы еще не просили нас послать вам наши уроки, то вы можете сделать это сейчас.
2: Для этого вам надо только написать нам по адресу radiorassказ@yahoo.com. И еще раз. radiorassказ@yahoo.com.
3: А теперь продолжим нашу историю, которая называется «Бриллиантовое колье». Габриэле Камилле Матильде Луазель пришлось узнать тяжелую нужду. Но она героически несла свою ношу. Ведь надо было выплатить этот страшный долг.
4: Добрый день, месье. Меня зовут Габриэла Луазель. Это я стучала. Я беру домой шитье, рукоделие, чиню одежду, все что угодно. Не будете ли вы так любезны и не спросите ли вы мадам, вашу жену, может быть, она согласится нанять меня чинить вещи ваших детей? Пожалуйста. Да, я беру вещи в стирку. Сколько это будет стоить? Ну, вы должны мне платить столько же, сколько платят прачкам в общественных прачечных. Вы что думаете, только потому, что я работаю дома, я буду брать меньше? Нет, ни на сантим меньше, ни на сантим, слышите? Простите. Простите, мадемуазель, я просто очень устала. Я так устала сегодня. Сейчас пройдет. Спасибо. Вы зайдете за бельем завтра в 18:00? Если вы позволите, я могу вам и погладить. Я работаю исключительно хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо, мадам.
3: Она стирала грязное белье, рубашки, скатерти и развешивала их сушить. Каждое утро она выносила на улицу мусор и приносила воду, останавливаясь на каждой площадке, чтобы отдышаться.
4: Ой. Тяжело.
3: В крестьянской одежде с корзиной через руку ходила она за продуктами в лавку бакалейщика, в овощную лавку, торгуясь за каждый сантим из своих жалких грошей.
4: Марис, проснись же.
13: А?
4: Проснись.
13: Что? В чем дело?
4: В прихожей горит свет. Ты не погасил лампу? Она горела всю ночь. Ты что, хочешь?
13: Прости, прости, Габриэла, прости.
4: Керосина нам должно было хватить до вторника. А теперь ты сжег половину нашего запаса. У нас нет ни сантима на керосин. У нас нет ни сантима на еду. У нас нет ни сантима ни на что. Господи.
3: Такая жизнь продолжалась 10 лет. К концу этих 10 лет они выплатили все, абсолютно все ростовщику вместе с огромными процентами.
4: Все. Наконец-то все выплачено.
3: Габриэла Камила Матильда Луазель выглядела старухой. Но иногда, когда ее муж был на работе, она садилась у окна и вспоминала тот вечер из прошлой жизни. Какой была бы ее жизнь, если бы она не потеряла колье? Кто знает, кто знает? Какая странная штука жизнь, и как быстро все в ней может измениться. Какая-нибудь мелочь может погубить или спасти человека. Однажды в воскресенье, когда она вышла на прогулку на Елисейские поля, чтобы сбросить с себя груз повседневных забот, она вдруг увидела женщину, которая гуляла с ребенком.
4: Нет, не может быть. Ну, это так. Это она.
3: Это была мадам Форестье. Все еще молодая, все еще хорошенькая, все еще привлекательная. Заговорить с ней или нет? Да, безусловно. Теперь, когда долг выплачен, она все ей расскажет. Почему бы и нет?
16: Доброе утро, Жанна.
6: О, ну кто вы такая? Извините, мадам. Простите. Позвольте мне пройти, я вас не знаю.
16: Знаете? Вы знаете меня?
6: Но, мадам, я не знаю. Вы, наверное, ошиблись.
16: Нет, я не ошиблась. Я Матильда Луазель. Габриэла Камила Матильда.
6: Ты? Ты, это ты, Матильда. О, моя бедняжка Матильда. Как ты изменилась?
16: Да. С тех пор, как мы с тобой виделись в последний раз, у меня было много тяжелых дней и много горьких. И все из-за тебя.
6: Из-за меня?
16: Да, из-за тебя.
6: Ну как же это?
16: Помнишь бриллиантовое колье, которое ты дала мне надеть на бал к министру?
6: Да, да, прекрасно помню.
16: Так вот, я его потеряла.
6: Да нет, да нет, это невозможно. Это невозможно, ведь ты же мне его вернула.
16: Я вернула тебе другое. Точно такое же колье. И нам пришлось расплачиваться за него 10 лет. Можешь представить себе, что нам было нелегко, ведь у нас ничего не было. Но теперь все. И я, в общем, довольна.
6: Ты хочешь сказать, что ты купила бриллиантовое колье взамен моего?
16: Да. Так ты тогда не заметила замены? Они были совершенно одинаковые.
3: Глядя на свою все еще привлекательную бывшую подругу с маленьким ребенком, Габриэла Камила Матильда Луазель знала, что ей действительно есть чем гордиться. Она мысленно себя поздравила. Она поступила честно. Она выполнила свой долг. Она достойно выполнила свое обязательство. Когда произошел тот давний несчастный случай, когда разразилась катастрофа, она действовала разумно и стойко. Она нашла такую точную замену потерянному дорогому бриллиантовому колье, что за 10 лет ее старая подруга ничего так и не заметила. Это придумала она, Габриэла Камила Матильда Луазель. И она улыбнулась горделивой и радостной улыбкой. Но мадам Форестье была растрогана, И она взяла обе ее руки в свои и сказала:
6: «О, моя милая бедняжка Матильда, мои же были фальшивые. Это были искусственные алмазы, и они стоили не больше 500 франков».
2: Какая страшная история! Только представь себе, что должна была чувствовать Габриэлла. 10 лет она тяжело работала, не покладая рук, только для того, чтобы расплатиться за колье. Какое потрясение она должна была пережить!
3: А мадам Форестье, вместо того, чтобы посмеяться над ней, она ее пожалела.
2: Интересно, предложила ли мадам Форестье вернуть Габриэле деньги? Это было бы справедливо.
3: Конечно, мы не можем знать, что было дальше с героями нашего рассказа. Но из того, что мы знаем, ясно, что желание Габриэлы произвести впечатление на приеме стоило ей и Марису 10 лет тяжкого труда.
2: Получается, как по русской поговорке: не родись красивой, а родись счастливой. За эти 10 лет и молодость ее прошла, и красота поблекла.
3: Да, грустная история, но можно надеяться, что в результате всего пережитого она все-таки поняла, какие ценности настоящие, а какие ложные. Как говорится в книге притчи Соломоновых в Ветхом Завете, глава 31, стих 30, «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы».
2: А что говорится в Библии о долгах?
3: Сейчас подумаю. В Псалме 36 говорится, что люди праведные не только прощают, когда им не отдают долги, но и всегда готовы снова дать в долг нуждающимся. Может быть, 7 стих 22 главы книги притчи Соломоновых более точно отражает то, о чем говорится в нашей истории. Я сейчас прочту. «Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом заимодавца».
2: Значит, мы должны быть готовы прощать долги и охотно давать деньги в долг нуждающимся снова. Но в то же время мы должны стараться в долг не брать.
3: Именно так.
2: Сейчас нам пора прощаться. Не забудьте же наш адрес. radiorasskaz@yahoo.com. И еще раз. radiorasskaz@yahoo.com. Ну что ж, до свидания.
3: И я хочу сказать всем: до свидания.
1: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
2: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
2: До новых встреч!

Не обманывай. Если ты лукавишь и хитришь, знай, что Бог все видит, что нечестно. Ты в обмане зла не утаишь. Все когда-то станет всем известно. От позора ты не убежишь. Бог откроет все твои обманы. Ты, как лист осенний, задрожишь, когда ложь твоя открытой станет. Только правда может исцелить, только истина всегда чудесна. Чтобы слезы горькие не лить, поступай всегда со всеми честно. Аминь.

Стояла поздняя осень. Урожай с полей и огородов был уже убран. Солнце с каждым днем все раньше пряталось за горизонт и было уже не таким теплым, как прежде. По небу все чаще ползли тяжелые дождевые облака. В один из таких

0: Что делать? Я тоже хочу трудиться для Господа, но как? Такие мысли все чаще стали беспокоить Олега. Один раз после обеда Олег решил пойти к своему другу, который жил на другом конце поселка. Пройдя несколько улиц, Олег обратил внимание на доносившийся откуда-то стук топора. «Кто-то дрова колет», — определил он. И вскоре в одном дворе увидел старика, который с трудом раскалывал чурки. «Может, помочь ему?» — пришло на мысль, и он остановился. Старик отбросил топор и, положив руку на поясницу, с трудом выпрямился. Окинув взглядом гору чурок, Олег решительно открыл калитку. «Добрый день!» – приветливо поздоровался он. Старик вопросительно посмотрел на непрошенного гостя. «Разрешите помочь вам?» – кивнул Олег на дрова. «Помочь?» – недоверчиво спросил хозяин. «Да, я хочу вам помочь», – повторил Олег.
1: «А ты хоть умеешь дрова колоть?» – с усмешкой спросил старик.
2: «Дома я всегда колю сам. Давайте попробую».
0: Олег смело взялся за топор.
1: «А сколько это будет стоить?»
0: – более мягким голосом спросил старик, отступив немного в сторону. «Нисколько!» – улыбнулся Олег. Старик устало опустился на чурбан и задумчиво произнес:
1: «Сейчас даром никто ничего не делает».
0: Олег ловко занес топор над головой и легко вогнал его в чурбан. Тот с треском раскололся. Вскоре куча поленьев заметно выросла. Олег быстро колол дрова, изредка вытирая рукавом пот с лица.
1: «Леонид, какой хороший у тебя помощник!» – выглянула в окно пожилая женщина. «Да», – удовлетворенно протянул старик и подошел к Олегу. «Тебе уже пора отдохнуть, парень».
3: «Заходите, чайку попьемте», – пригласила добродушная хозяйка.
2: «Спасибо», – отказался Олег. «Я хочу закончить работу».
1: «Потом, если захочешь».
0: Старик положил свою натруженную руку на плечо Олега.
1: «Пойдем, раз приглашают».
0: Они вошли в уютную комнату. У стола суетилась хозяйка.
1: «Как тебя зовут?» – спросил старик.
2: «Олег».
1: «А меня Леонид Иванович, мою жену Анна Сергеевна. Присаживайся к столу».
0: Анна Сергеевна, накрыв на стол, села рядом с мужем.
2: «Я хочу помолиться», – немного смущенно сказал Олег и встал. Старички переглянулись и тоже поднялись.
0: Олег в простых словах попросил благословения на пищу.
2: Леонид Иванович долго размешивал сахар в чае и, наконец, спросил: «Олег, почему ты вдруг решил мне помочь?»
4: «Просто из любви».
2: «Как из любви?»
4: «Я недавно покаялся, стал христианином и так полюбил Господа, что ради Него мне хочется всем людям делать что-нибудь доброе. Бог простил мне грехи и дал вечную жизнь, потому что любит меня. Бог и вас любит. Если вы поверите в Него, Он сделает вас тоже счастливыми и подарит вам жизнь вечную. У меня родители верующие и сестра. Мы всей семьей ходим на богослужение. Там читают Библию, поют об Иисусе Христе, проповедуют о Его любви и милосердии».
2: Леонид Иванович, подперев голову руками, задумчиво смотрел перед собой. «Иисус Христос – это Сын Божий», – пояснил Олег. «Он взял на Себя наши грехи, и за это Его распяли.
4: Но Христос воскрес из мертвых, и верующие в Него не погибнут. Они будут вечно жить, потому что Бог оправдывает их. Приходите на собрание, послушайте. Там хорошо объясняют».
2: Старички переглянулись.
1: «Спасибо, может, и придем», – пообещал Леонид Иванович, поправив седые, словно серебро, волосы.
0: В воскресенье Олег пришел в молитвенный дом одним из первых. Он с нетерпением ожидал знакомых старичков и немного волновался. Придут ли? Старички пришли. Они смущенно поздоровались и робко сели на свободную скамейку. Богослужение проходило как обычно.
2: Дети рассказывали стихи.

0: и пел хор. Братья проповедовали о последствиях грехопадения, о распятом Христе. После собрания Олег хотел проводить Леонида Ивановича и Анну Сергеевну, но к ним подошел служитель, и они стали беседовать. Олег решил подождать их во дворе. Много времени прошло, пока старички вышли на улицу. Их лица сияли от счастья. «Твои знакомые, Олег, стали нам родными!» — не скрывая радости, сказал служитель.
1: «Родными?» – удивленно переспросил Олег.
0: «Да», – счастливо улыбнулся Леонид Иванович. «Сегодня мы тоже покаялись и доверили свою жизнь Богу. Спасибо тебе, Олег, что указал нам путь ко Христу. Теперь у нас один Отец. Отец Небесный», – добавил служитель. «То, что сделано из любви, Олег, Бог непременно благословляет».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Я должен еще на несколько минут задержать ваше внимание и сказать о послушании Авраама, так как хочу отметить, что в то время, как послушание требовало множество утрат и огромной веры, оно тем не менее было основано на очень великом обетовании, обетовании исключительно грандиозном и беспримерном. Благословение обещалось всем, благословлявшим его, и он сам должен был стать благословением для всего мира. Здесь содержится сильное побуждение к повиновению, если только вера сможет уверовать в истинность этого обетования. Братья и сестры, когда мы решаемся во имя Христа стать на путь отделения и ходить верой, мы имеем множество обетований, вдохновляющих нас идти дальше. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину, и Он исполнит желание сердца твоего. Не оставлю тебя и не покину тебя, и верующий в Него не постыдится. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Все ваше, вы же Христовы, а Христос Божий. Смотрите, братья, на венец, что протянут к вам. Это не что иное, как вечная жизнь. Посмотрите на вашу награду. Это город, его врата из жемчуга, а улицы из чистого золота. Ваш непревзойденный удел, невыразимое блаженство быть со Христом, пребывать с Ним в неприходящей радости, в бесконечном мире. Не унывайте, поскольку все, что вы теряете, последовав за Христом, вы обретете в стократном размере в этой жизни и в грядущем мире вас ждет жизнь вечная. Не унывайте, если вы оставите мир и потеряете друзей во имя истины, вы обретете дружбу бессмертных. Ангелы, будучи вашими слугами, омытые кровью, станут вашими братьями, ваш друг сам Христос и Отец ваш Бог. Успешен будет ваш путь, если вы уверуете в истинность вашего обетования. Нынешнее легкое страдание, характерное для святой жизни, не идет ни в какое сравнение с той славой, которая откроется в вас. Разумейте же, братья, и возрадуйтесь, ибо мы имеем пример не только страданий Авраама, но и его ободрений. Сейчас, когда я показал вам, что есть это действенное призвание и порождаемое им послушание, я хочу лишь напомнить, что Авраам шел, не останавливаясь, пока по-настоящему не достиг Ханаана. Так и Дитя Божие, будучи действенно призванным благодатью, не знает покоя и отдыха до тех пор, пока не обретет Христа и через уверование не войдет в покой. Авраам может служить нам примером послушания божественному зову, потому что он немедля отправился в путь. Он не задержался, чтобы задать хотя бы один вопрос. Ему было сказано идти в Ханаан, и в Ханаан он сразу пошел. Он исполнил свой труд на совесть. Он отправился в Ханаан, и в Ханаан он пришел. Оставив однажды Харан, он, по сути дела, сжег за собой все мосты. Авраам оставил все мысли когда-либо вернуться. Если бы он хотел, он мог бы вернуться, говорит нам апостол, но он навсегда отказался от всех прежних привязанностей. Обетованное царство было его местом назначения, и к этому царству и к невидимому благословению направлял он поспешно свои шаги. О, да призовет точно так же Божий Дух каждого из нас и дарует нам благодать быть такими же послушными и заявлять о том, что если бы потребовалось от нас отдать все, что мы имеем, даже саму жизнь, мы бы сделали это без колебаний, ибо во главе нас идет Христос. Прошу вас обратить на минуту внимание на то различие, что существует между действительным призывом Господа и теми обычными призывами, которыми многие слышат. Братья, боюсь, здесь много тех, кто был призван к славе и бессмертию, но призыв исходил от человека и через человека. Возможно, некоторые из нас призваны не благодатью Божьей, а красноречием оратора или эмоциональной волной евангелизационного собрания. Берегитесь, я молю вас той реки, чей исток находится не у подножья Божьего престола. Остерегайтесь того спасения, что исходит не от действия Бога Святого Духа, ибо только то, что от Него, ведет к Нему». Труд, который проистекает не от вечной любви, никогда не уготовит нас к вечной жизни. Призыв, который слышат многие люди, воспринимается ими так, что у них возникает множество вопросов по поводу того, подчиниться ему или нет. Истина была ревностно и страстно проповедана, и они не могут не ощущать ее силу, но их интересует, что она за собой влечет. И узнав, что для того, чтобы стать христианами, им нужно отказаться от многого из того, что они любят, они, как некогда жена Лота, оглядываются и погибают. Как сговорчивы, они доходят до топи уныния, но им не нравится преодолевать этот топкий путь, а потому они выбираются на ближайший к дому берег и снова возвращаются в город разрушения». Я знал многих, кого коснулся определенный призыв, кто пытался пойти в Ханаан и все же остановился в Харане. Они бы хотели служить Богу, но при этом жить так, как они жили раньше. Они считают, что можно быть христианином и слугой миру. Они пытаются сделать совершенно невозможное, запрячь в одну и ту же колесницу льва из колена Иудина и льва преисподней и ехать на ней по улицам жизни. О, господа, призыв, что исходит от Бога, сразу же выводит человека из его среды, в то время как призыв, воздействующий лишь на нашу плотскую природу, не отторгает нас от остального человечества, а оставляет нас там, чтобы оказаться нам в одной связке с грешниками и быть брошенным в одну и ту же печь. Многие выходят из Египта, но никогда не добираются до Ханаана, как у детей Израиля, чьи кости остались в пустыне. Их сердца не полностью преданы Господу. Они начинают хорошо, у них на губах все еще вкус чеснока и лука, и память их все время возвращается к плотским яствам Египта. На них, как на планеты, воздействуют два притяжения. Одна сила влечет к небу, другая же странным образом тянет их к миру, и поэтому они ходят по кругу, как лошадь, вращающая жернова, не продвигаясь вперед, продолжая на словах бояться Господа, а на деле и в сердце служа другим богам. Бойтесь, дорогие друзья, призыва, который заставляет вас выйти в путь, но не удерживает вас на этом пути до конца. Молитесь, чтобы исполнился в вас этот текст. «И вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую». Пусть не пересытит вас молитва о спасении. Никогда не успокаивайтесь, пока не спасетесь». Не довольствуйтесь лишь попытками уверовать и покаяться. Приходите ко Христу с покаянием и верой и не давайте вашим глазам сна, пока не станете покаявшимися верующими. Совершите полный и окончательный труд уверования. Стремитесь не подойти к вратам, но войти в них. Для этого вам нужно иметь призвание от Господа Небес. Я могу призывать вас, как я призывал многих из вас десятки раз, и вы проходили часть пути, и казалось, что пройдете весь путь. Но затем ваша праведность испарялась, как ранняя роса, и исчезала, как утренняя мгла. Дай Бог вам еще принять зов Его вечного Духа, чтобы быть спасенными. Остается еще несколько минут, которые я использую для того, чтобы перейти еще к одной теме. Если в нашем тексте мы можем безошибочно увидеть яркий пример действенного призвания, точно так же он рисует нам картину спасения до конца. «И вышли, чтоб идти в землю ханаанскую». «И пришли в землю ханаанскую». Это утверждение верно относительно каждого дитя Божьего, которое является истинно обращенным и принимает веру Божьих избранных. О, это отвратительное учение, что утверждает, будто святые идут в Ханаан, но никогда не достигают его. Его хватит, чтобы превратить жизнь верующего на земле в сущий ад». В какой бы радости я ни пребывал, это учение способно отравить всякий покой моей души. Учение, которое отрицает то, что пилигримы к славе приходят от силы в силу, пока каждый из них не явится пред Богом на Сионе, но которое учит, что Христовы овцы могут быть разорваны волками, что способны рухнуть и в прах развеяться камни духовного храма, что члены Христа могут быть отторгнуты от Его святого тела, и невеста Христова может быть изувечена, потрясает мой ум, мой опыт, мою веру и всю мою духовную суть. Я верю в окончательное спасение каждого человека, в ком возрождающая благодать Божья произвела изменение природы. Если он рожден от Бога, он не может умереть. Если есть в нем живое семя, дьявол не способен его уничтожить, ибо оно живет и пребывает вечно. Потому оно и носит название вечной жизни. Поскольку жив Христос, должен жить каждый, пребывающий в Иисусе верующий. Итак, мы выходим, чтобы идти в землю ханаанскую, и да благословен будь Бог! В землю ханаанскую мы придем. Это предопределено Богом. Он предназначает, что все множество сыновей должно быть приведено к славе капитанам их спасения. Сказав, разве он не исполнит сказанного? Мы придем к месту нашего покоя, так как идущий во главе нас оруженосец никто иной, как Иисус Христос, ангел завета, способный дать нам спасение. Мы будем сохранены, потому нас окружает стена огня, над нами щит предвечного, неизменного Явы, чья любовь вечна. Не изнурит нас путь. Он даст нам обувь из железа и бронзы, и будет наша сила во все наши дни. Каменистость пути не изнурит нас. Как на орлиных крыльях будет носить он нас, ангелам своим заповедует охранять нас, дабы не приткнулись мы о камень ногою своей. Не поразят нас стрелы ада, так как он даст нам щит, ограждающий, не приключится нам зло. Не уловят нас дьявольские сети, ибо его мудрость непременно сотворит выход из любого искушения, которое постигнет его чад. Славен Бог, невластные земля и ад, вместе взятые помешать хотя бы единому из Господних пилигримов достичь небесного града. Кто отлучит нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господи нашим? Будучи уверенным в том, что начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, я бы хотел, чтобы вы, перевернув страницу с этим текстом, подумали о следующих трех моментах. Мы отправились в землю ханаанскую. Мы знаем, куда мы идем. Глубоко задумайтесь о прибежище вашего покоя. Изучите бесценные строки Писания, которые говорят о Новом Иерусалиме. Прислушайтесь к звукам ангельских гуслей. Заранее войдите в собрание и церковь первенцев. Пусть ваши воскресные размышления будут о том воскресении, которое скоро грядет. Далее мы знаем, почему мы идем. Мы идем в Ханаан, потому что Бог призвал нас идти туда. Он наполняет нас жизненной энергией, которая поднимает нас к вечной обители, блаженной гавани святых. Мы также знаем, что мы идем туда, и это еще одна милость. Мы не просто надеемся, что идем к небу, мы знаем, что идем туда. Христос есть путь, знамя любви ведет нас, огненный столб провидения направляет нас, обетование укрепляет нас. Дух Святой нас исполняет, мы во всем этом уверены. Слава Богу, ничто из этого не вызывает у нас сомнения. Обратите внимание на 2-3 мысли, которые стоит запомнить. Они вышли. Энергичное действие. Люди не получают спасения во время сна. В Царство Небесное не въедешь на мягкой перине. Чтобы идти в землю Ханаан. Осознанное действие. Они знали, что делают. Они не принимались за дело вслепую, не понимая, какой во всем этом кроется смысл. Мы должны знать Христа, если хотим пребывать в Нем. Нам следует взирать на Него и уповать на Него, понимая, что все это означает. Людям не дано спасаться через слепоту невежественного суеверия. Они вышли, чтобы идти в землю ханаанскую, и пришли в землю ханаанскую. Твердая решимость. Они могли терпеть неудачи, но их нельзя было свести с пути. Они вознамерились прийти в Ханаан, и в Ханаан они придут. Тот, кто жаждет спасения, должен усилием брать небеса, и в землю ханаанскую они пришли. Совершенное терпение. Претерпевший до конца спасется. Не рывки и заминки, а ровный бег выигрывает гонку. Все эти мысли неразрывно связаны с этой одной идеей неотступности веры, которую выражает текст. Но, дорогие друзья, сколько тех, кто отправлялся в Ханаан, но в Ханаан не приходит? Некоторых останавливает первая постигшая их духовная депрессия, как сговорчивые они убегают домой с грязью уныния на сапогах. Другие сворачивают к самоправедности, они следуют указкам господина мирского мудреца, прибегают к доктору-формалисту или к доктору-миропоклоннику, на них обрушивается и погребает под собой Синай. Некоторые сворачивают вправо к лицемерию, считая, что притворяться святым будет столь же полезно, как быть святым. Другие идут влево к формализму, воображая, что таинства и ритуалы будут так же действенны, как внутренняя чистота и труд духа в их сердцах. Многие проваливаются в серебряный рудник, где сломал себе шею Димас. Сотни попадают в замок отчаяния и погибают там, потому что не хотят довериться Христу и получить жизнь вечную. Некоторые как будто заходят далеко, но на самом деле они, как невежда, вообще не продвигаются, и когда они подходят к реке, в самый последний момент погибают. Некоторые, подобно отступнику, отрекаются от веры и уволакиваются через заднюю дверь в ад после всех своих обетов. Некоторых пугают львы, других соблазняет придорожная поляна. Некоторые желают спасения, но им нужно наживать состояние. Многие были бы спасены, но не могут переносить, когда над ними смеются. Некоторые уверовали бы во Христа, но не способны совершить тот труд, который необходим для его достижения. «О, сыны человеческие, вы повернете к мадам-распутнице и к мадам-обманщице. Вас будет очаровывать то одно, то другое, то третье. Все, что ведет вас к погибели, но красоты славного Спасителя, вечные радости и истинное счастье, которое Он может даровать вам, для вас это слишком высоко. Это вам недоступно, и вы не стремитесь к этому, но даже если вы и потянетесь за ними, в некий момент собака все равно возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Брошенный вверх камень не долетает до небес, ибо его возвращает назад земное притяжение. Да будет Богу угодно из глубины его естества послать в наше сердце благодать, чтобы мы могли смиренно с упованием на Христа и в силе Духа отправиться в землю ханаанскую и в землю ханаанскую по-настоящему прийти. И да будет славен Господь. Аминь.

разве жалко тебе улыбки? Если кто-то тебе улыбнулся, если кто-то, пускай по ошибке, как знакомому усмехнулся, день прожив, он, быть может, вспомнит, что он друга сегодня встретил. Пусть лица ты его не заметил, но ты доброй улыбкой ответил. Глаз не спрятал с насмешкой гордой, не унизил его ошибки, и как будто веселым аккордом хмурый день засветился улыбкой. Пусть его ты впервые видишь, и, быть может, уже не встретишь. Человека ты не обидишь, если доброй улыбкой ответишь. Мы б, наверное, жили бы дольше, если б мы не жалели улыбок. Мне б хотелось, чтоб было больше в жизни именно этих ошибок.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Исаия 53 глава 6 стих. Мессия, страдающий слуга. Все мы. Данная цитата из книги пророка Исаии представляет собой послание Библии в одном стихе, которое говорит о греховности человека и плане искупления через благодать Бога. Во время великой скорби благочестивый остаток иудеев придет к вере в Христа. Они поймут, что их собственная греховность привела к тому, что их Мессия Иисус из Назарета понес гнев, который заслужили они. Слова из Исаии 53 главе 6 стихом будут их исповеданием в тот день. Но это также исповедание всякого грешника, иудея или язычника, приходящего к вере в Христа. Ибо все согрешили и лишены славы Божией. Мы исполняли свою собственную волю, и это грех. И как овцы шли своим собственным путем. Ответом Бога стало то, что Он послал в мир Своего Сына и возложил на Него грехи всех нас. Слово, переведенное как «возложил», имеет более глубокое значение. Оно означает «обрушиться». Божий гнев обрушился на Христа на кресте. Великий евангелист XIX века Муди проводил евангельскую кампанию в Филадельфии. По ее завершении он отправился на вокзал, чтобы ехать домой. Когда поезд стал уже отходить, на платформе появился человек и побежал вслед за ним. «Господин Муди, что мне сделать, чтобы спастись?» — прокричал он. В ответ прозвучало: «Прочтите в книге Исаии стих 6 в главе 53, начните с первого, все, и закончите последним. Хороший совет для каждого».

Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Притчи 4:23.

0: Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».
1: Слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его.
2: Вы видели, как прорастает слово? Сквозь глыбы чувств и времени пласты его крупица воли Иеговы упала прямо в сердце с высоты. Лежит оно до времени, до срока, волнуя, будоража естество. Настанет миг, живительным потоком небесный дождь прольется на него. Где выглянет на свет росточек нежный, могучим корнем в сердце упершись, там будет мир возвышенный, безбрежный, там заново начавшаяся жизнь».
3: Спасай себя, мой друг, спасай. В борьбе со злом не угасай. За жизнь свою со злом дерись. Смиряйся, кайся и молись. Господь тебе подарит силы. Надломит лично вражьи вилы. Ты сам их должен доломать. В борьбе на Бога уповать. Тогда отступит Божий враг, укрывшись в дьявольский овраг. Найдет места он послабее, ведь он коварнее и хитрее. Ты снова будешь изможден, и враг тобой не побежден. Он над тобой опять смеется, что злу воспрянуть удается. Ты с просьбой к Богу обратись, в слезах от сердца помолись. Пусть даст он новой веры щит, и враг от страха задрожит. Господь опять поможет в этом. Вооружись Христа заветом. Достанешь острый меч из ножен, но враг опять не уничтожен. Он лишь разгромлен и бежит. Его укроет смерть и щит. Но лишь в борьбе со злом в молитвах ты победишь в неравных битвах. Но враг опять стремится в бой, нарушив мир Христа с тобой. С Христом вас хочет разлучить, к себе в рабы заполучить. До смерти будет искушать, чтоб веру в Господа сломать. И вместо света станет мрак. Без веры ты ему не враг. Без веры раб ты зла уже, раз не живет Христос в душе.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Соль по вкусу ни с чем не спутать, хоть крупица ее во рту. Наша верная жизнь кому-то станет стрелочка ко Христу. Наша истинная соленость жажду вызовет у людей. То не догмы, в Христа влюбленность, послушание его детей. Не претензии и упреки, благодарного сердца пульс. Нашим зрителям даст уроки те, что нам преподал Иисус. Наша вера должна быть солью среди сладких и горьких блюд. Мы должны дорожить той ролью. Соль земли так не всех зовут. Жизнь без страха и компромисса, жизнь с мозолями от любви даст кому-то из тьмы пробиться и к Христовой припасть к крови. Божья чистая жизнь святая отличает от мира нас. Это трудно порой, я знаю, но сверхсилы Бог труда не даст. Иисус – наша соль и святость, на Него каждый день смотри. Жизнь соленая будет в радость, если Бог твой живет внутри. Если Бог – победитель боли, победитель греха и лжи, люди вкус ощутят той соли, что даст жажду для их души. Их подделкою не обманешь, много пресных, увы, церквей. Если ты соленым не станешь, все напрасны слова, поверь. Соль по вкусу ни с чем не спутать, хоть крупица ее во рту. Только верная жизнь кому-то станет стрелочкой ко Христу.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Исаия 53 глава 6 стих. Мессия, страдающий слуга. Все мы. Данная цитата из книги пророка Исаии представляет собой послание Библии в одном стихе, которое говорит о греховности человека и плане искупления через благодать Бога. Во время великой скорби благочестивый остаток иудеев придет к вере в Христа. Они поймут, что их собственная греховность привела к тому, что их Мессия Иисус из Назарета понес гнев, который заслужили они. Слова из Исаии 53 главе 6 стихом будут их исповеданием в тот день. Но это также исповедание всякого грешника, иудея или язычника, приходящего к вере Христа. Ибо все согрешили и лишены славы Божией. Мы исполняли свою собственную волю, и это грех. И как овцы шли своим собственным путем. Ответом Бога стало то, что Он послал в мир Своего Сына и возложил на Него грехи всех нас. Слово, переведенное как «возложил», имеет более глубокое значение. Оно означает «обрушиться». Божий гнев обрушился на Христа на кресте. Великий евангелист XIX века Муди проводил евангельскую кампанию в Филадельфии. По ее завершении он отправился на вокзал, чтобы ехать домой. Когда поезд стал уже отходить, на платформе появился человек и побежал вслед за ним. «Господин Муди, что мне сделать, чтобы спастись?» — прокричал он. В ответ прозвучало: «Прочтите в книге Исаии стих 6 в главе 53, начните с первого «все» и закончите последним. Хороший совет для каждого».

Споткнулся брат, упал. С кем не бывает, когда усталость духа доливает, и с ней бороться не хватает сил. Его не поддержал ты, осудил. И поспешил от дружбы отказаться. Нет, ты не предал друга своего. Ты недостоин, если разобраться, быть настоящим другом для него. Я видел слезы, слыша раскаяние, и как потом Христа благодарил твой бывший брат за милость, сострадание, что в тяжкий час Господь ему явил. Споткнулся брат, упал, но, слава Богу, он снова стал на ровную дорогу. Господь его простил, но вот беда, ты не простил, запомнил навсегда. Споткнулся брат, ты с чувством в тайном месте его жестоко громко обличал. Смотри, чтоб сам на том же самом месте не подскользнулся ты и не упал. Наш христианский долг таков: не осуждать. За всех лилась Христа святая кровь, для оправдания нашего прощения, и заповедал нам Господь любовь.

Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Притчи 4:23.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Вениамина Хорева.
1: Притчи Соломона, глава 29. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает шею свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует нечестивый, народ стенает. Человек, любящий мудрость, радует отца своего, а кто знается с блудницами, тот расточает имение. Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее. Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его. В грехе злого человека сеть для него, а праведник веселится и радуется. Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не разбирает дело. Люди развратные возмущают город, а мудрые утешают мятеж. Умный человек, судясь с человеком глупым, сердится ли, смеется ли, не имеет покоя. Кровожадные люди ненавидят непорочного, а праведные заботятся о его жизни. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него нечестивые. Бедный и лихоимец встречаются друг с другом, но свет глазам того и другого дает Господь. Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. При умножении нечестивых умножается беззаконие, но праведники увидят падение их. Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Словами не научится раб, потому что, хотя он понимает их, он не слушается. Видал ли ты человека, опрометчивого в своих словах? На глупого больше надежды, нежели на него. Если с детства воспитывать раба в неге, то впоследствии он захочет быть сыном. Человек завистливый, человек гневный заводит ссору, а вспыльчивый много грешит. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Кто делится с вором, тот ненавидит душу свою. Слышит он проклятие, но не объявляет о том. Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Мерзость для праведников — человек неправедный, а мерзость для нечестивого — идущий прямым путем. Притчи Соломоновы, глава 30. Слова Агура, сына Иакеева. Вдохновенные изречения, которые сказал этот человек Ифиилу, Ифиилу и Укалу. «Подлинно я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня, и не научился я мудрости, и познания святых не имею. Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сыну его, знаешь ли? Всякое слово Бога чисто. Он щит уповающим на него. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне прежде, нежели я умру. Суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатства не давай мне. питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтоб, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего напрасно. Не злословь раба перед господином его, чтобы он не проклял тебя, и ты не остался виноватым. Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Есть род, о, как высокомерны глаза его, и как подняты ресницы его. Есть род, у которого зубы — мечи, и челюсти — ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми. У ненасытимости две дочери — давай, давай. Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут довольно. Преисподняя и утроба бесплодная. Земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит довольно. Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные. Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю. Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице. Такого пути жены прелюбодейной поела и обтерла рот свой и говорит, я ничего худого не сделала. От трех трясется земля, четырех она не может носить. Раба, когда он сделается царем, глупого, когда он досыта ест хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей. Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи — народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Горные мыши — народ слабый, но ставят дома свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Вот трое имеют стройную походку, и четверо стройно выступают. Лев — силач между зверями, не посторонится ни перед кем. Конь и козел, и царь среди народа своего. Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста. Потому что как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору. Притчи Соломона, глава 31. Слова Лемуила царя. Наставление, которое преподала ему мать его. «Что, сын мой? Что, сын чрева моего? Что, сын обетов моих? Не отдавай женщинам сил твоих, ни путей твоих губительницам царей. Ни царям, Лемуил, ни царям пить вино, ни князьям секеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых. Дайте секеру погибающему и вино огорченному душою, пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании. Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для тела бедного и нищего, и для дела бедного и нищего. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силой чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. длань свою она открывает бедному и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, вессон и пурпур одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и пояса доставляет купцам финикийским. Крепость и красота — одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее.

Я хочу тебя славить, мой Бог, восхищаться тобой вновь и вновь, пребывать у святых твоих ног.

Слово о потерянной любви. Ангелу Ефесской церкви напиши, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Подожди, себя останови. Слышишь ли, звучит все так же веско слово о потерянной любви, сказанное ангелу Ефесской. В тех коротких фразах грусть и боль поселились вовсе не случайно. Ты оставил первую любовь и забыл, каким ты был в начале. О тебе скорблю я каждый день, возвращения жду, но все напрасно. Отчего, скажи мне, как и где искорка любви твоей погасла? Ты имеешь христианский вид, трудишься, усталости не зная, только труд, что сделан без любви, ничего в глазах моих не значит. Оглянись на прожитые дни, отыщи все памятные даты, где порвалась та святая нить, что соединяла нас когда-то. Знай, не вечно буду я стучать, будет горьким для тебя прощение. Может быть, последний раз тебе я сегодня шлю предупреждение. Не спеши, себя останови, ведь для нас звучит все так же веско слово о потерянной любви, сказанное ангелу Ефесской.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Когда Иисус Христос ходил по земле, учил, проповедовал, общался с людьми, помогал нуждающимся, лечил больных, исцелял хромых и прокаженных, воскрешал из мертвых, наставлял, Он всегда повиновался Своему Небесному Отцу и исполнял все Его законы и постановления в совершенстве. Иисус отверг традиционные ценности иудаизма того времени. Он отказался участвовать в ритуалах, которые создали фарисеи. В Нагорной проповеди Он опроверг традиции фарисеев и доказал неоснованность учения их религиозных вождей, действия которых не соответствовали библейским истинам. Иисус говорил: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» Матфея 5:3. Быть нищим духом означает быть полностью зависимым от Бога, потому что не можем сами своими усилиями достигнуть вечности. Сегодня учение Христа о блаженстве нищих духом не одобряется и не принимается в нашем обществе. Сегодня мир призывает верить только в свои силы и надеяться только на себя. Никто не хочет быть слабым, беспомощным и зависимым от кого-либо. Люди гордятся своей независимостью, своей самостоятельностью и своими успехами. Но эти качества характера совсем неприемлемы в духовном мире. Мы, христиане, нуждаемся в нищете своего духа и полной зависимости от Бога. Во-первых, мы не можем сами себя спасти от рабства греха и власти смерти. Апостол Павел писал: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился» Ефесянам 2 глава. Гордость человека отвергается Богом. Гордые думают, что они достаточно хороши, чтобы заслужить Божью милость и любовь, и им уже приготовлено место в раю. Но ни один человек не может достигнуть неба своими силами. Зная, что мы бессильны спасти себя от справедливого осуждения Бога и вечного наказания, мы должны прийти к Нему, чтобы получить прощение грехов и праведность через веру в Иисуса Христа. Только Христос может ходатайствовать за нас перед Богом и дать нам вечную жизнь в Царстве Божьем. Во-вторых, мы сами не способны жить христианской жизнью. Апостол Павел писал: «От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом» 1 Коринфянам 1 глава. Наше духовное несоответствие не начинается и не заканчивается спасением, но продолжается в течение всей нашей жизни. Одна из самых больших неудач в нашей жизни является попытка жить христианской жизнью, надеясь только на свои силы и свою мудрость. Бог не призывает нас к спасению для того, чтобы потом оставить нас или бросить на произвол судьбы, чтобы мы затем жили как могли в соответствии со своими возможностями и умением. Христос говорит, что мы ничего не можем делать без Него. «Я есть лоза, а вы — ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, и без Меня не можете делать ничего». Когда мы во Христе и зависим от Него, Он освобождает нас от трудностей, непомерных усилий и борьбы. Бог дал верующим величайший дар — Святого Духа, который пребывает в нас. Он работает в каждой сфере нашей жизни, когда мы бессильны и беспомощны.
Святой Дух помогает нам понимать Писание и способствует нашему благочестию и послушанию Богу. Именно поэтому мы должны ходить в Духе, то есть подчинить свою волю Христу. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Галатам 5:25. В-третьих, мы сами своими силами не можем служить Богу. Апостол Павел писал: «Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». Удивительно, что это высказывание исходит от апостола Павла, который сразу после встречи со Христом был призван к служению Господу, хотя был фарисеем и гонителем христиан. Он был высокообразованным человеком своего времени, но, приступив к служению Христу, понял, что все его собственные достижения и заслуги не имеют никакой цены. Апостол Павел никогда не проповедовал Евангелие с чувством превосходства своей правильной и грамотной речи, но только полагаясь на Святого Духа и в полной зависимости от Него. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Именно так мы должны служить Богу. Конечно, можно служить, полагаясь на свои собственные способности и высокое образование, и производить этим большое впечатление на людей. Но для Бога это не имеет никакого значения. Он смотрит на сердце человека, а не на его образованность и красивую речь. Гордые, самодовольные и самонадеянные люди могут сказать о себе, что они хорошо служат Богу, и их служение правильное и грамотное. Возможно, это и так, но есть то, что недоступно им, чего они не знают и не могут делать, потому что это не дано им Богом. В сущности, чувство нашей неспособности является для нас Божьим благословением, потому что заставляет нас чувствовать свою зависимость от Бога во всех своих делах и поступках. И только это благоугодно Богу. Бог никогда не будет приказывать нам служить Ему нашими собственными силами без Его помощи и руководства. Когда мы считаем, что плохо подготовлены к выполнению особой задачи, нужно помнить, что Бог хочет, чтобы мы доверялись Ему и возрастали в вере, потому что Он может сделать очень многое для послушных, смиренных и полностью полагающихся на Него людей. Чувство полной зависимости от Бога смиряет нас и приносит славу Ему. Но самым удивительным следствием нашей зависимости и смиренности являются чувства радости и удовлетворения, которые поселяются в нашей душе. Мы чувствуем, что все напрасные усилия, борьба с проблемами и трудностями закончились. Мы, наконец, покоимся в Господе, уверены в том, что Он охраняет, освящает нас и работает через нас. Но если вы все еще пытаетесь жить христианской жизнью и служить Богу, полагаясь на ваши собственные силы и способности, вы очень скоро выдохнетесь, устанете и разочаруетесь. Поэтому так необходимо быть в смирении и полной зависимости от Бога, который любит вас гораздо больше, чем вы можете себе представить. Ты — надежда моя среди бурных тревог. Ты — защита моя, упование. Чудное имя Твое, мой Творец и мой Бог. Я же есть Твое Божие создание. Я к Тебе прибегаю в молитве своей. Знаю, Боже, что Ты меня слышишь и хранишь среди невзгод скорбной жизни моей. Среди зноя прохладою дышишь. В тесноте Ты всегда мне даруешь простор.
как же имя Твое мне прославить? Я к Тебе направляю сердечный свой взор. Знаю, Ты никогда не оставишь. Если в мире другой, кто подобен Тебе, чтобы знал так меня в совершенстве, чтоб так чутко внимал моей слабой мольбе и вел душу к святому блаженству. Нет другого на свете, единый лишь Ты. Жажду, Боже, Тебя только славить, по Твоим лишь стопам в этой жизни идти, соблюдать Твой закон и уставы. Ты от юности, Боже, ведешь сам меня, так веди же до самой могилы. Сохрани мою душу, Ты в мире от зла, и молю, дай Твоей, Боже, силы. Все клеветы врагов, чтоб я мог побеждать и прощать без обиды и мщения. На Тебя только, Боже, во всем уповать, в этом мире греха и падения. Ты мой Бог, и другого я знать не хочу. Свою жизнь я Тебе лишь вручаю. Лишь Тебя каждый день одного я ищу. Все как другу Тебе доверяю. Ты советы благие мне в жизни даришь, все вопросы мои разрешаешь. И великое, дивное в сердце творишь, Святым Духом его наполняешь. Ты надежда моя среди бурных тревог, Ты защита, мое упование, чудное имя Твое, мой Творец и мой Бог. Тебя славить мое лишь желание.

Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Притчи 4:23.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева, а в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Братья и сестры, сегодня у нас очень хорошая тема служения. «Люблю мой Спаситель, люблю я тебя» — это самый главный мотиватор нашей жизни. Все, что не по любви, это кимвал звучащий. Если я даже тело мое отдам на сожжение, а любви не имею, нет ни в той никакой пользы. То есть голгофская жертва, она первична в нашей жизни. И все, что пропитано или движимо любовью к Иисусу Христу, это... Я бы сказал так, и есть наша суть христианской жизни. Это жертвенная жизнь. Любя Иисуса Христа, сегодня родители христиане принимают детей в семьи. И в моих глазах каждая многодетная семья – это герои веры, которые принимают детей в этом мире, воспитывают их для Царства Божьего. Но эту жертву тоже невозможно было бы совершать без любви к Господу. И вот моя тема сегодня – жертва. Жертвенная жизнь. Я бы хотел вам прочитать об одной жертвенной женщине, которую очень высоко оценил Господь. Евангелие от Матфея, 26 глава, 7 стих. Евангелие от Матфея, 26 глава, 7 стиха. «Приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира, драгоценного, и возлила ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира это на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где бы ни будет проповедано Евангелие это в целом мире, сказано будет в память ее о том, что она сделала». К Иисусу Христу приходили с нуждами, с просьбами, с грехами, и Господь исцелял, прощал. «Дочь моя жестоко беснуется», – Господь отвечал. А вот к Христу приходит женщина, которая ни о чем не просит. Она ни о чем не просит. Вы знаете, таких встреч было немного на страницах Библии, когда к Иисусу приходят люди, которые ничего не просят. Они приходят с любящим, жертвенным сердцем, чтобы послужить. Она подходит к Иисусу с алавастровым сосудом мира, драгоценного, и молча. Знаете, в ее походке все пропитано любовью. Как она двигается, как она подходит к Иисусу, ее мотивация. Она понимает, что после встречи с Иисусом, с того дня, когда Господь простил мои грехи, изменилась моя жизнь, покой вошел в мое сердце, в моей жизни все изменилось. И все хорошее, что в моей жизни есть, я обязана для Иисуса. И чем я Ему могу послужить? Вот у меня есть то драгоценное мира, которое я могу возлить Ему на голову. И она ничего не просит. Знаете, к Христу приходили люди с какими-то просьбами, а эта женщина приходит с жертвенной любовью. И ничем не просит. И вот, увидев это, ученики вознегодовали. Друзья, жертвенная жизнь многим христианам непонятна. Жертва многих людей многими неправильно воспринимается. Даже ученики ее не поняли и смущали. К чему такая трата? К чему так жертвовать? Зачем? Друзья, к сожалению, в глазах многих христиан сегодня такие понятия, как жертва, семейный жертвенник, жертвенность – это пустой звук. Это просто пустой звук. Вот эти святыни Господни для многих ценности не имеют. Они ходят за Господом, чтобы от Него что-то получить. Но есть немногие, которые приходят к Господу, чтобы послужить. Потому что Господь отдал за меня жизнь, и жизни, отданные Ему, Он ожидает от меня. Поэтому мы песни такие поем: «Все Иисусу отдаю я, весь Ему принадлежу. Все Иисусу отдаю я, все кладу к Его ногам. Все Иисусу отдаю я, весь хочу Христом быть». Таких людей немного. В основном Христу просит, приходит с какими-то просьбами. «Дочь моя жестоко беснуется, прости грехи». И слава Богу, что есть. Господь никого из приходящих не сгоняет вон. Но кто-то в своей вот духовного такого преобразования достигает такой духовной зрелости, что он понимает, что Господь благ его век милостив. И Господь достоин того, чтобы я мог чем-то послужить, что-то пожертвовать ради Христа, для братьев, для Евангелия, для церкви, для благовестия, для спасения этого мира. И посмотрите, как Господь высоко поднял поступок этой женщины. Он оценил ее жертвенность, сказал о том, что везде, где будет проповедано Евангелие в целом мире, сказано будет в память ее о том, что она сделала. Люди платят огромные деньги, чтобы написать свое имя на памятнике и войти в историю, чтобы о них помнили 200-300 лет спустя после их смерти. Друзья, Господь воздвиг такой памятник этой женщины. Миллиарды тиражей Библии на все языки мира, которые переводят, везде есть имя этой женщины. И она в памяти 2000 лет. Такой памятник ни один олигарх не может себе позволить. Почему? Жертвенность на небесах высоко ценится. Жертвенность в цене у Господа. У Бога в цене те, кто не просит, а отдает. Потому что Господь за нас отдал жизнь свою. Только полной радостной отдачей я тебя, Господь, приобрету. Поем в одном песне. И вот я сегодня приготовил вам 4 истории о жертвенных людях. Я не знаю, впишусь ли до 12, но постараюсь. Но я думаю, эти истории, они такие духоподъемные, и они вам, ну как бы, все в этой теме. 4 истории о жертвенных людях. Наша церковь, вообще церковь, братство наше, церковь наша, я имею в виду, от Голгофа до сегодняшнего дня, за 2000 лет, она богата облаком свидетелей, жертвенных людей. Когда смотришь на их жизненный путь, наша жизнь кажется такой серой и убогой. Такой серой и убогой. По сравнению с тем, что как отдавали себя люди Господу. А знаете, почему отдавали? Потому что Господь сказал, есть формула отдачи. Кто, кому много прощено, тот много любит. А кто много любит, тот много жертвует. И если ты мало жертвуешь, ты мало любишь. А если ты мало любишь, ты не понял голгофскую жертву. Ты еще не понял, сколько тебе прощено. Ты еще не понял, с какого рва болота Господь тебя и спас, и извлек. Ты еще не оценил голгофскую жертву, поэтому сердце твое холодно. И только дай, и дай, и дай. И вот не наступает этого момента радостной отдачи, когда все сердце хочет положить к ногам и Иисуса, и себя, и жену, и детей, и я, и дома будем служить Господу. Господь, чем бы я еще тебе мог послужить? А это только, знаете, от любящего сердца, человека, который оценил голгофскую жертву. И вот я хотел 4 истории рассказать, друзья, о таких людях, которые для меня являются большим примером. Первое. В нашем евангельском братстве была такая женщина по имени Мясоедова Мария Петровна. Кстати, ее фотографию я сегодня отправлю в церковный чат. Вы ее в Телеграме посмотрите. Фотография этой женщины. Она происходила из дворянского рода, дворянский род Мясоедовых, очень богатый род Мясоедовых. Ее отец был губернатором Новгородской губернии. И вот его дочь владела, она была блестящая, получила образование. Она была фрейлиной императорского дворца. Фрейлин избирали из самых благородных девиц, знавших 4 минимум иностранных языка. И она была в числе этих 30 же девушек, которые были вхожи в палаты императрицы и лично ей служили. То есть она владела свободно итальянским, французским, немецким, писала поэмы, готовилась к свадьбе. У нее был жених из дворянского рода. И вот наступила ее встреча с Иисусом. Она на улице услышала, это было на улицах Парижа, Версаль, она услышала проповедь уличного проповедника, который проповедовал о богатом юноше. И говорил: одного только не достает тебе. Вокруг этого проповедника уличного была толпа из 300 человек, люди разного рода, разных сословий. Ее женское любопытство взяло верх, она присоединилась, и она была настолько тронута этой проповедью, что она пришла домой, переосмыслила свою жизнь, впервые помолилась искренне перед Богом, оценила Голгофскую жертву, покаялась. Это была ее встреча с Иисусом, которая принесла ей радость новой жизни, рождения свыше. И она настолько полюбила Иисуса, что она, встретившись со своим женихом, вернула ему колечко, которое обычно женихи дарят друг другу накануне свадьбы, и сказала, что все мое сердце занято любовью к Иисусу Христу, и для тебя в моем сердце нет места. Свадьбы не будет. Я свою жизнь посвящаю Иисусу. Она посвятила себя благовестию в армии спасения. Благовествовала в трущобах Швейцарии, Англии, Франции. Она потом... В общем, ее жизнь была наполнена служением простым людям. И вот она приехала в Петербург, Дом Евангелия, Рождество, услышала проповедь Вильгельма Фетлера, и Господь ее побудил остаться в России, служить здесь. Здесь тоже есть в трущобах много людей, которые нуждаются в проповеди Евангелия. Да, кстати, ее родители, когда узнали о том, что она расторгла брак со своим женихом, они лишили права на наследство, лишили материального содержания. Она стала изгоем в семье. Она лишилась счетов в швейцарских банках и большого наследия дворянского рода, посчитав, что она опозорила их дворянский род. А она, любя Господа, вот разбила этот алавастровый сосуд, свою юность положила к ногам Иисуса. Она стала служить. И она вскоре стала одним из сотрудников Вильгельма Фетлера. Она печатала свои стихи, поэмы в журнале «Гость», «Вера». Она помогала правозащитной деятельностью, широкой занималась, была вхожа во все кабинеты министров, когда притесняли баптистов, евангелистов, штундистов. Она была вхожа в императорскую семью, у нее были обширные связи. Она помогала всем гонимым пресвитерам улаживать многие правовые вопросы. Она была очень жертвенным человеком. Знаете, что интересно? Я с ней познакомился, недавно прочитав ее уголовное дело. Мне дали возможность ознакомиться, 12 томов ее уголовного дела. Она была осуждена 3 раза. Первый раз в 28-м году в городе Нижний, это Великий Новгород, в новгородской тюрьме сидела, потом в Соловецком концлагере, потом Красноярская ссылка. И свой 3-жды отбыла срок заключения. Множество раз была на этапах, близка к смерти. Вот эта фрейлина императорского дворца в резиновых ботах и в арестантском бушлате прошла через тюрьмы, этапы, болото, нищету, вши, клопы, уголовников, опасности для жизни. Но она до конца своей жизни сохранила способность служить людям. Она благовествовала в тюрьмах женщинам падшим. Ее жизненный путь закончился в доме престарелых. Она полностью ослепла и умерла в 90 лет, но сохранив драгоценную веру в Господа. И она никогда не жалела о своем выборе, что она отказалась от жениха ради жениха Иисуса Христа. Она так прилепилась любовью к Иисусу, что она никогда не жалела о том, что потеряла банковские счета, наследство дворянского рода. Преимущество этой светской, красивой, греховной жизни, она это все почла за сор ради Христа и Евангелия. И вы знаете, листая ее арестантскую тетрадь поэтическую, ее стихи, которые она написала в лагере, в тюрьме, они все были изъяты, приобщены к уголовному делу в качестве вещдоков, вещественных доказательств ее антисоветской контрреволюционной деятельности. Я был потрясен этой духовной поэзии, как она высоко мыслила о Христе. Она умерла в 90 лет, полностью ослепнув, но до конца жизни своей она благовествовала вот этим постояльцам этого дома престарелых, дома инвалидов. Ее где-то там похоронили, по сей день неизвестна ее могила, ее искали. Дворянскую дочь похоронили как бомжа. И за ее гробом никто не шел и ни песен не пел. Она умерла в 61-м году. 3 срока отбыла в лагерях. И она сознательно, она не потеряла свою жизнь, она сознательно отдала свою жизнь Христу и посвятила ее Евангелию. Вы знаете, это была та самая женщина, которая написана в Евангелии, что незамужняя заботится о том, как угодить Господу. Вот она в своем незамужестве посвятила свою жизнь Христу и была счастлива, потому что Господь не муж – источник счастья, а Христос был источником ее счастья. Не думайте о том, что муж, жена могут заполнить вашу душу. Нет, вашу душу может заполнить только Бог, только Он. И она вот нашла в Боге это счастье, источник радости. Вы знаете, это была очень жертвенная душа. Это была особая жертва. К сожалению, ее имя сегодня забыто потомками. Но у меня есть мечта написать книгу. 30 замечательных судеб людей, которые никогда не были замужем. Но они были абсолютно счастливы, прожив жизнь для Христа и Евангелия. Вторая история, друзья. Вторая история – это пресвитер Московской церкви. Кстати, его фотография тоже вышла сегодня в наш церковный чат. Пресвитер Московской церкви Фатеев Степан Михайлович. Это был очень жертвенный человек. И вот, листая его уголовное дело, я там нашел для меня потрясающий пример его жертвенности. Он, знаете, в 30-е годы, пятилетка безбожия, все дома молитвы были закрыты, служители арестованы. А у людей была потребность жениться, выйти замуж. Нужна молитва служителя, бракосочетание. А где найти служителя, который вас сочетает? И вот к нему на квартиру приходили братья, сестры, женихи и невесты. И он в простоте сердца своего, там вот вся на квартире, их сочитывал, давал пожелания, наставлял. Потом тайно крестил новообращенных в Москве-реке, ночные такие, под видом чаепития организовывал разные встречи с разными группами. И как мог, как добрый пастырь в 30-х годах опекал свою паству, очень жертвенно. И вы знаете, однажды пришел к нему жених, невеста, он их сочетал, благословил, дал наставление. Соседи донесли, и в 37-м году арестовывают его, арестовывают жениха, арестовывают невесту. Фатеева Степана Михайловича за то, что он, вопреки законодательству религиозных культов, будучи бродячим священником, не имея лицензии на отправление культов, совершал обряды венчания у себя на дому, нелегально приговорен к высшей мере наказания к расстрелу. Жених приговорен к высшей мере наказания к расстрелу. Невеста приговорена к 10 годам лишения свободы. Вы знаете, я вот смотрел на фотографии этого пресвитера, который не отрекся дать последнее. Цена, знаете, цена благословения. Вот цена молитвы благословения. Ну, казалось бы, ну что, такое время, можем сойтись и живи себе. Нет, без молитвы не можем сойтись. Нам нужна молитва. Понимаете, мышление людей в 30-е годы. Без молитвы создать семью не можем. А цена молитвы – жизнь. И вот на Бутовском полигоне дожидается наш пресвитер церкви Московской Гласа Архангела, когда изыдут творившие добро воскресенье первого. Это жертва, друзья. А он мог отказать, сказал, мне не положено у себя обряды венчая на квартире совершать. А он не сказал так. А он приходящих к нему не изгонял вон. Он выполнял свой пасторский долг в то время, когда многие закрывали свои сердца и свои квартиры, зная, чем это пахнет, по понятиям 30-х годов. Вы знаете, это особые жертвы. И такие жертвы люди приносили, любя Иисуса Христа. В них все дышало любовью. Они так прожили, потому что они любили Господа. И они, можно сказать, свою жизнь разбили, как этот алавастровый сосуд у пронзенных ног Иисуса Христа, который их возлюбил больше. Третья, друзья, история. Город Выкса. Город Выкса – это Горьковская область, сейчас Нижегородская область. Я помню, по молодости посетил в годы гонения эту церковь на Рождество. В то время эта церковь собиралась в частных домах, богослужения проводила. И я обратил внимание, что в переполненном доме молитвы, где не было лавок, все стояли плечом к плечу, было тесно, церковь была 300 человек, небольшая хижина. Вдруг люди расступились, и такой образовался проход, и по проходу кто-то пробирается к месту, где проповедники, а тут место приготовлено. Человек без двух ног. пробирается по проходу, тут место для нее возле кафедры органина. Смотрю, во время собрания она песни поет. Кончилось богослужение, ее братья на саночках повезли домой. Я поинтересовался у пресвитера, а кто такая? Так много внимания ей указано. Зима, зимние, ну, суровые морозы. И она не дома отсиживается, когда люди на двух ногах предпочитают не ходить на собрание, она без двух ног собрание пропускает. Меня она очень заинтересовала, и мне много чего доброго они рассказали. Я говорю, ну, позвольте мне ее посетить лично, я хочу из ее личных уст услышать эти истории. А история потрясающая. Она, ее мать была колдуньей, притом самой известной колдуньей в той местности, которая... Не зарастала народная тропа, приходили люди там для колдовства в ее дом. И она, эта мать колдунья, наградила свою дочь бесом. С раннего возраста бес приходил к ней и мучил ее, дочку, бес. Она осязала его, она видела этого беса. И однажды, когда Верочке, это, Вере этой было 18 лет, бес ее повлек за собой, к железнодорожным путям, говорит, ложись. И она легла, и поезд прошелся по ней. И она оказалась без двух ног, жизнь была сохранена, сатана пришел, чтобы украсть, убить и погубить. И он так ласково ее позвал за собой, говорит, ложись. И она легла. Ее спасали от смерти, в больнице оказалась, а бес к ней приходит и говорит, ко мне приходит и говорит, ну что так неудачно, кому ты сейчас нужна, 18-летняя, без двух ног? Теперь уже надо точно уйти на тот свет красиво, найти ампулу яда. И вот она готовилась к самоубийству, чтобы уйти с этой жизни. И в это время христианская молодежь ходила из двора в двор, из улицы в улицу. В каждый дом приглашали на Пасху, свидетельствовали о Пасхе, а потом приглашали на богослужение. В ее это, весть о Пасхе, воскресение Христа, христианская молодежь принесла этой несчастной душе, над которой так сатана сильно поиздевался, дьявол. И ей сказали, что у Бога есть сила, что приходящего ко Христу не изгоняет вон. Он наполнит твое сердце миром. Он тебя может без двух ног сделать более полезным, чем люди на двух ногах, но у которых Бога не знают. И она поверила, что неужели у Бога больше силы, чем у дьявола? Она-то знает, какая сильная мама и те бесы, которые к ней приходят, и какой силой мать ее обладает. А они говорят, у Христа больше силы. У Христа больше сил. И она поверила. В общем, на собрании она оказалась, покаялась, заявила на крещение. И наступил день крещения, когда ей шили, так, знаете, как для крещаемых, такой халатик, как в виде мешка снизу, чтобы он был, ну, как мешок такой, да? Вот такой вот. Ее на руках братья занесли в воду для крещения. Говорит, меня заносит в воду, а бес шепчет мне. Что ты думаешь? На этом конец? И ты думаешь, что после этого... Все закончено? Нет, я еще к тебе приду. Я, говорит, в этот момент, когда сатана мне шепчет, братья несут меня в воду, я, говорит, в духе сказала, во имя крови Иисуса Христа уйди, сатана, от меня. И все, говорит, сатана убежал. И наступил радостный день, ее обещание Богу, доброй совести, жизнь ее изменилась, ее тело стало храмом Духа Святого, мать стала терять свою силу, свои способности, потому что туда в ее дом пришло, что? Царство Иисуса Христа пришло, и мать стала терять свою силу, мать стала терять бизнес, клиентов, а она стала прославлять Бога, к ней стала приходить христианская молодежь. И вот она мне эту историю рассказала, а продолжение этой истории рассказал мне пресвитер. Говорит, ты знаешь, в нашей церкви есть только одна машина. Это у этой Веры инвалидка, машина на ручном управлении. И она, говорит, вот этим автомобилем своим служит. Говорит, она меня с вечери развозит для больных, чтобы посетить всех. Это единственный автомобиль в нашей церкви. Ну, в то время, 80-е годы. Трудные времена было. Больше того, она, говорит, знает все многодетные семьи в нашей церкви и зимними вечерами носочки вышивает в каждой семье по размеру. Говорит, каждая семья ощутила ее любовь. Она не тратит время зря. Зимними вечерами обшивает все многодетные семьи. Летом она выращивает, у нее обильный урожай, она делает консервацию. И все, говорит, в церковь, на праздник жатвы. Семьям узников, семьям многодетным. Столько консервации. Когда она успевает по этим грядкам лазить? Как она успевает? Я когда пришел к ней в дом, у нее на столе такая огромная пачка писем, и она вела обширную переписку с узниками. И вы знаете, я вот смотрел на этого человека, кстати, она уже недавно умерла, и так мне рассказали, что за ее гробом шли многие и плакали. Это те люди, которые за всю ее жизнь испытали теплоту ее любви на себе. Это был очень добродетельный человек, это была благотворительная душа. Написано, не оставляйте жертвы благотворения. Благотворительность – это жертва. И многие, испытав ее, прикоснувшись к ее теплому, горящему, любящему сердцу, шли за этим гробом и плакали. Они что-то очень сильное, большая потеря для церкви, потеряя таких членов церкви. Так вот, друзья, знаете, вот эта встреча с этой Верой на меня потрясающее впечатление произвело. Это была та, которая разбила алавастровый сосуд и принесла к ногам Иисуса Христа. Христу она приходила не с просьбами и нуждами, а с мыслью: «Господи, чем бы я тебе еще могла послужить?» Она приходила к Христу как великий должник перед Божьей неизреченной, неописуемой любовью. И из этого любящего сердца рождались вот эти благотворительные программы и вот такая очень содержательная жизнь. Так, это уже третья история, да? Осталась четвертая. А история четвертая, друзья, вот какая. Тоже она очень поучительная для меня. Еще один был в моей жизни очень такой жертвенный человек, который оказал лично на формирование моей юности и моего следования за Христом большое влияние. Этот человек был в нашей Кишиневской церкви. Как вы знаете, я в Кишиневе прожил 25 лет. Там я покаялся, принял крещение, там происходило мое становление. И там в нашей церкви был человек, который не сказал ни одной проповеди за всю жизнь, ни разу не вышел на кафедру, но он оказал на меня больше влияния, чем те люди, которые постоянно стояли на кафедре. Это был хозяин дома молитвы у нас. Мы собирались в его огороде 17 лет. Николай Иванович Никора. Ну, в то время были трудные времена, церковь скиталась по частным домам, и у него была большая плантация фруктовый сад, персики, черешни, грецкие орехи, яблоки, груши. И он говорит: так, вырубайте весь сад и ставьте здесь палатку. Он вырубил весь свой фруктовый сад, и церковь построила там палатку. Я помню, 5 раз разрушали эту палатку, 5 раз. И каждый раз, когда разрушали, он говорит: стройте больше, больше стройте, еще раз вырубайте дальше. И он позволял дальше нам вырубать его фруктовые деревья. Говорит, каждая следующая палатка должна быть больше предыдущей. И это больше и больше, а потом уже больше некуда. Он говорит: сносите гараж. Гаражи его снесли, больше стройте. Церковь на его огороде выросла в 300 членов церкви. А пришли 100, а выросли в 300. А плюс дети, молодежь, оркестр, хоры. И там постоянно была милиция. И вы знаете, а он был очень жертвенным человеком. И вот властям это надоело, пригнали тяжелую технику, и его дом сравняли с землей, разрушили. Такой, знаете, был хороший каменный дом у него, родовое поместье, где он жил 70 лет. Разрушили его дом, и вместо гектара земли и всех его плантаций виноградников, столярных мастерских и всего прочего, дали ему одну комнату в общежитии на 3-м этаже. Одну комнату человеку в 70 лет, старцу, который всю жизнь на земле жил. Одну комнату. Живи счастливо, ни в чем себе не отказывай. Да? И я помню, я помню, молитву этого брата Николая Ивановича на развалинах дома, у нас там было последнее богослужение, помню, в воскресенье церковь собралась на развалинах его дома совершить последнее служение, и дальше мы переходили по другому адресу. Я помню его молитву, до сих пор я помню интонацию его голоса, как он молился. Молитва была такая: «Господи, благодарю Тебя за всех, кто покаялся на моем огороде, за то, что церковь могла тут действовать 17 лет». И вот знаете, вот одно слово: благодарю, благодарю, как будто бы у него новоселье какое-то, понимаете? Вот расхищение имения принимали с радостью. Как будто у него он не потерял все, а как будто что-то приобрел, как получивший великую прибыль. Это молитва была благодарности на развалинах, на руинах своего дома. И прошли годы, мой отец освободился из лагеря, освободился в декабре 86 года, и вскоре он пришел к нему на этажи, к Николаю Ивановичу, сделать ему одно предложение. Говорит: Николай Иванович, Вот вы пожертвовали ради церкви своим имуществом и своей доброй старостью. Вы это сделали ради церкви. И Бог вашу жертву принял. А мы, как церковь, хотим, чтобы у вас была добрая старость. Подыщите себе домик, а мы его оплатим. Подыщите домик. И я, говорит, найду возможности, чтобы оплатить, чтобы ваша старость была не здесь в общежитии, а на земле. Он говорит: Михаил Иванович, это нужно для церкви? Нет, говорит, для церкви уже не нужно. У нас где проводить богослужение, вопрос уже решен. Он говорит: тогда не лишайте меня награды в Царстве Небесном. Если вы со мной рассчитаетесь на земле, какую я награду буду иметь в небесах? Понимаете, образ мысли. Он отказался от... Это не вознаграждение, это был просто такой долг. Ну, как бы, церковь чувствовала себя должниками перед этим братом. И он отказался ради того, чтобы не потерять Божье воздаяние на небесах. Вот Моисей написано: смотря на воздаяние, был тверд. Ради воздаяния, которое он видел, он отказался от того, чтобы называться сыном дочери фараоновой. Знаете, вот этот Николай Иванович на формирование моей юности, вообще понятий жертвенности, посвящения, повлиял больше, чем проповедники, которые стояли на кафедре, говорили и никогда ничем не жертвовали. И я очень благодарен Богу, что в нашей церкви, в истории нашего братства, было так много людей, подобных этой женщине, которая ни о чем не просила, но все в ней дышало любовью. В ней все дышало мыслью о неоплатном долгу перед Господом. Чем бы я могла ему послужить? И она нашла, чем могла бы послужить. И я так думаю, братья и сестры, что вот, подводя итог нашему собранию, нам бы хорошо научиться жить так, как мы поем. Вот мы поем: все Иисусу отдаю, весь Ему принадлежу. Я думаю, что нам хорошо задать самих себе такой вопрос: а в наших семьях есть жертвенник семейный? А такие понятия, как жертвенность, посвящение Господу, для нас имеет вообще такие понятия и ценности? А мы понимаем, что такое жертва, что без жертвы угодить Богу невозможно. Господь нас приглашал следовать за Ним на условиях жертвенности. Он сказал: кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. И всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. То есть это условие ученичества, это условие следования за Господом. Это не условие для каких-то особо одаренных или особо духовных, или особо продвинутых. Это условие ученичества. Вы хотите, чтобы я вас чему-то научил? Ну, начинайте. Отрешитесь от всего, несите крест. Это условие ученичества. И я хотел бы в конце такие небольшие советы дать, с чего начинать. Ну, с чего начинать? Есть у нас такая, знаете, хорошая песня, что «Если жертва Христова для меня потеряла цену, на Голгофу веди меня снова, и я снова бороться начну». Если сердце холодно, если жертва Христова потеряла цену, никакая другая мотивация не зажжет наше сердце любовью к Господу. То есть в нашей жизни могут происходить богоугодные жертвы исключительно из любви к нашему Господу. «Люблю, Господь, твой дом, чертог любви твоей, я рад нести всегда все тяжести труда и крест его скорбей». Хотел бы таких 5 коротких советов дать для тех, кто хочет приобретать навык жить жертвенной жизнью. Первое. Приобретайте навык быть верными в малом. Быть верными в малом. Например, навык молиться, навык ходить на собрание. Христос по обыкновению пришел в синагогу. Навык носить Библию на собрание. Не смартфон, а Библию. Навык. Навык быть подотчетными родителями. То есть навык к правильным вещам. Вот этот навык надо в жизни приобретать. Второй совет. Все красные линии, они находятся в теме Божьей славы. Вот когда вы думаете, можно это делать или нельзя делать, хорошо это или плохо, насколько можно себе позволить то или другое. Так вот, один из самых главных вопросов – это должна быть Божья слава. Читаю 1 Коринфянам 10:31. «Идите ли, пьете ли или иное что делаете, все делаете во славу Божию. И не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией, так, как я угождаю всем во всем, ища пользы не своей». То есть, все делайте во славу Божию. Вы знаете, у нас сегодня много блогеров и блогерш. Людей, которые публикуют, не поймешь что. А в той сфере, благосфере, как себя вести? Все делайте во славу Божию. Перед тем, как что-то публиковать, задай вопрос. А то, что я сейчас опубликую, это для славы Божьей? Вот Бога да прославит та информация, которую я сейчас публикую. Если для славы Божьей, смело, благослови вас Бог, действуйте. А если не для славы Божьей, да запретит вам Бог заниматься этой болтовней в социальных сетях. Все, что делаете, все для славы Божьей. И вы знаете, мне лично это очень сильно помогает, как себя вести в нестандартных ситуациях. Господи, а вот как бы вот ты бы сейчас на этом месте себя повел? Как я должен повести себя так, чтобы тебе понравиться? И меня вот эти красные линии, они часто удерживают от каких-то необдуманных, неправильных, ну, выборов и поступков. Третий совет. Стремитесь к небесным ценностям. О горнем помышляйте, а не о земном. Очень важно, друзья, небесное не променять на земное, небо не променять на землю. Говорят, что в гробу карманы пустые. С собой человек ничего не унесет с этой земли. Вот все те активы, ценности, которые Бог нам дал, надо суметь, успеть инвестировать в небесные ценности. Вот если постоянно помышлять о горнем, а не о земном, это нам очень правильно поможет, вот, жить правильно, решать правильно, приоритеты. Там, где сердце ваше, там, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. И вот наша жизнь, она будет очень целеустремленной, как странников и пришельцев на этой земле. Четвертый совет. Угождайте Богу. Вот вся наша христианская жизнь, она должна быть богоугодной. Есть люди богопротивники, а есть богоугодники. И написано, что неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу. И незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу. А женатый заботится о мирском, как угодить жене. И замужняя заботится о мирском. Как вы думаете, о чем здесь речь? О том, что неженатые и незамужняя более духовные, чем женатые и замужние? Нет, не об этом речь. Речь вот о чем. Только та жена сможет своего мужа сделать счастливым, который научилась в юности угождать не себе, а Богу. Только тот муж сможет свою жену сделать счастливой, который научился жить в юности жизнью Богу угодной. Не для своего чрева, не для своего желудка, а для Бога угождать Богу. Ты научился жить не для себя в юности. Семейная жизнь – это про то, что жить не для себя. Люди выходят замуж не для того, чтобы мне было хорошо, чтобы от меня было хорошо, моему ближнему, мужу, жене. А где этому научиться жертвенности? А Господь говорит, юность, добрачная жизнь – это школа, школа угождения. Не себе, не моде своей, не прихоти своей, а Богу угождать надо. И люди, которые научились так жить, богоугодной жизнью, у них счастливые браки, счастливые благословенные семьи. Они знают, как служить мужу и как служить своей жене, чтобы были богоугодные, крепкие, фундаментальные семьи. И последний совет. Искореняйте вожделение своей значимости. Знаете, есть много вожделения, есть много похоти. Но вот вожделение своей значимости – это особое вожделение. Вот чтобы уподобиться Христу, вот это вожделение своей значимости надо искоренять. Кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. И так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Вот здесь тайник духовных сил, почему у многих не получается жертвенная жизнь. Почему? Так много борьбы за лидерство, за первенство, чтобы быть рупором, там, авторитетом, экспертом, что вот как я скажу, так все должны и так далее. Откуда так много борьбы и распри между вами? Вот эта борьба за первенство, борьба за лидерство, быть лидером мнений и так далее, и так далее. Вот Писание говорит, искореняйте это вожделение своей значимости, чтобы уподобиться Христу. И тогда мы будем жить Богу угодной жизнью. Итак, друзья, Господь отдал за нас жизнь свою, и жизнь, отданная Ему, Он ожидает от нас. И да благословит нас Господь в этом преуспевать. Слава нашему Господу! Аминь!

я летела в похоти отчаянной, в гордости земной. Я мечтал о счастье, чтобы где бы я ни был, было мне легко и в душе покой. Каждый из нас мечтает о счастье, и каждый из нас хотел его найти. Но истинное счастье можно найти.

Слово Господа чисто, светло, непоколебимо. Слово Господа дает надежду в этом мире. И вначале было Слово, и Слово было Бог. И создал Бог однажды все то, что видим, слышим, ощущаем. В себя мы заглянуть так не желаем, не хотим. А Слово стало плотью и обитало с нами в полной силе Духа благодати. Иисус Христос пришел для всех людей, чтоб свет пролить сердца людей. Слепые видели, глухие слышали, и пленные свободу получали. Вставали те, кто думал, что он обреченный, и исцелялось много прокаженных. И угнетенных поднимал Господь Иисус, обремененных успокаивал, давая мир душе и сердцу. А кто же мы? Кем были мы? И кто сейчас мы есть, забыли? Греха осознавать мы не хотим, летим куда-то, спешка, давка. Свой путь прокладываем гладко, чтоб видели меня, какой я молодец. Перед людьми, а перед Богом, кто ты есть, ответь себе, не лги. Господь мой Бог, своим ты делом доказал ко мне любовь. Ведь кем я был последним грешником из всех? Открыв глаза мне, я увидел, что ты Творец, а я творение, Отец. Отцом тебя назвать могу я. Я знаю, сильно дорог для тебя. Я твой, твое дитя. Ты говоришь, что если мать свое дитя оставит, бросит и уйдет, то ты не бросишь никогда, ты будешь рядом навсегда. Всецело, Господи, возьми меня, веди меня дорогою Твоею, пусть вражья сила дьявола орда падет к Твоим ногам неумолимо. Ведь это брань, идет война за души близких и родных людей нам. Дай, Господи, огонь труда, всецело принадлежу Тебе я. Последнее время Господь наш грядет, мы Божьи дети, Его народ мы. Его помазание на церковь идет, а самое главное — остаться верным. Ведь это брань, идет война за души близких и родных людей нам. Дай, Господи, огонь труда, всецело принадлежу Тебе.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: Как и планировалось, в воскресенье Бинет взял Иосифа с собой в город. Он был совершенно убежден, что не позже, чем в середине следующей недели, последует ответ от Зола Батума, но в заключении письма он приписал: «Прошу сразу же дать ответ», и дважды это подчеркнул. Поэтому он надеялся в четверг, позднее всего в пятницу, иметь письмо в руках. Он так был уверен в положительном ответе, что подготовка к отъезду Иосифа шла полным ходом. Сначала они зашли с Иосифом в магазин обуви и купили пару грубых рабочих сапог, достававших почти до колен. Он ворчал сначала, что это очень дорого, но когда убедился, что дешевле он во всем городе не найдет, то в конце концов остановился на этих. Потом они приобрели для Иосифа 4 рабочих костюма. При этом Бинет несколько раз предупредил, что это на 3 года и чтобы Иосиф к своей одежде относился бережно. Была также куплена соломенная шляпа, оставшаяся еще с прошлого сезона. Сезон соломенных шляп, собственно, еще не начинался. Кроме того, шляпа немного запылилась, но поскольку владелец ее цену значительно сбавил, то Бинету она обошлась почти за даром. Он купил 6 пар толстых рабочих носков, 4 хлопчатобумажных рабочих рубашки синего цвета, 3 больших хлопчатобумажных носовых платка, 3 пары рукавиц из прочного парусина, синюю рабочую куртку и короткий фартук с большими карманами, в которых Иосиф мог носить с собой инструменты для работы. Отсюда они направились в магазин металлических изделий, где Бинет после тщательного выбора купил молоток, металлорежущие ножницы, коробку с гвоздями, прищепки и моток бечевки. «Мне также нужна рубашка на выход на воскресенье», — отважился сказать Иосиф. Он немного боялся, как на это прореагирует отец. Он видел, как отец подал продавцу магазина промышленных товаров денежный знак в $20 и только $3 получил на сдачу. «Воскресная рубашка?» – недовольный спросил Бинет. Он вздохнул и откашлялся. «Я думал», – сказал он наконец, – «я тебя туда работать посылаю. Как ты думаешь, для чего тебе там понадобится выходная рубашка?»
1: «Я надеюсь, что смогу изредка ходить в церковь, отец», — ответил Иосиф. Он был уверен, что стоявший у соседнего стенда человек слышал их разговор, потому что отец говорил очень громко. Иосиф слегка покраснел. Как раз в это мгновение мужчина обернулся. Это был никто иной, как брат Коллинз. Это высокопочтимый пастырь. Он слегка прикоснулся рукой к своей шляпе и поклонился. «Добрый день!» – сказал он приветливо, протянув им руку. Бинет схватил ее и крепко пожал.
2: «Добрый день, брат Коллинз!» – сказал он обрадованно. «Хороший день сегодня, да? Хороший день!»
1: «Да, как у вас дела идут дома?»
2: «Спасибо, хорошо!» – ответил Бинет, улыбнулся и слегка поклонился.
1: «Я вас завтра, конечно, всех вместе встречу в церкви, не правда ли?»
2: «Конечно. Если нам ничего не помешает, то можете на нас рассчитывать».
1: «Я, кажется, только что слышал, что ваш сын говорил про церковь».
2: «Значит, он все слышал, как будто так нужно было, брат Коллинз». Лицо Иосифа густо покраснело из-за поведения другого человека.
1: «Я как раз наряжаю его одеждой для поездки на восток на следующей неделе», — нашел Бинет косвенный ответ. «Недалеко от нашего прежнего места жительства, где-то на расстоянии 10 километров. Я взял в аренду большой виноградник, и Иосиф будет им там заведовать».
2: «О, я понимаю, понимаю», — сказал брат Коллинз. «Выходит, он станет виноградарем. В Библии есть одна история о виноградаре, который...»
1: «Да, я знаю, брат Коллинз, я как раз покупаю ему все самое необходимое для этого путешествия. Это будет для него что-то совершенно новое».
2: «И он там будет посещать церковь?»
1: «Ну да, я думаю, я надеюсь. Там довольно далеко нужно идти, но если Богу будет угодно, то он ему и укажет путь, как туда попасть. Я так понимаю».
0: Бинет Амстронг-младший хихикнул, будто он выдал что-то необыкновенно мудрое.
1: «Да-да, мы как раз говорили о том, что нужно купить еще рубашку на воскресенье». еще рубашку на воскресенье?» Лицо Иосифа горело, он покраснел до корней волос.
2: «Ну что ж, Иосиф?»
1: Брат Коллинз подошел к нему и крепко взял его за руку выше локтя.
2: «Нам тебя у нас в маленькой церкви будет очень не хватать. У нас здесь совсем мало таких молодых парней, как ты. Ты бы нам мог очень пригодиться. Но пусть тебя Господь благословит, если ты теперь должен уехать. Мне хочется тебе еще сказать, что твое выступление недавно мне очень понравилось. Мне жаль, что я говорю тебе об этом только сегодня. Конечно, твои старые друзья там будут очень рады новой встрече с тобой».
1: «Я надеюсь», — с улыбкой ответил Бенет.
2: «Ну, Иосиф, нам надо идти», — сказал Бенет. «Иначе мы не вернемся домой вовремя. Мне жаль, брат Коллинз, но нам теперь пора».
1: И Бенет на прощание взялся за шляпу. Быстро приближался день, когда Иосифу нужно было покидать свой дом. Взаимоотношения с Бантумом были оформлены. Прошло 12 дней после того, как Бенет приехал домой с договором об аренде, и теперь Иосиф был готов к отъезду. «Но одного еще не хватает, по моему мнению, что ему обязательно нужно», — сказала его мать, складывая в пакет бутерброды. «И это Библия».
2: «Библия?»
1: — иронически спросил Бенет.
2: — «Мало еще денег я на него растратил».
1: — «Но у него нет Библии».
2: — «Зато у него есть Евангелие».
1: — «Но много примеров на уроках в воскресной школе берутся из Ветхого Завета, Бенет», — сказала Анни.
2: — «Но все нужные стихи он найдет и в Евангелии».
1: — «Да, я это знаю», — тяжело вздохнула Анни. — «Но мне было бы легче на сердце, если бы я проводила его в путь с Библией».
2: «А он умеет с ней обращаться?»
1: «Бенет, он же уже не ребенок».
2: «Но подумай только, сколько расходов я уже на него сделал. Его проездной билет стоит целое состояние».
1: «Но это мое мнение», — серьезно ответила Анни. «Наш сын очень хочет иметь Библию, и ему нужна Библия, и это для тебя многократно оплатится, если ты ему ее купишь».
2: «Как ты это понимаешь?»
1: Бенет вопросительно взглянул на нее, и рот его остался озадаченно открытым. Она задумчиво ответила. «Если ты ему сейчас не купишь Библии, то в другом деле оно может обойтись тебе намного дороже».
2: «Ты так думаешь?»
1: Лицо его приобрело испуганное выражение. Раздумывая, он провел пальцем по своему большому римскому носу. Бенет не собирался всю семью брать с собой в город, чтобы провожать сына. Он хотел взять только Иосифа и его вещи. Бенет делал это намеренно, чтобы сцена прощания прошла более или менее без сильных чувств. Во всяком случае, он Анне сказал, что на обратном пути он нагрузит угли. Иосиф сначала попрощался с Квиксильвером, потом с Лавелом, потом с Виргинией, причем он обоих сердечно поцеловал.
2: «Будьте хорошими», — сказал он. «До свидания».
1: «Мама». Он крепко ее обнял и прижал к своей груди. Ее мягкие волосы касались его щек. Он что-то шептал ей на ухо. В это время Бенет грузил вещи в повозку. Потом он вернулся и откашлялся, давая этим понять, что прощание окончено. Иосиф дважды поцеловал мать в ее застывшее лицо. Никто из них обеих не мог говорить. Нежность, которую они питали друг к другу, просто не давала облечь себя в слова. Они понимали друг друга без слов. Он еще раз прижал ее к себе, потом словно оторвал себя и, ничего не видя от слез, направился к экипажу, сел в него и помахал рукой. Анни и оба детей смотрели им вслед, пока коляска не скрылась из виду. Они снова и снова поднимали руки и махали. Иосиф махал им в ответ, но скоро они исчезли из виду. Отец же его сидел рядом прямой с плотно сжатыми губами. За всю дорогу до города он не обронил ни одного слова. Возле книжного магазина в Адморе он остановился и вскоре вернулся, держа в руках розовый сверток. Он протянул его Иосифу.
2: «Вот тебе Библия. Твоя мать считает, что она тебе нужна. Так, вот твой проездной билет, Иосиф. Смотри, чтобы не вытащили.
1: Я уже объяснил, как тебе в Чикаго сделать пересадку. Если что-нибудь забудешь, спроси у человека в красной фуражке. Они для того и стоят там. Твой багаж я уже сдал. Ключ от него у тебя есть. Не засни, когда будет тебе время выходить, и не разговаривай слишком много с чужими людьми. Не рассказывай им сразу все, что ты знаешь и чего не знаешь. Я в один из твоих чемоданов положил будильник, используй его». Во все время этого разговора Беннет смотрел на рельсы, потом он достал свои часы. «Поезд прибудет уже через 6 минут, значит, время мне ехать обратно. Я думаю, что все самое главное я тебе сказал. Спроси у господина Макракена, как виноград обрезать». Это за последние дни Беннет сказал ему уже, наверное, 10 раз. Не было на этот раз ни крепкого рукопожатия, ни поцелуя. Он не пытался помахать Иосифу. Не было слез, не было выражено никаких чувств. И как следствие, стоял теперь Иосиф один возле выложенного из красного кирпича здания вокзала в Адморе и смотрел на восток, на рельсы, уходящие в беспредельную даль прерий. Он распрямил плечи, поднял голову. Теплое апрельское солнце светило ему в свежее открытое лицо. Мысль, что он больше не является оберегаемым ребенком, но самостоятельным взрослым мужчиной, вдруг наполнила его тело и душу радостью. Он плакал, когда прощался с матерью. Он просто не мог сдержать себя, но сейчас ему совсем не хотелось плакать. Никогда до этого неизвестное ему чувство силы и мужества словно пронизывало его, и выражение значимости было написано на его еще юношеском лице. Пыхтя, фыркая, шипя, качаясь, громыхая, пуская клубы пара, точно по расписанию подошел поезд. Земля стала дрожать под его ногами, и Иосиф еще раз бросил взгляд на рельсы, ведущие в неизвестное будущее, и вошел в вагон. Так как в вагоне было почти пусто, он выбрал себе место с левой стороны, чтобы не смотреть прямо на солнце. Невозможно сидеть и ни о чем не думать, хотя многие лица кажутся пустыми и ничего не выражающими. Мысли Иосифа блуждали между беспокоенными заботами и надеждой на счастье. С одной стороны, он с нетерпением ждал встречи с Фредди и всеми другими друзьями своего детства, с которыми он провел столько радостных дней. С другой стороны, его мучило сознание того, что он для отца просто вещь, предмет, из которого создается возможность постепенно, мало-помалу выколачивать капитал. Если Беннет когда-либо радовался тому, что имеет сына, так это было сейчас». Иосиф знал это. То в нем все восставало против, то вдруг появлялось желание доказать всему миру, что он Амстронг с достаточным количеством крови стоксов. Иосиф сидел и думал, думал и думал. Когда две пожилые женщины, сидевшие на пару скамеек вперед от него с другой стороны вагона, открыли коробку из-под обуви и начали жевать свои булочки, то он достал один из пакетов и начал разворачивать бутерброды, упакованные для него матерью. Мать ему положила столько хлеба, что хватит покушать 6 раз. И все она уложила очень аккуратно и чисто, отделив одно от другого. Потом подошел из соседнего купе приветливо настроенный мужчина и уселся рядом с ним. Иосиф удивленно поднял глаза. «Путь лежит в Нью-Йорк, ага?» – спросил он и широко улыбнулся, сверкнув при этом 2 золотыми коронками. Иосиф вспомнил о том, что наказал ему отец об отношении к чужим, и после некоторого молчания спросил: «Вы там живете?» «Я провожу там часть моей жизни. Человек, занимающийся делом, не живет на одном месте. У него не одно место жительства. Понимаете? У меня, во всяком случае, их несколько. Теперь я еду домой к своей жене. Вы тоже женаты?» «Нет, мне всего лишь 20». «Еще только 20? Вы не шутите? Вы выглядите старше 20. И я предполагал, что вы тоже уже женаты. Вы производите впечатление человека, который умеет крепко работать. Посмотрите на мои руки по сравнению с вашими. Может, пойдемте со мной вместе покушаем?» «Нет, благодарю вас. Я как раз покушал свои булочки». «И вы действительно наелись?» «Ну что ж, мы, конечно, с вами позже еще увидимся. Значит, вам всего 20?»
2: Я тоже бы хотел бы быть сейчас 20-летним. Подумайте только, когда мне было 20, я уже женился. Осознание у меня, конечно, было меньше, чем у вас сейчас. Вы не очень доверчивый человек, не так ли?»
1: Иосиф улыбнулся.
2: «Это просто моя слабость», — продолжал мужчина. «Но я так воспитан, и я думаю...»
1: Он пожал плечами и поправил свой галстук.
2: «Говорят, деловой человек должен уметь в любой момент завязать разговор с другими. И у меня это, как видишь, получается. Я ни с кем никогда не чувствую себя чужим. Будучи еще совсем зеленым, в 7 лет, я был уже совершенно самостоятельным. Я продавал газеты на улицах центра Нью-Йорка и сам себе зарабатывал на пропитание. Любовь матери или заботу отца мне никогда не пришлось испытать». Я много об этом читал и часто задумывался, как это должно быть. Мне пришлось уже много бродить по свету. Мир жесток, и в нем много зла. Но вам это, очевидно, не знакомо. Вы выглядите, словно вы только что купили ферму и никогда еще не брали в рот алкоголя. Ну что ж, если вы этого никогда не делали, то и не начинайте, когда приедете в Нью-Йорк. Я бы, может, тоже хотел никогда бы не пить, но это совсем нелегко, будучи коммерсантом, идти прямыми путями. А как вы относитесь к президенту Тафту? Он хорошо говорил. Вы когда-нибудь слышали, что он против алкоголя? Я знаю, что сегодня после обеда я слишком много выпил, но иногда просто хочется утопить свои мысли. И тогда я себя чувствую миллионером». «А теперь мне действительно нужно идти, а то ресторан закроют».
1: И этот человек ушел, немного покачиваясь в ритме движущегося поезда. Светильники в поезде переключились на более приглушенное ночное освещение. Но этого человека все еще не было. Прошло около 2 часов, он не возвращался. Иосиф, как мог, свернулся на своей лавке в калачик и заснул. Без особых затруднений он пересел в Чикаго на другой поезд и провел и следующий длинный день на путях железнодорожного следования.
2: «Это ты, Иосиф Армстронг?»
1: Большой, внешне очень добродушный мужчина взял Иосифа за локоть.
2: «Да». «Хорошо, я Зол Бантум, я телеграмму получил».
1: «Телеграмму?»
2: «Твой отец просил встретить тебя с поезда. У тебя вещи есть?»
1: «Я их сдал».
2: «Хорошо, тогда мы их на следующий раз заберем. Я приехал на своей открытой машине, она стоит вон там. Ну как путешествие, тебе понравилось?»
1: «Да, понравилось. Немножко утомительно, 2 дня провел подряд в поезде. Я к этому просто не привык».
2: «Да, конечно, я тоже никогда не любил ездить поездом».
1: Жена Бантума была приветливая, мягкая по натуре женщина с розовым лицом, большими карими глазами и ямочками на щеках. В ее доме, как снаружи, так и изнутри, было исключительно чисто. Запах закопченного окорока приветствовал их уже у ворот. Кухонный стол был накрыт красно-белой в клеточку скатертью, на нем стояла ваза с желтыми пасхальными цветами.
2: «Покажи сначала человеку его комнату, Зол», — сказала жена Бантума после встречи и знакомства. «Ужин сейчас будет готов. Герти пошла доить и с минуты на минуту должна вернуться». «Хорошо, Кэти. Если этот молодой человек так же голоден, как я, то не заставит себя 2 раза звать. Возьми вот свой чемодан сразу с собой наверх. Иосиф, я думаю, мы будем тебя по имени называть».
1: «У нас здесь не очень придерживаются формальностей. Называй меня просто Зол, как и все другие меня называют».
2: «Вот твоя комната, которую мы тебе устроили».
1: Он миновал 2 двери и повернул за угол.
2: «Надеюсь, что ты будешь себя чувствовать как дома. Кэти и Герти все в ней приготовили и хорошо проветрили. В этой комнате никто не жил с тех пор, как 3 года тому назад умер наш сын. Я вижу, они всю мебель переставили. Кровать раньше вот здесь стояла. Кэти всегда говорила, что она не позволит никому жить в этой комнате. Но потом, когда мы получили письмо от твоего отца, мы решили ее сдать.
1: Если она тебя полюбит, то все будет в порядке. Она очень гордилась своим Эри.
2: Да, такая она, моя Кэти. У нее совершенно определенные симпатии и антипатии».
1: Мужчина хлопнул его по плечу.
2: Я надеюсь, она тебя полюбит. Она никогда не была знакома с твоей матерью, но много о ней слышала от друзей и знакомых из города, которые покупали у твоей матери всякие печености, сыры и другие продукты. Все говорили, что очень о твоей матери жалели, когда вы уехали. Если бы не это, не думаю, что Кэти тебя так приветила бы здесь».
1: Сердце Иосифа билось от радости, и приятные чувства наполнили его.
2: «У меня чудесная мама», — сказал он и повесил свою кепку на крючок возле двери. «И я надеюсь, что твоя жена...»
1: Иосиф не знал, как ему лучше высказать свои мысли. Ему было жаль, что он так долго питал к отцу бунтарские мысли в душе. Ему также было жаль, что, восторженно отозвавшись о матери, он промолчал об отце. И тут он подумал, что имеет такие сокровища, ради которых стоит жить. Он знал, что его работа не напрасна, и, может, когда-нибудь он заплатит своей матери сполна за то, что она ходила из дома в дом и везде через свою распродажу завела для него друзей.
2: «Я надеюсь, что она...» Начал он снова и не знал, как ему закончить начатое предложение. После стольких лет тяжелой работы и постоянно повторяющихся побоев, после всех этих страшных недоразумений и жестких слов, после стольких слез, которые пролила его мать, свидетелем которых он был, после всех этих ложных обвинений и несправедливостей, тихий, незаметный, исполняемый с такой любовью труд его матери приобрел для него совсем новое значение. Она стояла перед ним, улыбающаяся сквозь слезы. «Самое лучшее, что можно оставить другому человеку, это хорошие воспоминания о себе, потому что они обогащают получателя необыкновенно в высшей степени». Зол Бантум не знал, что в данный момент происходит с Иосифом и какое влияние на него имели хорошие мысли его матери. Эти мысли были с ним, когда он нес этот маленький старомодный чемодан, и они будут посещать его всегда, когда он будет его открывать. Благодаря своей матери он может сейчас поселиться в этой чудесной, так уютно устроенной комнате. Ни на что не рассчитывая, еще ни о чем не зная наперед, уже за годы до его прибытия сюда, через свои дела и поведение, его мама приготовила ему путь к этой комнате, о которой он так давно мечтал. Свежепахнущие белые занавески висели на окнах, одно из которых шло на восток, а другое на юг, с видом прямо на виноградник. «Когда управишься, я тебе покажу, где ты можешь перед ужином помыться». Иосиф пошел за ним.

Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнее чтение. Ждем вас завтра у наших радиоприемников в это же самое время. Божьих вам благословений!

компания «Радио МВ» существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Стонет мир, суетой искалеченный, плещет море бездонное слез. Днем и ночью, никем не замеченный, ходит городом добрый Христос. Видит страшные он заведения, где бесчинствует Каин и Хам, видит, как в роковом упоении жадно тянутся люди к грехам. Вот бредет тротуаром компания, парни, девушки, выкрики, смех, после грязных бесед, возлияния, никого не стесняется грех. Опьяняя притоны нечистого, увлекают на самое дно. Разноцветность рекламы неистово восхваляет табак и вино. Аппараты везде говорящие, всюду музыка воет, гремит, а кругом безнадежно пропащие наркоман, алкоголик, бандит. Для приманки, соблазна и похоти много модных в витринах картин. День и ночь в содрогании, в грохоте коротает часы исполин. Вот завод, где готовится страшное по проектам листам сатаны, будет лепетом мука вчерашняя перед фактами новой войны. Замышляют недобрые атомы, небывалым кошмаром грозя. Мир стоит пред такими утратами, ужас коих представить нельзя. Каждой новой печатной страницею нам вещают о страшной беде. Ужас ада над каждой столицею, нет покоя и мира нигде. О, как страждет Спаситель от этого, люди новый отвергли завет. Редкий в мире оденет раздетого, охранит от страданий и бед. Нетерпимость во имя Всевышнего, разве это Христос завещал? Сколько в мире ненужного, лишнего, как далек от сердец идеал? Люди долларом редко поступятся, отвердят о спасении души. Чем их жадность и алчность окупятся? Что земные дадут барыши? Слезы Господа землю недужную орошают и ночью, и днем, чтоб дорогу единую, нужную, мир обрел в небрежении своем. О, глухие, слепые, наивные, сколько вас на земле развелось! Слезы Господа, чистые, дивные, пусть прожгут ваши души насквозь.

Парамира умер несколько месяцев назад, и семья осталась без денег. Парамира пришлось оставить учебу в школе и зарабатывать, продавая газеты, чтобы расплатиться с долгами. Однажды, вернувшись домой в середине дня, он застал там маму. Она стояла на коленях, молилась и плакала. Оказалось, что ее уволили с работы. Рамира пошел на кухню, чтобы накормить младшую сестренку, но в холодильнике было пусто. Девочка сложила ручки и помолилась: «Иисус, пожалуйста, пошли нам сегодня печенье». Рамира в отчаянии вышел из дома и пошел разносить газеты. Он постучал в дверь дома сеньора Томаса. Стучал он со страхом. Это был богатый человек, хозяин самого большого супермаркета в районе, и славился он суровым характером. Из дома никто не вышел. Рядом находился склад продукции, и Рамира постучал туда. Сеньор Томас с трудом открыл дверь. Вход был завален коробками с печеньем в рождественской упаковке. Рамира робко предложил свежий номер газеты. Сеньор Томас взял газету, пошарил в карманах и, не обнаружив там денег, сказал: «За деньгами мне надо идти в кабинет, но если тебя устроит печенье вместо денег, то можешь взять сколько захочешь». «Сегодня утром поставщики привезли мне сотни коробок печенья в подарок. Не знаю, что это им вздумалось. Теперь у меня больше печенья, чем я смогу продать на Рождество. Так что бери, сколько можешь унести. Съешь сам, продай его, делай с ним что хочешь». Рамира был изумлен. Бог послал точно то, что попросила его сестренка. Две коробки Рамира продал и на вырученные деньги купил молока. В тот вечер на ужин в его семье было печенье с молоком.

Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Притчи 4:23.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Приняв решение построить дом, мудрый строитель в первую очередь позаботится о плане. Соответственно, он посоветуется с архитектором, с человеком сведущим, знающим, как планировать. Затем, внимательно изучив план, строитель начнет ставить двери и окна. «Нет-нет, погодите, это что-то не то», — скажете вы. Я лично никогда ничего не строил. Но, насколько мне известно, постройка не начинается с дверей, окон или даже стен. В первую очередь необходимо заложить фундамент. Мы сравниваем брак со строительством дома, и принципы строительства дома также относятся к браку. На прошлой неделе мы начали советоваться с небесным архитектором, с тем, который учредил брак. Начиная с первой книги Библии, Бог дает хорошо разработанный, тщательно спланированный проект брака. Основанный на прочном, углубленном фундаменте Слова Божьего, ваш брак будет успешным, радостным свидетельством Господней любви. Без фундамента, заложенного по Божьему образцу, вашему браку грозит разрушение от неизбежных семейных бурь. Во второй главе книги «Бытие» нам дано описание брака Адама и Евы, который является образцом для всех угодных Богу браков. Их брак был не только самым первым браком, но он был Божьим замыслом, и сам Бог сочетал их. Когда Иисус говорит о браке, Он обращается к описанию брака во второй главе книги «Бытие». То же самое делает и апостол Павел. Указания, которые мы находим в первой книге Библии, вечны. И сегодня они также уместны и надежны, как и в тот первый день, когда Бог только что дал их. Но несмотря на это, снова и снова пренебрегают этими древними, многим знакомыми, надежными указаниями Божьими. В сегодняшней программе мы хотим рассмотреть эти четыре указания, чтобы знать, как заложить хороший, прочный фундамент брачной жизни. Многие из вас уже вступили в брак. В таком случае, возможно, вы нуждаетесь уделить время для ремонта фундамента вашего брака.
2: Давайте начнем со чтения Божьего руководства о закладке хорошего, прочного брачного фундамента. Прочтем 24 и 25 стихи со второй главы книги «Бытие». «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились».
1: Первое указание, данное Богом, мы находим в словах «оставит человек отца своего и мать свою». Мы назовем его принципом отделения. Что это значит? Это значит, что когда невеста и жених поженились, они режут или разрывают узы, которыми были связаны со своими родителями. Это совсем не означает отказаться от родителей, оставить их или плохо обращаться с ними. Это не значит разрыв всех контактов с родителями. Оставить отца и мать означает разорвать узы зависимости детей от родителей, разорвать связывающие эмоциональные узы. Теперь мы больше не будем искать убежища, защиты, финансовой помощи у своих родителей. Родители не должны теперь быть источником для удовлетворения этих нужд. Все нужды такого рода должны быть усмотрены в новых отношениях, отношениях мужа и жены. Если, вступив в брак, вы продолжаете зависеть от родителей, ища у них поддержки в удовлетворении эмоциональных или физических нужд, будьте осторожны, ваш брак на очень шаткой почве. Этот принцип касается не только тех, кто собирается вступить в семейную жизнь, он касается также родителей. Родители, освободите своих детей. Возможно, это будет наилучшим свадебным подарком, который вы только можете преподнести. Если вы дали своему сыну согласие на его брак, в таком случае, во что бы то ни стало, разрешите ему быть ответственным мужем, а не зависимым ребенком. То же самое и с вашей дочерью. Расставание с отцом и матерью – процесс болезненный и для детей, и для родителей. Но оно необходимо. Поступить так значит положить основание хорошему браку.
2: Чтобы брак выдержал натиск бурь, супруги должны осознавать, что их узы постоянны. Еще раз вслушайтесь в этот стих из книги «Бытие». «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей». «Оставит и прилепится». «Разорвет и свяжет». Первый принцип – отделение, второй – прочность, постоянство. Создав брак, Бог имел в виду его постоянство. Что подразумевается под постоянством? Может быть, сохранение брачных уз до тех пор, пока не улягутся чувства, которые так присущи только молодоженам? Постоянство брачных уз, значит ли это 10 или 15 лет? Нет. Постоянство брака означает бок о бок до конца, без условий и без ограничений. Развод, как одна из возможностей разрыва брачных уз, никогда не подразумевался в Божьем проекте брака. Молодежь, когда у вас появляются мысли о замужестве или женитьбе, не думайте о разводе даже как о возможном варианте. Да, безусловно, будут трудные периоды, будут противоречия, но что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Среди христиан есть супруги, которые хотели бы развестись, но, боясь осуждения со стороны других верующих, они воздерживаются от этого шага. Их брак недостоин называться браком. Они живут в одном доме, но между ними тысячекилометровое расстояние. Они носят одну фамилию, но их любовь в постоянном отпуске. И это приводит нас к следующему принципу.
1: Бог сказал, что оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Единство – третий из основных принципов брака. И будут одна плоть. Достижение единства в браке – процесс, требующий усилий с обеих сторон. Единство – это способность слушать и прощать. Единство – это когда две личности, возможно, резко отличающиеся личности, хотят полностью, без остатка, поделиться всем, что наполняет их жизнь. Единство достижимо тогда, когда муж и жена дополняют друг друга. Бог дал Адаму жену, соответственную ему. Единство — это не подобие, не однородность. Мы склонны путать единство и подобие. Подобие говорит: «Ты должен быть похожим на меня, ты должен реагировать так же, как я». Допустим, что ваша жена только что гладила и прожгла дыру на красивых новых занавесях. Она в слезах. Вам, спокойному и выдержанному мужчине, так и хочется сказать: «Не будь неразумной, это всего-навсего занавеси». Вам просто непонятно, как такая мелочь может привести к слезам. Если бы я сжег занавеси, я не стал бы плакать. Фактически, вы ожидаете, чтобы ваша жена реагировала точно так, как вы сами. Это подобие, которому нет места в гармоничном, здоровом браке. В таком случае любящий муж утешит свою жену, отрет ее слезы, выразит поддержку и любовь, в которых она так нуждается в данный момент. Принять участие в трудностях вашей жены и помочь ей справиться с этими трудностями – это единство. Прочный, здоровый брак требует отделения от родителей, постоянства брачных уз, растущего единства и физической близости. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Принцип физической близости упомянут последним в Божьем перечне четырех основных принципов, являющихся фундаментом брака. И не без причины. Муж и жена испытают наслаждение от физической близости при наличии отделения, постоянства и единства. Удалите любой из этих принципов, являющийся фундаментом брака, и физическая близость очень быстро исчезает. Адам и Ева не стыдились. Они не стыдились друг друга. Не было ничего скрытого. Не было смущений, не было страхов. Чувства неловкости полностью отсутствовали. Это обусловило полную раскрепощенность, свободу, как эмоциональную, так же и физическую. Однако после того, как грех вошел в их жизнь, картина изменилась. После согрешения сразу же появилась неловкость, и они стали прикрывать себя. Составной частью брака, созданного Богом, является физическая близость без страха и смущения. Она одобрена Богом. Но сатана старается разрушить хорошее. Это щепетильная и сложная тема, и мы возвратимся к ней в последующих программах. Отделение, постоянство, единство и физическая близость. Согласно Божьему образцу, это составные части брачного фундамента. А как ваш фундамент? Возможно, в нем есть трещины. Возможно, некоторые участки требуют ремонта. Как христианская чета, обратитесь к Господу, чтобы Он помог поправить ваш фундамент. После этого вы сможете строить свою семейную жизнь на прочном, Богом созданном фундаменте. А тем, кто думает о браке в будущем, я хочу посоветовать. Сейчас займитесь изучением этих принципов и Слова Божьего.

Вы хорошо умеете ставить цели. И всегда ли эти цели вы можете достичь? Иногда бывает, что с утра у нас уйма дел. Мы беремся за их выполнение, а к вечеру понимаем, что не выполнили и половины. Появляется чувство, что жизнь распоряжается нами, а мы просто плывем по течению. Что-то делаем, постоянно заняты, но не тем, чем нужно. Жизнь проходит стремительно. Мы должны научиться правильно распоряжаться временем. В послании к Ефесянам 5:15-17 записаны такие слова. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Чему этот отрывок нас учит? Мудро распоряжаться временем, обдумывать свои действия и принимать мудрые решения, распоряжаться временем наилучшим образом, быть активными, познавать Божью волю и держаться ее в своей жизни. Каждый день — это подарок Бога. Нужно аккуратно с Ним обращаться. Очень важно понять, на что уходит время. Каждый день обдумывайте свой день, чтобы приносить добрые плоды. Вникайте в Слово Божье. Просите Бога о помощи и руководстве. Единственный способ начать свой день правильно — это начать его с Богом. Задумайтесь над этими словами. Здесь я хочу привести небольшой фрагмент из жизни апостола Павла. Он полностью посвятил себя Богу, и не на словах, а на деле. Он отдал себя делу Евангелия, свидетельству о том, что сделал Иисус Христос. Он обошел пешком половину средиземноморских стран, только иногда используя корабли. Ученые подсчитали, что Павел преодолел более 16 тысяч километров в своих миссионерских путешествиях. И это несмотря на то, что в то время не было современного быстрого транспорта. Павел тяжело трудился, переходя пешком из города в город. В городах он проповедовал и образовывал христианские общины, которые он затем старался опять посещать для наставления, и вел с ними переписку. Посмотрите на карту и задайте себе вопрос: «А как много я сделала для Бога? Куда я потратил свое время?» Время еще есть. Дерзай, меняйся и будь светом для других.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио «Христианское радио».

Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Притчи 4:23.

мир Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Анатолия Бушила. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Деяния апостолов, глава 25. Фест, прибыв в область, через три дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейший из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим, и злоумышляли убить его на дороге. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражею, и что он сам скоро отправится туда. «Итак, — сказал он, — которые из вас могут, пусть пойдут со мною, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его». Пробыв же у них не более 8 или 10 дней, возвратился в Кесарию, и на другой день, сев на судейское место, повелел привести Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдание свое сказал: «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря». Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу: «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел сказал: «Я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева». Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал: «Ты потребовал суда Кесарева? К Кесарю и отправишься». Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря: «Здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобой явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя его осуждения. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привести того человека. Обступившие его обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал, но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал: хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом? Но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, то я велел содержать его под стражей до тех пор, как пошлю его к кесарю. Агриппа же сказал Фесту: «Хотел бы и я послушать этого человека». «Завтра же, — отвечал тот, — услышишь его». На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великой пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. И сказал Фест: «Царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь, и кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. А как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Я не имею ничего верного написать о нем государю. Посему привел его пред вас и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы по рассмотрении было мне что написать, ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него». Деяния апостолов, глава 26. Агриппа сказал Павлу:
позволяется тебе говорить за себя?» Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свое защищение. «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорное мнение иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За эту-то надежду, царь Агриппа, обвиняют меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда? И я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Для этого, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел, Государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна?» Я сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам». Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. Ибо знает об этом царь, перед которым я говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам?» «Знаю, что веришь». Агриппа сказал Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Павел сказал: «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались
такими, как я, кроме этих уз». Когда он сказал это, царь и правитель, вереника и сидевшие с ними встали, и, отошедши в сторону, говорили между собой, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И сказал Агриппа Фесту: «Можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря». Посему и решился правитель послать его кесарю. Деяния апостолов, глава 27. Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августова полка именем Юлию. Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Осийских мест. С нами был Аристарх, македонянин из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров, и, переплывши море против Киликии и Памфилии, прибыли в Миры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая многие дни и едва поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому «Хорошие пристани», близ которого был город Ласея. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: «Мужи, я вижу, что плавание будет затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не способна была к перезимованию, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумавши, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но вскоре поднялся против него ветер бурный, называемый Эвроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И, набежавши на один островок, называемый Клавдою, мы едва могли удержать лодку. Поднявши ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль. Боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день по причине сильного обуревания начали выбрасывать груз. А на третий день мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров». В 14-ю ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближается к какой-нибудь земле. И, вымеривши глубину, нашли 20 сажень.
Потом, на небольшом расстоянии вымеривши опять, нашли 15 сажен. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якорь с носа, Павел сказал сотнику и воинам: «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: «Сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Поэтому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, к которому и решились, если можно, пристать с кораблем. И, поднявши якори, пошли по морю, и, развязавши рули, и поднявши малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силою волн. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю. Впрочем же спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Деяния апостолов, 28 глава. Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, вышедши от жара, повисла на его руке. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: «Видно, этот человек-убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить». Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После этого события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы, и оказывали нам много почести, и при отъезде снабдили нужным. Через 3 месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диоскуры, зимовавшем на том острове, и, приплывши в Сиракузы, пробыли там 3 дня. Оттуда отплывши, прибыли в Ригию, и как через день подул южный ветер, прибыли на 2-й день в Путиол, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них 7 дней, а потом пошли в Рим. Тамошние братья, услышавши о нас, вышли нам навстречу до Аппиевой площади и 3 гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же пришли мы в Рим,
то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им: «Мужи-братья, не сделав ничего против народа или этических обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судивши меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря. Впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами». Они же сказали ему: «Мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». И назначивший ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: «Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию: „Пойди к народу сему и скажи: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат». Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. На этом кончается книга «Деяний апостолов».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Иоанна 15:4. Что есть плод? Какова духовная значимость плода? Разве нельзя сказать, что плод — это отражение Христа верующих? Мы читаем в Галатах 5 главе 22 и 23 стихом, что плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Что это, как не прекрасное Писание Христа, который проходил через этот мир в уничижении? Если такой плод виден верующих, это приведет к тому, что он будет виден в его народе. И хотя его сейчас здесь нет, намерение Бога заключается в том, чтобы характерные черты Христа проявлялись в тех, кто принадлежит Ему. Христос ушел в дом Отца, но Его качества продолжают быть в Его народе на земле. Плод не есть проявление какого-то дара или служения или дела. Нас увещевают поступать достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом. Данный отрывок показывает, как тесно связано принесение плода с добрыми делами, приводит, однако, различия между ними. Добрые дела следует совершать так, чтобы в них был плод, приятный Богу. Плотский человек может делать много хороших дел, но в них не будет такого плода. Если бы служение и дела были плодом, тогда последний был бы уделом тех, у кого есть дары и способности. Но если плод является собой качество Христа, тогда привилегией каждого верующего, от молодого до пожилого, является то, чтобы приносить плод. Кто из тех, кто любит Христа и восхищается совершенством того, кто весь любезность, или, точнее, всецело прекрасный, не пожелал бы в какой-то мере явить его достоинство и таким образом принести плод?

То ли падают с неба жемчужные ливни, то ли землю покроет искрящийся снег. Я люблю размышлять об Иерусалиме, ведь туда предстоит эмигрировать мне. Я уже получил благодатную визу, я там буду, мне сказано Духом Святым, и Христа, окруженного радугой, вижу сквозь песок и буранные ветры пустынь. Вижу верой я многие братские лица, тех, которые ранее в вечность ушли. И люблю размышлять о небесной столице, центре нового неба и новой земли. Я люблю размышлять об Иерусалиме, эти мысли мои не беспочвенный сон, и мое в книге жизни записано имя. Мне одежда дана, белоснежный весон. Что же я, человек, синтез духа и глины, но Господь меня жертвой до неба вознес. Я люблю размышлять об Иерусалиме, расположенном выше всех видимых звезд. Там сидит на престоле, овеянный славой, Иисус над несущей бессмертие рекой. Скоро в озере огненном будет дьявол, и мы царствовать будем во веки веков. Я люблю размышлять об Иерусалиме, где не будет уже ни болезней, ни слез, где для всех, создавая уютнейший климат, драгоценным алмазом сияет Христос. Сам Спаситель меня в гимном городе встретит, тот, который на вечность мне выдал билет. Я люблю о небесном Иерусалиме размышлять постоянно, живя на земле. Стоит мне проповедовать, петь и молиться, стоит максимум сил и труда приложить, чтоб гражданство имел я в небесной столице. И со всеми спасенными, радуясь, жить. Скоро кончится путь мой, тернистый и длинный, и войду я в готовый для вечности дом. Я люблю размышлять об Иерусалиме, самом благословенном из всех

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

«Наблюдайте за собою», — говорит Христос, Луки 17:3. «Наблюдайте, как вы слушаете», Луки 8:18. «Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду», 2 Иоанна 1:8, писал апостол Иоанн. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией», Евреям 12:15, советовал апостол Павел. Многие гениальные люди умели погружаться в себя, в свой подсознательный мир настолько, что даже веселили окружающих. Например, Ньютон бывало варил часы в кастрюле, а яйцо держал в руке. Сократ стоял на одной ноге несколько часов, размышляя над новыми идеями. А Иван Петрович Павлов приказал высечь на здании в колтушах слово «наблюдательность», чтобы оно напоминало научным работникам о необходимости концентрироваться на изучаемых предметах. Сосредоточение — важнейший инструмент познания божественных законов и самих себя. Как-то царевич Кир гостил у своего дяди, медийского царя Астиага. Однажды он пожелал сам подать Астиагу чашу с вином. Тогда, по обычаю, служитель, подававший царю вино, должен был отпить из чаши, чтобы царь убедился, что вино не отравлено. Мальчик Кир этого не сделал. «Почему ты не попробовал вино?» — спросил его царь. «Я побоялся, что оно отравлено, как это было в день твоего рождения». «С чего ты взял, что оно было отравлено?» «А я видел, что когда ты и твои гости выпили это вино, вы стали ссориться, стали кричать друг на друга, хвастались своей силой и храбростью. А когда всем надо было встать, вы не могли удержаться на ногах», — сказал Кир. Такая наблюдательность сделала его мудрым правителем. Вникать, наблюдать, познавать себя и Бога ради духовного усовершенствования — таков смысл нашей жизни.

«Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, а вяжи ими шею твою». Притчи 6, 20, 21.

История о Милдред Кейбл поражает нас ее неутомимой жаждой к путешествию с целью проповеди Евангелия. Со своими единомышленницами она останавливалась в пути для того, чтобы рассказать людям о Христе, подарить Евангелие, одним словом, открыть истину. Основным местом их поля действия была пустыня Гоби. Почти вся ее жизнь состояла из дорог, но ее конечной целью было прийти в родной дом, к своему Христу. На небольшом собрании выступала миссионерка, которая недавно вернулась домой из Китая. После собрания, когда расходились, она сказала Милдред Кейбл: «Мне кажется, Господь хочет, чтобы ты поехала в Китай». Это происходило летом 1893 года. Милдред Кейбл было 14 лет, но она уже серьезно подумывала о том, чтобы поехать за границу служить Богу. Она с большим вниманием слушала миссионерку. В ней было что-то такое, что и притягивало, и отталкивало Милдред Кейбл. Ее платье было настолько простым, что надпись, вытканная на воротнике ее платья «Он, Иисус, спасет», резко выделялась на его фоне. Милдред взглянула на эту надпись на воротничке и спросила: «А что, все миссионеры носят такие надписи?» «Конечно, нет», — ответила ее собеседница. «Но в Китае я всегда ее ношу и не вижу причины, чтобы не носить ее здесь». «Если бы я стала миссионеркой, — сказала Милдред, — я бы поехала в Индию». «Ты должна поехать туда, куда посылает тебя Господь, моя дорогая. Если ты принадлежишь Христу, ты должна полностью повиноваться Его воле». Этот разговор произвел глубокое впечатление на юную Милдред Кейбл. Но ей хотелось знать, все ли миссионеры были такими, с надписями на воротниках и такими уверенными в том, что Господь хотел от них. Она решила разузнать больше о миссии на территории Китая. Однажды представилась возможность посетить отделение кандидатов при миссии в Северном Лондоне. Место показалось ей оживленным и радостным, полным энергичных и посвященных людей с одной главной целью — рассказать людям Китая о Христе. Это была та простая, четкая цель, которая завоевала сердце Милдред Кейбл. Когда она узнала больше о миссии и ее задачах, она глубже стала это понимать, когда по окончании школы провела 6 месяцев в доме по подготовке миссионеров для того, чтобы осознать, было ли ее влечение стать миссионером постоянным или всего лишь проходящим. К концу установленного срока в сердце Милдред уже не было сомнений по поводу того, в чем заключалось ее призвание в жизни. И ее семья постепенно смирялась с тем фактом, что Милдред должна стать миссионером. Итак, с энтузиазмом человека, который знает, чего хочет, Милдред стала готовиться к поездке в Китай. У нее совсем не оставалось времени, чтобы тратить его напрасно. Всю жизнь она должна служить Господу. Ей предложили пройти полный курс медицинской подготовки для того, чтобы стать квалифицированным врачом. Но на это ушло бы слишком много времени. Она хотела, чтобы ее мечта осуществлялась как можно быстрее. Милдред прошла специальный курс по медицине, который был составлен одной из первых женщин-ученых в Лондоне. В дальнейшем это помогло ей служить людям Китая, полностью отдавая себя. Итак, с понедельника до субботы Милдред посещала лекции и практические занятия этой ученой женщины, а со временем перешла к ней жить, и они стали хорошими друзьями. Ее подруга видела и понимала, к чему всем сердцем стремится Милдред, и была готова ей в этом помочь. Но случилось нечто такое, что еще больше укрепило ее намерение. В северной части Лондона, в Таллингтон-парке, высокий молодой священник с копной черных волос приглашал толпу прихожан в конгрегационную церковь. Это был Кампбелл Морган, еще тогда в начале служения предназначенный стать великим благословением для многих верующих как в Англии, так и в Америке.
Милдред восхищала то, как он использовал Библию. Он вдохновлял свою паству на чтение Библии, изучение ее, на то, чтобы они познавали, как действует Господь. Он по-новому открыл глаза Милдред на Библию, и в течение всей ее жизни книга книг всегда открывала для Милдред новые сокровища. Тем не менее, недостаточно только изучать Библию и хранить ее богатые плоды при себе. Милдред и многие другие молодые люди, участвуя в служении с пастором Кэмпбеллом, должны были рассказывать другим об Иисусе. Она присоединилась к евангелической группе, которая по воскресным вечерам проводила служение в холле Вартье, недалеко от церкви. Там были слышны пение, музыка, проповедь Евангелия. И многие, слыша об Иисусе Христе, решили отдать свою жизнь Ему. Шаг за шагом Милдред Кэмпбелл готовилась к Китаю. Стройная, проворная, среднего роста молодая женщина с быстрым взглядом видела, как ее мечта постепенно сбывается. Неужели она действительно осуществится? Неожиданно из Китая пришли плохие вести. Газеты были полны историй о самых ужасных зверствах в Китае. Ненависть участников боксерского восстания к иностранцам вылилась в убийство многих миссионеров. В отдаленных местах Китая многие храбрецы сложили свои головы под мечом. Казалось, что еще многие годы миссии не смогут начать работу, и препятствие будет постоянным. На сердце у Милдред было тяжело. Казалось, что дорога в Китай перекрыта. Ее естественное рвение совершать дела для Бога и ее решение отдать свою жизнь Христу были под угрозой. В это время и в личной жизни она переживала огромное разочарование. Человек, с которым она делилась сокровенными мыслями о своем миссионерском призвании, отвернулся от нее. Милдред познала печаль одиночества, грусть неосуществившейся мечты. Но тучи рассеялись так же внезапно, как и сгустились. И 25 сентября 1901 года в возрасте 22 лет Милдред Кэмпбелл отплыла в Китай. Отец провожал ее до Соединенных Штатов. Первый год пребывания в Китае она изучала язык. Милдред направила всю свою энергию на совершенное овладение сложным китайским языком, который оказался ей очень полезным многие годы спустя, когда она пересекла пустыню Гоби. Затем было принято важное решение о месте ее работы. Она должна была переехать в Хачжоу, далекую провинцию Шанси, где только что начиналась работа после боксерского восстания. Молодому миссионеру следовало путешествовать с более опытным. Евангелина Френч с удивлением думала, глядя на свою хрупкую спутницу, как же она вынесет долгие дни тряски по неровным дорогам в китайской повозке. Более недели две миссионерки ехали ухабистой дорогой к северо-западу. В жару, по песчаной пыли, извозчики медленно погоняли мулов через узкие овраги и голую открытую равнину. Пытливый взгляд Милдред улавливал все, и она начала понимать, что время и терпение в Китае в конце концов решают любую проблему. Когда бы ни встретились две повозки на узкой дороге, всегда возникало затруднение, как разъехаться друг с другом. Она писала домой своим друзьям. После бесконечной дискуссии среди успокаивающих струй табачного дыма извозчик придумывал план, как преодолеть затор. Как они умудрялись выпутаться, никто так и не знает. Немного брани, воплей и криков, исходящих со скамеек повозок, делают свое дело. И, наконец, транспорт, который к тому времени уже может насчитывать до 50 ожидающих повозок, медленно разъезжается. Это была ее первая долгая езда в повозке, подготовка к долгим годам путешествий по пустыне Гоби, и рядом с ней была первая из ее преданных подруг — Ева Френч.
вместе с которой ей предстоит пройти весь свой жизненный путь. Дом в Хучоу, который они должны были занять, не был готов, поэтому две подруги отправились в загородное путешествие для того, чтобы познакомиться с деревенским людом, среди которого им предстояло жить. Милдред завязала свои пожитки в большие квадратные платки, перекинула свое ватное стеганое одеяло в большом спальном мешке через осла и взгромоздилась к нему на спину. Они медленно странствовали из деревни в деревню, наслаждались ярким солнцем, помахивая руками детям и женщинам, которые кричали: «Приходите опять! Приходите скорее опять!» Они продвигались вниз, мимо огромных водоемов с цветами лотоса, затем через мелкую речку, у которой погонщик осла снял свою обувь и носки, чтобы провести через нее осла, и дальше к дому Гианга, пресвитера церкви, который в прошлом курил опиум и играл в азартные игры. Милдред всем этим наслаждалась, особенно пещерой, которую Гиан предоставил для их временного жилья. «Это действительно Китай», — думала она. «Это дом». Вернувшись в Хачоу, Милдред встретилась там с маленькой церковью. Она состояла человек из 30, которые собирались вместе после усердной работы в течение многих лет. Эта группа верующих казалась крошечной и слабой. Вскоре миссионерка поняла, что церковь была разобщенной из-за внутренней зависти и неприязни между отдельными членами. Мистер Лан любил деньги и всегда был в долгах. Мистер Диао — жалкий образец мужчины, и никто не мог ему доверять. Мистер Ту, по его словам, доверял Богу, но все же казался очень слабым. Большинство из них были приведены ко Христу благодаря благословенным проповедям и праведной жизни пастора Хси. Но все они серьезно отставали в духовном росте, и им не хватало хорошего лидера. Милдред Кейбл и Евангелина Френч столкнулись с тем, что им нужно было принимать важные решения. Как они могли подготовить новых проповедников для церкви? Как могли повлиять на женщин и детей? Обе они любили свободную жизнь путешествующих миссионеров, медленно проезжающих через деревни, распространяя Святое Писание, разговаривающих с людьми в их домах. Но они знали, что понадобится много лет напряженной терпеливой работы в Хучоу, прежде чем будут видны ее плоды. Итак, в доме с маленьким внутренним двориком в Хучоу были отведены две комнаты для школы девочек. Вскоре эти две комнаты наполнились ученицами. Вдобавок, замужних женщин радушно принимали в течение 30 дней, чтобы они ближе познакомились с христианским учением. Христианская община в Хучоу начала по-новому жить под девизом «Когда давление работы слишком тяжело, продли срок выполнения работы». Во многих деревнях провинции Хучоу рос мак, любимый курильщиками опиума, и в каждой деревне были наркоманы, которые любили трубку с опиумом и струйку дыма, что давало им иллюзию счастья. Для них христиане Хучоу приготовили островок спасения, где доброта и лечение при помощи того, что люди называют пилюлей жизни, пилюлей силы и пилюлей восстановления, привели многих к исцелению, и они бросили курить опиум. Служение, преподавание, визиты, бесконечные беседы, посещение деревень заполнили годы первого периода пребывания Милдред Кейбл в Китае. Приехав домой в Британию в 1908 году, она поделилась своей мечтой о создании большой женской школы по изучению Библии, и прихожане доктора Кэмпбелла Моргана помогли собрать 500 фунтов стерлингов, которые были необходимы для этого предприятия. Благодаря медицинской подготовке Милдред могла оказывать людям помощь в городе и в школах. Иногда мандарин Хачоу просил ее прийти и полечить больные зубы его женщин.
Она делала это при помощи тщательно спрятанных в ее китайском платье хирургических щипцов, быстро производя ими манипуляцию, пока женщина, смеясь, широко открывала рот. Удаленный зуб всегда тщательно хранили как фамильную реликвию. Милдред сильно полюбила некоторых девушек из школы, и ее забота о них переросла в крепкую дружбу. Одной из них была Цветок Любви, которая стала ученицей школы в возрасте 12 лет и регулярно посещала ее до 18. Умная, жизнерадостная, полная энтузиазма, она отдала свое сердце Христу и со своими подружками радовалась обретенному счастью. Девушку охватил ужас, когда ей сообщили новость, что ее родители договорились о ее замужестве с человеком языческой веры. От такого горя и переживаний она серьезно заболела. Цветок Любви просила всех членов миссии молиться о том, чтобы все это было разрушено. И Милдред была счастлива сообщить Цветку Любви добрую весть о том, что молитва услышана. Ответом этой девушки было желание отдать свою жизнь на служение Господу. Шли месяцы, и родители тайно подготовили другой брак с человеком, чье богатство было нажито нечестно, и прежде чем успели предпринять какие-либо шаги, Цветок Любви стала его невестой. Несколько месяцев она одна боролась в городе, в который ее увезли, а затем ей приказали порвать отношения с иностранцами. Борьба была слишком неравной, и изнуренная она сдалась, позволив себе плыть по течению. Сердце Милдред Кейбл разрывалось, когда она видела, как любимая ученица, которую она так окружала заботой, ушла в грешный мир. «Она вне моей досягаемости», — писала Милдред, «но ее разбитое сердце все же, я верю, успокоится на груди ее Спасителя». Одним из волнующих моментов жизни Милдред была специальная шестидневная миссия для женщин церкви, а также всего района. Верхом на ослах, в повозках и пешком прибывали женщины из деревень. Свыше 300 женщин заполнили маленькую церковь. Большое число язычников, привлеченное невиданным зрелищем огромного скопления женщин, увеличивало численность на ежедневных евангельских собраниях. И мы с воодушевлением наблюдали, как новая церковь наполнялась женщинами и девочками, которые слушали о Христе. Была выделена отдельная комната, где соблюдалась тишина, для того, чтобы те, кто хотел помолиться, могли это сделать, не боясь, что им помешают. Назначили группу помощников, которые помогали учить отрывки из Библии, по одному в день. А возле церкви в прилегающем дворе стояла книжная лавка, где шла оживленная торговля Евангелиями, а также листками с отпечатанными гимнами и деревянными гравюрами с текстами Священного Писания. Это было событие, требующее напряженных усилий, поскольку все, что делала Милдред Кейбл, было хорошо организовано и тщательно выполнено. Мужчины церкви взяли на себя заботу буквально обо всем, полностью освободив женщин, а старшие девочки отвечали за малышей. Все 6 дней были исключительно посвящены изучению Евангелия, а также его отдельных посланий. Приглашенная женщина-миссионер свой рассказ иллюстрировала предметами, многие из которых были хорошо знакомы. Это расположило присутствующих женщин ближе познакомиться с Евангелием. Красноречивой иллюстрацией того, как Господь отделит солому от пшеницы, послужила обычная веялка, используемая деревенскими женщинами для веяния зерна. 6 годами позже другая миссия в Хучоу уже не нуждалась в том, чтобы приглашать женщину-миссионера с ее помощницами. Евангельская церковь Хучоу была к тому времени достаточно сильной для того, чтобы самой выступить в тот день, когда по городу проходила местная процессия, несущая своих идолов, привлекая тысячи любопытных. Ученицы Милдред действовали решительно, как когда-то она сама,
много лет назад в северной части Лондона. У дверей миссионерского медицинского пункта всегда была длинная очередь больных, жалующихся постоянно только на два вида болезни – лихорадка и простуда. Среди больных также находились ребенок со ошпаренной рукой, девочка, которая сказала, что потеряла зрение, потому что проплакала целый день, и всегда была группа изнуренно выглядевших людей, страдающих от бича стодневной болезни – туберкулеза. Находясь в своем маленьком кабинете, Милдред Кейбл вспомнила прошедшие годы, которые сделали ее мечту действительностью. Она и Евангелина Френч, а теперь еще и присоединившаяся к ним Франческа Френч, видели в городах и деревнях Шанси плоды своего труда. Революция 1911 года принесла с собой большую свободу деятельности для западного мира. Общедоступными стали больницы, образование и помощь миссионеров. В неизменном Китае шли преобразования, уходила в прошлое феодальная жизнь. Более 20 лет усердно работали подруги в одном месте. Они начали верить, что Господь призывает их вступить на новый путь, ведущий за цепи холмов Шанси, к далекому северо-западу, через крышу мира, через пустыню Гоби. Они верили, что Господь призывал их оставить свою устроенную жизнь в Хучоу, свои школы и друзей, и никогда больше не иметь дома, разве что на обочине. 12 месяцев они ждали, чтобы удостовериться в руководстве Господа, пока в 1923 году им не открылась ясная и определенная стезя — следовать дальше и проповедовать вдоль торгового пути через пустыню Гоби. Под крохот выезжающей из Хачоу повозки, где сидела Милдред Кейбл со своими библиями и свертком постельного белья, начинала осуществляться другая часть ее мечты.

Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, а вяжи ими шею твою. Притчи 6, 20, 21.

де програмною радіопередачу Дерек Прінс інтерпретірує Біблію. Брат Дерек Прінс являється известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжим нашу очень важную и практическую тему этой недели «Божий план для ваших денег». В наших предыдущих радиобеседах мы говорили прежде всего о том, что у Бога есть полный план для нашей жизни, и этот полный план включает и наши деньги. Есть два условия для того, чтобы найти этот Божий план для себя. Первое – подчинить себя безраздельно Богу для Его службы. И второе – учитесь думать Божьими категориями. И я предупредил вас, что пока вы не исполните этих условий, вы можете слушать эту беседу, но вы никогда не будете в состоянии понять и применить эту истину в жизни к себе. Я имею в виду два условия. Подчините себя безраздельно.

раздельно Богу и учиться думать Божьими категориями. Божий план для нашей жизни выражен в одном красивом слове – преуспевание, которое покрывает каждую сферу. Преуспевание в сфере души, тела, денег и материальных нужд. Я также объяснил то положение, что наше отношение к деньгам показывает наше отношение к Богу. Иисус Христос сказал: «Не можете служить двум господам, не можете служить Богу и Мамоне. Вы должны сделать выбор. Если вы служите Богу, вы будете презирать Мамону, то есть злую духовную силу, которая манипулирует действиями людей посредством денег». Я также указал вчера на то, что Бог хочет, чтобы мы смотрели на свои деньги, как на нечто святое. Это совершеннейшая ошибка считать, что деньги – это нечто грязное и ничтожное. Деньги – это часть нас. Когда мы предлагаем Богу деньги, мы предлагаем, даем большую часть себя Богу. Бог хочет, чтобы жертвовать Ему свои деньги, как нечто святое, что мы можем пожертвовать Ему как часть нашего поклонения Ему, без чего наше поклонение не является целостным, полным. Бог сказал Израилю: «Никто да не придет ко мне с пустыми руками». Псалмопевец говорит: «Принесите свои дары и придите во дворы Его, и поклоняйтесь Богу в красоте святости». Так что приношение даров является важным в сфере доступа к Богу и истинного поклонения. Сегодня я объясню простой способ, практический и духовный, как отдать первую часть наших денег Богу. Я указал на то, что мы должны искать прежде всего Божье Царство и Его праведность и уважать, чтить Господа своими первоплодами. Если мы не ставим Бога на первое место, если на первом месте у нас деньги, тогда мы идолопоклонники. Сегодня я объясню вам очень простой, практический и духовный способ, как поставить Бога на первом месте. Через последовательное откладывание для Бога первой десятой части вашего дохода. И этот метод традиционно зовут десятиной. Итак, десятина – это последовательное отложение для Бога первой десятой части вашего общего дохода. И когда вы это делаете, вы ложите фундамент для почитания Бога при помощи, при посредстве ваших денег. Эта практика десятины восходит назад к Аврааму в Библии. Некоторые христиане думают, что десятина была учреждена первоначально законом Моисея. Это неверно. Она 400 лет старше, чем закон. Вот что сказано в книге Бытие, 14 главе, в стихах 18 до 20 об Аврааме. Авраам выиграл большую битву над несколькими царями, которые напали на него, и, одержав победу, он собрал большое количество добычи. Читаю. «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его, и сказал: „Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего“». Таким образом, Мелхиседек, священник Бога Всевышнего, Божий представитель на земле, в определенное время жизни Авраама благословил его. Как же ответил на это Авраам? Сказано, что Авраам дал Мелхиседеку одну десятую часть из всего. Он дал десятую часть из всего, что получил в победе, Мелхиседеку, священнику Бога Всевышнего. Очень важно знать, что Авраам представлен в Новом Завете как отец и образец всем последующим верующим. Вот что говорит апостол Павел в послании к Римлянам, 4 главе, в стихах 11 и 12. Он, то есть Авраам, стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность. И отцом обрезанных не только
принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании. Итак, для того, чтобы быть детьми Авраама, мы должны следовать по следам Авраама, его веры, а это включает также, что мы должны делать с деньгами то же, что Авраам. И дальше в послании к Римлянам, 4 главе 16 стихе сказано: «Итак, по вере, чтоб было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам». Итак, Авраам является нашим отцом, если мы идем его путем, путем веры, если мы имеем такую же веру, как он, а это включает его веру в сфере финансов и материальных ценностей. Дальше мы идем к примеру Иакова, внука Авраама. Бытие, 28 глава, стихи 20 до 22. «Иаков по той причине, что он обманул Исаака, своего отца, а также Исава, своего брата, стал беженцем. Он оставил землю своего наследия и отправился поискать счастья в Месопотамии. Вот что сказал Иаков, возвращаясь. И положил Иаков обет, сказал: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Опять десятина. «И Иаков сказал: это базис моего взаимоотношения с Богом. Он обеспечит меня всем необходимым, а я в ответ дам ему одну десятую часть из всего, что он мне даст». Дальше мы читаем свидетельство Иакова 20 лет спустя в книге Бытие, 32 главе, в стихах 9 и 10. Читаю. «И сказал Иаков: Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи, сказавший мне: возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебя. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана». У него было большое богатство, у него была очень большая семья, каждая нужда его удовлетворялась. Какова была причина? Верность в десятине. Он оставил родину с одной только палкой, с посохом, а возвратился с большим богатством. Как это произошло и почему? Он давал Богу первую десятину со всего того, что давал ему Господь. Я желаю указать на то, что в законе Моисея десятая часть, как закон, принадлежала Богу. Об этом не было спора. В книге Левит, 27 главе, в стихах 30 и 32, Библия говорит следующее: «И всякая десятина на земле, из семени земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня». И стих 32. «И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом десятое, должно посвящать Господу». Вся десятина – это святыня Господня. Книга Второзакония, 14 глава, 22 стих. Бог говорит следующее: «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля твоего каждогодно». В Новом Завете, я думаю, что многие христиане этого не знают, десятина появляется в священстве Иисуса. Эта мысль раскрыта в послании к евреям, 6 главе, в стихах 19 и 20, где сказано, что Иисус сделался первосвященником навек по чину Мелхиседека. Вот почему и в Новом Завете сохраняется закон десятины.
Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Дитя мое, когда бывает трудно, когда нет сил ни есть, ни спать, ни жить, когда молитва кажется занудной, дитя мое, тем более молись, хоть шепотом, я все равно услышу. Твой шепот для меня, как зов трубы, я знаю все, я каждый шаг твой вижу. Я помогу, ты только воззови, на ниточке висит освобождение от горьких слез, от тяжести в груди, от разочарований, от сомнений. Молчанием его не оборви. Молчание твое, набат беззвучный, слышнее грома эта тишина. Ты так своим несовершенством мучим, так давит на тебя твоя вина. Так тяжело, я чувствую, как больно. Израненное сердце так болит. Дитя мое, остановись, довольно, отдай, весь груз твой мне принадлежит. Так тяжела, так непосильна ноша, я от нее тебя освободил. Я отдал то, что мне всего дороже, я отдал сына, чтобы ты ожил. Он так страдал, он жаждал и от боли, от голода, презрения, стыда. Был мучим на кресте не для того ли, чтоб ты, мой дорогой, так не страдал. Я не хочу ни болей, ни болезней. Я не желаю, чтобы ты страдал. Ты для меня смеющийся болезней. Любовь и радость — Божий идеал. Любовь и радость — это сила Бога. Она к тебе приблизит небеса. Дитя мое, молитва есть дорога к совету милосердного Отца. Аминь.

І от сижу я у розбитого окна. Жизнь земная обманула вновь меня. О, как жалею, что послушал я ее. И от отца родного ушел я.

будем превозносить ласки Твои больше, нежели вино. Песни Песней 1.3. Иисус не позволит своему народу забыть о Его любви. Если мы забудем любовь, которую знали, Он одарит нас новой. «Помните мой крест?» — спросит Он. «Я позабочусь, чтобы помнили, ибо за трапезой моей я явлюсь вам снова. Вы не забыли, что я сделала для вас в свете вечности? Я напомню вам об этом, ибо будете иметь нужду в советнике, и явлюсь на ваш призыв». Матери не позволяют детям забыть их. Если сын уехал в Австралию и не пишет, ему доставят материнскую весточку. «Джон, ты не забыл меня?» Вскоре она получит теплое письмо, доказательство того, что напоминание не напрасно. Так и с Иисусом. Он говорит: «Не забывайте меня». А мы в ответ: «Мы помним Твою любовь. Мы помним ее ни с чем не сравнимую, древнюю, как слава, которую имел Ты с Отцом прежде создания мира. Мы помним Твою вечную любовь, когда Ты сделался ходатаем за нас, а ныне обнимаешь, как своих возлюбленных. Мы помним любовь, побудившую Тебя жертвовать собой до полноты времени, помышлявшую о жертве и ожидавшую часа, когда исполнится написанное: «Вот иду». Мы помним любовь, явленную нам в Твоей святой жизни, от Вифлеемских яслей до Гефсиманского сада, от колыбели и до могилы каждое слово и каждый Твой поступок были любовью. Мы радуемся в Твоей любви, против которой бессильна смерть, любви, ослепительно засиявшей в Твоем воскресении. Мы помним огонь любви, который никогда не даст Тебе покоя, пока избранные Твои не придут благополучно домой, пока не прославится Сион, пока Иерусалим не утвердится на извечных основаниях света и любви в небесах.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

«Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, а вяжи ими шею твою». Притчи 6, 20, 21.

искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем чтение книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

«О, это Гирти Мёрл, наша служанка», — сказал Зол, когда они почти столкнулись в дверях кухни. «Гирти, это Иосиф Амстронг». Гирти слегка покраснела и поздоровалась. «Добрый день!» Иосиф ответил на ее приветствие тем же, не краснее, так как его приятное молодое лицо уже было красным от всех волнений этого дня. «Здесь теперь все будет твое», — пояснила Кэти Бантум и показала на стул, стоявший возле шкафа. Все было очень вкусно. Если Кэти Бантум хотела показать свое искусство, как она его будет кормить, то он уже сейчас мог радоваться и быть довольным. «Возьми еще несколько картошек», — предложила хозяйка Банту Иосифу. «Ты должен хорошо кушать. Возьми еще немного мяса. Не бойся попросить что-нибудь, что тебе особенно понравилось. Я знаю, что ты привык вкусно кушать. Может быть, то, что я приготовила, не так вкусно, как у твоей мамы, но не думаю, что ты по этой причине будешь скучать по дому». «Все очень вкусно, уважаемая Бантум», — сказал Иосиф. «И если я буду скучать по дому, то, конечно, не по той причине, что вы хуже моей мамы готовите. Сегодня мне все нравится, как дома». «Я как раз увидел, что у вас есть телефон», — сказал Иосиф после еды. «Да, он у нас совсем недавно», — ответил Зол. «Мне бы очень хотелось знать, а у Тимоти Стокс тоже есть телефон? Ты случайно не знаешь?» «Да, знаю. Он, конечно, у них тоже есть. Посмотрим. Их номер 429. Так, да, Кэти?» «Да, кажется, правильно. Можно мне разок посмотреть?»

0: Звонить? Звони, конечно. Стокс, наверное, твои очень хорошие знакомые.
1: Тимоти мой дядя.
0: Твой дядя? Вот что. Ну, конечно, позвони ему. Я не уверен, что связь будет очень четкой, но ты во всяком случае можешь попробовать.
1: Можно поговорить с Фредди?
0: Да, я очень хотел бы с ним поговорить. Алло, Фредди, ты меня узнал?
1: Не узнаешь, кто с тобой говорит, Фредди?
0: Это же я, Иосиф.
1: Да, Иосиф Армстронг.
0: Я нахожусь здесь у Батманов, у Зола Батмана.
1: Да, сегодня вечером. Я буду здесь жить и работать в одном винограднике.
0: Да, отец взял в аренду у Макракена виноградный участок размером 10 моргенов. Несколько дней тому назад.
1: Да, он послал меня сюда обратно, чтобы я эту работу взял на себя.
0: На все лето, я полагаю. Точно не знаю. Я думаю, это еще 10-12 километров от вас.
1: Не знаю, надеюсь.
0: Конечно, мне страшно хочется вас увидеть.
1: Да, да, хорошо. Ты не знаешь, как дела у Ирни Лой?
0: Он уже?
1: Я надеюсь, что смогу с ним разок встретиться.
0: Да?
1: Да.
0: Путешествие было долгим и утомительным. 2 дня и 2 ночи.
1: Да, я надеюсь. Я просто не мог идти спать, прежде чем не позвоню тебе, когда я здесь увидел телефон.
0: Ну хорошо, Фредди.
1: Сколько радости и сколько взволнованных вопросов.
0: Вопросы, любопытства и восторженные восклицания, перебивая друг другу, раздавались в комнате одновременно, когда Фредди положил трубку.
1: «Только подумайте!» — воскликнул Фредди. «Иосиф находится здесь, в 10 километрах!»
0: Иосиф медлил. Он как раз хотел постучать, когда услышал наполовину открытом окне пение. Пел мужчина. Такой удивительно красивый голос Иосиф еще никогда не слышал. Он приподнял голову и стал слушать, наслаждаясь прекрасным пением.
1: «Я пою песню, и ты поешь песню. Каждое дитя Божие песни поет. Когда я буду в небесах, я опять запою свою любимую песню и буду петь «Аллилуйя» в небесах».
0: Мужской голос пел эту песню с большим вдохновением и детской верой.
1: Стоя так весь в плену прекрасного пения, Иосиф подумал, так петь мог бы фон Цабулет, этот черный кучер, которого он много лет назад встречал на улице.
0: Имение Макракенов имело много асфальтированных дорожек, калиток и ворот, так что Иосиф толком не знал, в какую же из них ему следует постучать. В данный момент он стоял у боковой двери с восточной стороны дома. Ласковое утреннее солнце дарило свои лучи большому количеству разных цветов, стоявших с двух сторон окна, на подоконнике с внутренней и с внешней стороны. Снежно-белые занавески были схвачены у стены золотистыми лентами.
1: «У меня есть ботинки, и у тебя есть ботинки, у всех детей Божьих есть ботинки. Когда я буду в небесах, я надену свои ботинки».
0: «Еще только раннее утро, а ты уже поешь?» — услышал Иосиф голос внутри помещения. Шаги приблизились к окошку справа.
1: «Когда ты позавтракаешь, я окошко закрою. Мне надо немножко подпушить твою постель. Скоро на улице будет достаточно тепло, так что ты сможешь находиться на лужайке на чистом воздухе».
0: «Мини!» — раздался голос. Иосиф сразу же узнал голос Фонца.
1: «Мне сегодня ночью приснился чудесный сон. Ангелы стояли вокруг моей кровати и пели мне песни».
0: «О, Фонца!» — ответил ему другой голос. «Мне, к сожалению, никогда не снятся ангелы. Я, конечно, этого недостойна».
1: Иосиф постучал в двери. Ему открыла молоденькая девушка в синем хлопчатобумажном платьице с белым воротничком.
0: «Доброе утро!»
1: Иосиф в знак приветствия прикоснулся к своей шляпе.
0: «Если вас не слишком затруднит, не могли бы вы мне сказать, где я могу сегодня утром увидеть господина Макракена?»
1: «Нашего милостивого господина?
0: Он наверняка в музыкальном зале слушает игру своей жены на пианино. Она ему каждый день после завтрака что-нибудь играет, пока он читает. А потом он выезжает на коне. Я могу доложить ему о вас, назвав ваше имя, или он вас ждет?»
1: «Нет-нет, не то чтобы ждал», — – ответил Иосиф. «Меня зовут Иосиф Амстронг, а мой отец взял у господина Макракена в аренду участок виноградника». «Кто там, Мини?» «Он сказал Амстронг».
0: Иосиф переступил порог и, приветствуя, поднял руку. «Здравствуйте, Фонца», – сказал он. «Вы меня еще помните? Я сын Бинета Амстронга. Мы с вами как-то не раз встречались на улице, помните? Я перерабатывал солому, а вы хотели провести яблоки для господина Макракена».
1: «Конечно, я еще помню, но ты за это время вырос, самое малое на целых полметра».
0: Иосиф засмеялся.
1: «Ты разве не знаешь, что в год тому назад со мной случилось кровоизлияние в мозг?»
0: «Нет, я этого не знал», — ответил Иосиф.
1: «Садись»,
0: — Фонса указал на стул возле окна.
1: «Я стал немного беспомощен с тех пор, как я заболел. Жена Макракена ко мне очень хорошо относилась, а вот Мини обслуживает меня как маленького ребенка с тех пор, как ушла девушка по имени Сноу». «Значит, это ты тот молодой человек, который берет на себя уход за виноградником?»
0: «Да, Фонца», — сказал Иосиф и сел.
1: «Я приехал вчера вечером. Я живу здесь недалеко, у Бантумов. Мой отец сказал, чтобы я спросил у господина Макракена, как виноград обрезать». «Это хорошо», — сказал Фонца и провел жилистой рукой по своему черному лицу. «Он обо всем этом знает, он вообще почти все знает».
0: «Мини, я думаю, следует господину Макракену сказать о моем приходе, прежде чем он уедет». Девушка взяла красиво оформленный разнос с сервизом, расписанный нежно-голубыми цветочками, и покинула помещение. Движения ее были быстрые и ловкие, разнос она сбалансированно держала на поднятой руке.
1: «Твой отец возложил на тебя ответственное дело. Он тебе очень доверяет, если послал сюда обрабатывать виноградник в 10 моргенов земли».
0: Иосиф играл своей кепкой. Не зная толком, что ответить, он промолчал. Он бы очень хотел надеяться, что отец ему хоть немножечко доверяет, но сильно сомневался.
1: «Все будет хорошо. Земли хватает, в ней недостатка не будет. Я уже принимал участие в погрузке целых машин самых высоких сортов винограда, которые потом грузили на пароходы».
0: «Я постараюсь, как могу. Мой отец возлагает на это дело большие надежды, и если оно не оправдается, то он будет сильно разочарован, Фонца», — добавил Иосиф и наклонился немного вперед. «Когда я подошел к дверям, я слышал, как вы поете, звучало прекрасно». Старое лицо Фонца засветилось, от него исходило сияние, которое, казалось, светило всю комнату.
1: «Ах!» — сказал он тихо, — «это не моя заслуга. Мои ноги меня почти не хотят больше носить, но петь во славу Божию я еще могу. Мне вспоминается, я был еще совсем мальчишкой, и мы жили в шалаше. Мы жили бедно, у нас почти ничего не было, на теле одни лохмотья. Пальцы у нас постоянно выглядывали из наших башмачков. Тогда наша мать нам постоянно пела эту песню. У меня есть ботинки, и у тебя есть ботинки».
0: И Фонца начал снова петь. В его голосе звучали преданность и самоотречение, благоговение и молитва.
1: «У всех детей Божьих есть ботинки. Когда я буду в небесах, я надену свои ботинки».
0: В это мгновение в комнату, застегивая на ходу свою куртку, вошел Макракен.
2: «Доброе утро!»
1: «Доброе утро!» —
0: сказал он и сердечно пожал Иосифу руку, который в это время вскочил.
1: «Доброе утро, господин Макракен!» — ответил Иосиф. «Насколько мне известно, мы еще никогда с вами не виделись!» — сказал Макракен.
2: «Нет, мы видимся впервые, хотя я уже с раннего детства о вас слышал».
1: «Вот как?»
0: Макракен снова расстегнул свою куртку и провел по ней рукой, словно что-то ища. Он достал золотую цепочку часов и обвил ее вокруг пальца.
1: «Ты хочешь знать, как обрабатывать виноградник?»
2: «Да».
1: «Хочешь начать уже сегодня?»
2: «Да, я могу сразу приступить, если у вас найдется время, чтобы мне показать, что я должен делать. Мой отец...»
1: «Конечно, конечно, Иосиф! Твой отец мне сказал, что тебя так зовут?»
2: «Да, меня так зовут». Господин Макракин достал свои карманные часы, бросил на них взгляд и сказал, раздумывая, но приветливо:
1: «Ты уже, может быть, пойдешь туда, а я верхом приеду следом. Пойдем со мной, я покажу тебе, где мы с тобой можем встретиться».
2: «До свидания, Фонца», — сказал Иосиф через плечо. «Я как-нибудь вас снова навещу».
1: «Приходи, Иосиф», — сказал Фонца счастливо. «Мои старые кости уже недолго, наверное, протянут. Если ты сегодня вечером будешь молиться, то не забудь вспомнить и обо мне, хорошо?»
2: «Да, я это сделаю», — ответил Иосиф. Господин Макракин прилагал много старания, чтобы научить Иосифа правильно обрезывать виноградные побеги. Когда он свои объяснения закончил, Иосиф был убежден, что он теперь обо всем знает. Господин Макракин со своей стороны был убежден, что Иосиф – толковый молодой человек, который все хватает на лету и ко всему проявляет большой интерес. Это его, естественно, очень обрадовало. Он показал ему, как приготовить шпагат для подвязки, как лоза подвязывается, рассказал о насекомых-вредителях.
1: «Так, молодой человек», – сказал он, – «если еще что будет непонятно, спрашивай. Я желаю тебе большой удачи и надеюсь, мы получим хороший урожай винограда. Пусть минуют наши штормовые ветры с градом или другая непогода. До сих пор у нас была прекрасная весна».
2: «Большое спасибо за вашу доброту и заботу», — сказал Иосиф, когда его работодатель вскочил на своего прекрасного черного коня.
1: «Ты у нас всегда будешь желанный гость, сынок».
2: 2 дня Иосиф работал от восхода солнца до его заката. На 3-й день было воскресенье. Бантумы накрывали на стол к завтраку на час позже, чем в рабочие дни, и было 8:15, когда Иосиф начал свой 10-километровый путь в церковь. Работа в воскресной школе уже заканчивалась, когда он, наконец, прибыл. Не то чтобы уныло, но несколько несмело он вошел через боковые двери и нерешительно остановился. Почти не двигаясь, смотрел Фредди последние 40 минут в направлении двери. Когда он теперь увидел Иосифа, он наполовину соскочил со своего места в его сторону. Уроки для молодых мужчин проходили на последних рядах длинной капеллы, и перед ними стоял никто другой, как дядя Том Брэдли. Когда Фредди Стокс наполовину встал и порывался всем туловищем к двери, дядя Том остановился на полуслове, повернулся и быстрыми шагами направился к Иосифу. Он обхватил своими большими коричневыми руками протянутую руку Иосифа, потом сердечно его обнял.
1: «Хорошо, что ты снова с нами здесь, Иосиф», — сказал он серьезно. «Фредди мне сегодня утром сразу рассказал. Садись уже рядом со своим кузеном. Неужели это правда, Иосиф? Ты необычайно вырос с тех пор, как мы в последний раз виделись».
2: Молодые люди сажали друг другу тумаки, потому что не видели никакой другой возможности выразить переполнявшие их чувство радости по поводу их встречи.
1: «Мы как раз говорили о 22 стихе 14 главы «Деяния апостолов», Иосиф. Последние слова этого стиха звучат так: «Что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Апостол Павел как раз исцелил в Листре одного хромого. Он от рождения никогда не ходил, только сидел. А потом апостола за это побили камнями. Только подумайте, в наше время многие думают, что жизнь без трудностей и нужды – идеальная жизнь. От трудностей мы все готовы бежать с большим удовольствием. Но когда апостол Павел был побит камнями, в нем явилось на свет то лучшее, что в нем было. Теперь лишь стало ясно видно, что он из себя представляет. Так случается часто. Мне сейчас хорошо вспомнился один день во время гражданской войны, когда мятежники ночью стучали в ворота нашего дома и угрожали сжечь наш дом и нашу церковь, если мой отец не отдаст им своих лошадей, всех до единого. Мой отец им сказал, чтобы они сами себе лошадей взяли. Потом мятежники хотели, чтобы отец стал их шпионом, но от этого он отказался. Тогда они зажгли спичку и поднесли к лицу, давая понять, что ему угрожает. «Я просто не могу быть шпионом», — сказал мой отец. «Хорошо, выбирай», — сказали они. «Нас из дома выгнали, и мы должны были видеть, как наш дом и наша церковь сгорели до основания. Мой отец стоял рядом с нами и говорил моей матери и нам, детям, «Не плачьте, они могут сжечь наши дома, но не мир с Богом в наших сердцах. Мы построим новый дом, если сможем». Иногда именно особенно тяжелая нужда или тяжелая болезнь укрепляют наш характер, и мы выходим из них сильными, как никогда раньше. Иосиф думал о своей матери, которая теперь была от него так далеко. Они сейчас, конечно, тоже все сидят в церкви и слушают проповедь брата Коллинса. Сейчас здесь перед ним, как раз перед кафедрой, сидели все матери, среди которых и его мать всегда сидела, а рядом, ниже, сидели один возле другого мужчины. В этой группе многие годы проявлял большую активность и его отец. Вон стоит Элли Матсон и разговаривает со Скодером Мадоксом. На лице его, как всегда, озабоченность и волнение. Особенное чувство глубокого благоговения охватило Иосифа, когда он думал о том тяжелом времени, когда он и его мать в этом зале черпали силы и утешение. Здесь, в этом помещении, он тяжело страдал в сомнениях и нерешительности. Он чувствовал себя, словно вернулся в святое место. Молча Иосиф благодарил Бога за то тяжелое время, из которого его мать вышла еще более окрепшей и которая теснее и задушевнее сделала их связь с матерью, проповедовал брат Грисли Стеварт.

Дорогие друзья, завтра вы сможете услышать продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

Что такое вечная жизнь? Как можно ее себе представить? Слову «жизнь» в языке Нового Завета соответствует два совершенно различных слова — «биос» и «зоэ». «Биос» означает биологическую жизнь не только человека, но и всего живого. Жизнь эта проходит быстро, уносится как наводнение, как сон, как быстро увядающая трава. В книге Иова 14:1-2 мы читаем: «Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. Как цветок он выходит и опадает, убегает, как тень, и не останавливается». В другом месте эта жизнь сравнивается с паром. «Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Иакова 4:14. Оттофон принадлежит изречение: «Жизнь прожить — это все равно, что удачно вырвать зуб. Думаешь, что самое главное еще только предстоит, и вдруг обнаруживаешь, что все уже позади». Поэт Гебель считал: «Жизнь — это горькая миндалина, завернутая в 7 слоев золоченой бумаги». А Адольф Райц определил жизнь как общее захоронение надежд и разочарований. Библия, противоположность этому, дает нам совершенно другую перспективу. Там, где люди воспринимают жизнь как дар Божий и строят ее в соответствии с учением Христовым, она приобретает новые масштабы, которые раскрываются греческим словом «зоэ». «Зоэ» означает «жизнь с Богом», реальную вечную жизнь. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы дать нам вечную жизнь. Она не только сопряжена с Его личностью, но вечная жизнь именно в Нем. В Иоанна 14:6 Иисус говорит: «Я есмь вечная жизнь», греческое «зоэ». Об идентичности Иисуса и вечной жизни свидетельствует и апостол Иоанн: «Ибо вечная жизнь, греческая «зоэ», явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». 1 Иоанна 1:2. Верующий в Иисуса, имеющий Иисуса Господом, имеет вечную жизнь. Имея обетование вечной жизни, мы строим свою временную жизнь на вечном основании. Отсюда понятно, почему последователи Иисуса ради веры переносят преследования, идут в тюрьму, терпят пытки и даже готовы отдать свою жизнь, лишь бы не предать своего Господа. Вся сущность вечной жизни откроется после воскресения, и многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. В этой жизни мы не только уже имеем обещание вечной жизни, но и являемся соучастниками Божьей и Христовой полноты и славы. Когда же вера осуществится, мы воочию увидим Иисуса и Бога.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

20 декабря 1876 года 38-летний Филипп Блисс со своей женой ехал в поезде в город Чикаго совершить заручение в церкви Д. Л. Муди возле города Аштабула, штат Огайо. Когда состав поезда был на мосту, мост обрушился, и часть поезда погрузилась в ледяные воды реки. При крушении поезда Филиппу Блисс удалось избежать падения в воду. Но, потеряв свою жену, он решил разыскать ее и через окно влез в вагон. Соединившись, они погибли в пламени одного из вагонов. Уцелевшим чемодане Ф. Блисс в багаже была найдена поэма и композиция на всемирно известную популярную евангельскую песню «Буду петь как Искупитель», автором которой был Ф. Блисс.

«Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, а вяжи ими шею твою». Притчи 6, 20, 21.

Последнее служение Леонарда Ревенхилла. Молитвенное служение пасторов Calvary Commission. 14 сентября 1994 года. Проповедь «Каковы ваши ценности?». Давайте обратимся к тому, что апостол Павел сказал о служении. 2 Коринфянам, 6 глава, 3-8 стих. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкание, чтобы не было порицаемое служение, но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнании, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, с оружием правды в правой и левой руке и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны». Это слово, кажется, не совсем подходит для нас. Но я не пропускаю ни одного дня, не молясь за моего брата, переживающего гонения в Боснии. Сегодня утром из новостей я узнал о новой волне гонений в этой стране. Как много молодых людей погибло там за последние 2 или 3 года. Погибли мученической смертью. Как легко сидеть здесь, хлопая в ладоши и притопывая ногами петь. Моя надежда только в крови Христа и праведности. А как насчет третьей строфы? Когда все вокруг меня рушится. Когда вся ваша жизнь, ваша жена обесчещена у вас на глазах. Жить невыносимо, ничего нет. Вас тащат через весь город. Все это сейчас происходит там, в этот самый момент, пока мы здесь. Я не думаю, что мы ценим наше положение сейчас так, как это следовало бы. Апостол Павел говорит об искуплении времени. О том, что нужно выкупать назад то, что было потеряно нами. Безусловно, мы тратим время впустую. Слово, которое я постоянно имею в уме последние 2 или 3 недели, из послания к Ефесянам, 2 глава, 7 стих, «дабы явить в грядущих веках». Как часто мы проповедуем об этом? Я думаю, сейчас существует опасность. Я ее называю опасность настоящего. Мы живем в рамках настоящего времени, так же, как и другие. Но не должно так быть. Мы должны жить как народ, предназначенный для вечности. В грядущих веках. Обратите внимание на Илью. Ему было сказано укрыться в пещере. Он провел там целых 3 года. Многие из нас не могут провести 3 часа, чтобы не включить радио или телевизор. Попробуйте не делать этого 3 дня, 3 недели. Оградиться от всего внешнего, от всего мирского, всего того, что сейчас принято в обществе. Того, что отравлено действием мира. Мы должны думать и воспринимать вещи, как они есть. Послание к евреям, 11 глава, говорит, что Моисей имел возможность увидеть того, кто невидим. Апостол Павел говорит нам о вещах видимых и временных, и вещах невидимых, но вечных. Нам нужно быть осторожными, живя постоянно в том, что видимо. Видимые ценности, продолжительность которых только на время. Представьте себе Моисея, в то время, как он был далеко в пустыне на 4 дня, не 40 дней, а 40 лет, 1/3 своей жизни. За его голову

была назначена цена после того, как он был изгнан из самой великой царской семьи того времени. У него больше не было многоразового питания. Он жил далеко в пустыне. Вы думаете, он когда-нибудь думал о том, что однажды он будет стоять на горе Преображения с Иисусом и Ильей? Он имел возможность увидеть того, кто невидим, Христа. И что он сделал? Он предпочел бесчестие Христа, не царство Христа, бесчестие Христа более великим для себя, чем сокровища Египта. Видел ли он его спускающимся на облаках? Представлял ли он когда-нибудь верой, что он будет стоять на горе Преображения? Представлял ли он себе, что в конце веков огромное множество людей, без числа от каждого колена, племени и языка, будут петь песнь Моисея и Агнца? Мы слишком много проводим времени в этом мире. Мы привязаны к земному. Кто из нас знает кого-нибудь, кто осознает себя в вечности? Америка нуждается в том, чтобы кто-нибудь прошел по всем церквям в стране, проповедуя неделю о вечности. Один день о суде Христа, один день о суде святых, один день о брачном пире Агнца. Итак, вот что еще. Я не просто хочу попасть на небо. Я хочу попасть на брачный пир Агнца. Я не просто хочу быть на брачном пире. Я хочу быть частью его невесты. Последним словом Христа не было: «Идите по всему миру и проповедуйте слово». Это было слово к 11 ученикам. Последнее слово Христа записано в книге Откровений. «Покайтесь, покайтесь, покайтесь». Зачем сюда придет Иисус? За невестой. Слово Божье говорит, что Он идет за невестой без пятна и порока или подобных вещей. Видите ли вы церковь такой сегодня? Что Иисус говорит о церкви? Что она бедна, убога, нага, слепа и в жалком виде. Я когда-то был на свадьбе дочери миллионера. Когда невеста шла по залу, голос сказал мне: «Взгляни на нее». Я посмотрел на нее, она была красиво одета, хорошо образована, очень красиво. Когда я смотрел, как она спускалась, я подумал: «Иисус Христос, разве Он идет за невестой, которая бедна и убога?» Если бы я был художником, я нарисовал бы такую невесту. На костылях, с иссохшей ногой, одетой в лохмотье, с неряшливым видом, как у женщины с улицы. Бедная, убогая, нагая, слепая и жалкая. Вот таким образом я бы нарисовал картину сегодняшней церкви. Что-то должно случиться с церковью перед тем, как Христос вернется за ней. Существует один момент, который мы должны себе уяснить. Это что мы должны быть безжалостны по отношению к своей жизни, быть уничиженными в настоящем мире зла. Что же было с Ильей? Он провел в пещере 3 года. 3 года – это довольно длительный срок, не так ли? Он прошел через это. Первое послание царству, 17 глава, говорит: «Пойди и скройся». Первое царство, 18 глава, гласит: «Пойди и покажись». Через мгновение он стоит перед царем. Спустя некоторое время он осмеливается встать перед обществом Израиля. Человек, находящийся в близких отношениях с Богом, никогда никем не может быть устрашен. Страх перед людьми полностью исчезает. Я твердо убежден в том, что мы не осознаем себя в вечности. Мы живем повседневной жизнью. Мы должны жить согласно вечным ценностям. Все те люди, которые шли этим путем, были воодушевлены. А что же мы? Мы трудились для Христа. Мы трудились с Христом, и придет день, мы увидим Его. Как сказал псалмопевец: «Лицом к лицу с Христом моим Спасителем, лицом к лицу с восхищением Его я буду созерцать». Кто бы сейчас пошел с удовольствием и встал пред царем? Мы должны будем ответить за все, что мы сказали. Очень часто мы берем текст и топим его в своих словах. Сегодня я проснулся около 3 часов утра, думая об этом. Я проповедую на протяжении более 70 лет. Если посчитать, то получается около 120 проповедей по 60 минут. 60 раз в год на протяжении 70 лет. И за все эти слова я должен буду дать отчет пред Господом. Чем больше я читаю Слово Божье, тем больше оно проникает в мое сердце. Оно заставляет меня остановиться и думать, размышлять. Я размышляю сейчас о вечности больше, чем когда-либо в своей жизни. Христиане не видят себя в вечности. Вы думаете, человек, готовый для вечности, пропустит молитвенное собрание?
Я не знаю другого такого места на земле, где бы человек ощущал столько свободы, как на молитвенном собрании, где Господь помазывает тех, кто молится, и вы, можно сказать, общаетесь с Богом. Еще я хочу сказать, когда Ахав дышал в затылок Илье, а Изавель рыла ему яму, вы думаете, в тот момент ему пришла мысль о том, что он будет стоять на горе Преображения с Моисеем и Иисусом? Видимо, Моисей мог увидеть это сквозь толщину времени. Он мог и он выдержал. Он выбрал страдать. Представьте, что вам 20 или 30 лет, и вы в Боснии или в другой такой стране сейчас. У вас нет дома, куда бы вы могли пойти. Некоторые молодые люди подходят ко мне и говорят: «Замечательное время, в которое мы сегодня живем». Конечно, так и есть. Вы выходите из дома с кондиционером, садитесь в машину с кондиционером и едете в церковь, в которой тоже есть кондиционер. Там вы собираете крупные пожертвования и отправляетесь домой, радуясь в Господе. А что с теми, у кого нет ничего? Павел дошел до такого уровня, когда он мог сказать: «У меня нет ничего, хотя я владею всем». Павел прошел через все виды очищения. Он не закончил жизнь со словами из послания к Римлянам 7 главы «Грех живет во мне». Он закончил ее со словами из послания к Галатам 2:20 «Не я, но Христос, живущий во мне». Это является главным в христианской жизни. Мне все равно, на скольких наречиях мы молимся и сколько чудес мы можем сотворить. Слово Господне говорит еще раз: «Христос, живущий во мне». Жизнь, которую я сейчас имею, живя в смертном теле, находится во власти Христа. Люди говорят, что в Ветхом Завете Христос был с ними, но не в них. Но Петр говорит обратное: «Христос был в них». Вы думаете, человек может пойти помолиться, выйти и сказать от лица развращенного общества, в котором живет: «Господи, убей меня», или скажет: «Отними у меня жизнь, мне все равно, мне неинтересна жизнь, я хочу настолько водимым быть Богом». Конечно, некоторые скажут, что это фанатизм. Людям скучно слушать о той беде, которая сейчас в Боснии. Но они никак не могут дождаться новостей о баскетбольном матче. И я сейчас говорю о тех людях, которые несут служение. Я имею в виду проповедников. Они спешат в воскресенье назад домой, чтобы посмотреть бейсбол или футбол. То есть они пытаются служить двум господам. Но так не получится. Вы можете служить только одному господину. Чем больше я читаю эти слова, я вижу, что Христос пришел не только, чтобы взять меня на крест. Так говорит Павел в послании к Римлянам, 6 главе. Должны быть распяты с Ним. Но я думаю, что самое замечательное, что Христос сказал: «Князь мира сего идет и во мне не имеет ничего». Он терял время, испытывая Христа. Он перенес 40 дней беспристрастных искушений и испытаний. Затем был выгнан из синагоги, а потом был гоним постоянно. Он родился не в доме, мы поем. Христос был рожден в хлеву. И он был погребен вне города, потому что город был бы осквернен им, если бы они похоронили его в нем. И он все еще снаружи, снаружи церкви. Неудивительно ли это? В книге Откровений Иисус все еще стоит вне церкви и стучит, пытаясь попасть внутрь. Скольким церквям он сказал бы это сегодня? Мы должны позволить Богу полностью контролировать нас, без всякого честолюбия с нашей стороны, без сомнений и вопросов, но только чтобы прославить Отца. Осталось немного времени. Как я сказал вчера, верующий, мы живем не в последнее время. Мы живем в последние дни последнего времени. Послание к евреям, 1 глава. «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне». Это было 2000 лет назад. Что касается книги Откровений, в ней говорится о том, что должно случиться вскоре. Доктор Тозер очень часто говорил мне, что наше время соотносится с последней главой Откровений. Все больше, больше и больше мы должны светить в этом темном мире. Возможно, вы знаете, какой чудесной привилегией вы обладаете, являя собой пример молодым людям. Покажите им, что вы не порабощены деньгами, карьерой, и вас не смущает стремление быть лучшим проповедником среди таких же, как вы. Дух Святой свидетельствует.
Джон Уэсли проповедовал об этом больше, чем кто-либо другой. Я никогда не слышал проповеди на стих Римлянам 8:16. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему». В Деяниях апостолов говорится то же самое. «Мы свидетели, что это Дух Святой». Нам не нужны какие-то еще подтверждения этому. Нам не нужны какие-то ярлыки, на которых это было бы обозначено. Когда я рассуждаю над тем, что написано к евреям, молиться Духом Святым, я думаю, это больше, чем говорение на иных языках. Это означает, что Дух Святой сходит на меня. Если я наполнен Духом Святым, то если что-то огорчает Духа Святого, это же огорчает и меня. Это не просто радость и волнение. Разве ученики просили Господа научи нас проповедовать? Нет. Они слышали Нагорную проповедь, величайшую из всех когда-либо бывших, но они никогда не просили: «Господи, научи нас проповедовать». И Иисус пел псалом и ходил в Гефсиманию. Я думаю, Он часто пел, но они никогда не просили Его: «Господи, научи нас петь». Они никогда не просили: «Господи, научи нас смеяться». Нет. Они просили Его: «Научи нас молиться». Если бы я мог отправиться назад в прошлое, я думаю, я бы стал бы проводить больше времени над Словом Божьим и над тем, чтобы проникать больше в глубины человеческих жизней, как молитвенный сосуд. Один человек рассказал мне о своем друге, который молился с молитвенным сосудом. Джон сказал ему: «Я буду молиться завтра утром». Когда я пришел на молитву, было 9 утра. Потом кто-то постучал в дверь, я не пошевелился, он тоже. Затем кто-то открыл дверь и сказал: «Сейчас без 15:03, а в 3 часа у вас проповедь». Я пробыл на коленях с 9 утра до 3 часов дня и даже не понял, как прошло это время. Слушать, как этот человек изливает свое сердце в молитве, было нечто потрясающим. Я не говорю, что все доходят до такого уровня, но я верю, что самое важное, что мы можем делать, это молиться. Каждый раз, когда я молюсь, я не хочу, чтобы Бог сделал меня известным. У меня нет желания иметь самую большую церковь в городе. У Христа не было быстро растущих церквей. В действительности, Его церковь уменьшалась и уменьшалась до тех пор, пока не осталось 11. И Он спросил: «Не хотите ли и вы отойти?» Я не думаю, что мы должны молиться и просить Бога, чтобы Он кого-то прогонял. Я хочу сказать, что мы должны приближаться к Богу ближе. Я верю, что Бог удостоит вас трудом, который далеко не все смогли бы понести. У апостола Павла был такой. Не проходит и дня, чтобы я не думал о нем. И мне не кажется, что апостол Павел нес тяжелый труд с самого его рождения. Посмотрите на его богословское прошлое. Взгляните на послание к римлянам, на послание ефесянам и на все, чего он все еще страстно желает, чтобы стать ближе к Господу. Я бы пожелал быть самому отлученному, своей собственной смерти. Я не думаю, что нужно умереть мученической смертью, чтобы стать мучеником. Можно жертвовать собой, будучи живым. Можно умирать ради выгоды, из-за искушений, ради привилегий. И можно умирать за все, что не приносит пользы в духовной жизни, в духовном ведении, что не прибавляет духовного понимания. Когда Бог производит во мне свою работу, Он настолько далек от тех богословских пониманий, которые я имел. Не живите настоящим. Помните, Моисей видел Христа вдали. Я вижу Христа, как Он идет, чтобы царствовать на земле. Не умирать. Не для того, чтобы быть отвергнутым. Но Он идет, чтобы царствовать на земле. Слово Божье говорит, что как минимум некоторые будут править с Ним. Кто? Кто будет царствовать с Ним? Победители, побеждающие искушения, мир, собственные желания, всецело отдавшие себя под Божье управление. Я благодарил Бога за все, что Он сделал в моей жизни. Он не перестал делать свою работу и не перестанет. Слово Божье говорит: мы все предстанем на суд Христов. А также: не будет ли судья всей земли праведен во всем? Это будет ужасно. Но если бы я в это не уверовал, я бы сошел с ума. Кто будет отвечать за все кровавые убийства в Руанде сегодня? За все войны на земле? Все генералы, короли Англии и президенты Соединенных Штатов предстанут пред Богом. Он снимет со всех маски и обличит все. Все проповедники предстанут пред Богом.
Это день подведения итогов. Я хочу жить, ориентируясь на вечные ценности. Если мы судим себя в свете Господа, нам не нужно бояться Его суда. Если мы ходим во свете, как и Он во свете, это все, что Он просит от нас – ходить во свете. И вот мое желание. У вас будет больше познания, чем я когда-либо имел. Больше силы, чем я когда-либо имел. Больше понимания. Господи, помоги нам. Это самый тяжелый период в истории человечества. Никогда не было так, чтобы такое количество народов были бы вовлечены в бедствие. Мир подобен кораблю, переживающему шторм. Нет ни якоря, ни компаса, ни карты. Я верю, братья, что вы увидите многих людей из правительства США, умоляющих Церковь Иисуса Христа принести освобождение. Они игнорируют это, смеются над этим, пренебрегают этим, но они придут к полной политической, финансовой, моральной беспомощности и должны будут обратиться к Богу. Это будет единственным правильным решением. Один момент трогает меня, когда я читаю о жизни Ноя. Никогда не упоминается ничего о его молитве. Но когда я читаю Иезекииля 14, упоминается о трех самых праведных мужах. Ной один из них, затем Иов и Даниил. Насколько правильными были их молитвы. Но придет время, когда Бог не захочет вас слушать. Один парень сказал мне: «Я только что окончил 3 года в семинаре». Я спросил его: «Кто-нибудь говорил проповедь на тему вечности?» «Нет». «Ты слышал проповедь о суде Христовом?» «Нет». «Кто-нибудь проповедовал на тему невеста Христа?» «Нет». Тот парень заплакал. Я сказал: «Скажи мне, ради Бога, зачем ты пошел в семинарию? Научиться справлять заупокойные мессы?» Перед нами вечность. Мир сегодня находится в состоянии волнения больше, нежели когда-либо. Как во дни Ноя. Они восставали против Бога. На протяжении 100 лет Ной не говорил ничего нового. Он говорил о покаянии, он проповедовал о праведности. Александр Уайт говорил: «Можно говорить о божественном исцелении, о пророчествах, о чем угодно, но не о праведности. Люди не захотят слушать об этом». Я все еще надеюсь, что Господь изольет на нас Духа Святого. Позвольте Ему излить Духа Святого, а не наши человеческие представления. Мы смотрим телевизор и смеемся целыми вечерами. Когда происходит действие Святого Духа, вы ощущаете то, что называется обновлением. Я думаю, что проповедь к обновлению производит действие глубоко в сердце человека. Другие проповеди не являются по-настоящему проповедью. Я говорю об этом так, как это есть, и мы живем в наиболее переломном моменте истории человечества. Бог не изменился. Он все еще не хочет, чтобы кто-то погиб. Он все еще любит мужчин и женщин. Я хочу оказаться в том месте, где я вынесу муки рождения ради спасения многих. На протяжении многих лет каждое вечернее молитвенное собрание одинаково. Я бы сказал: «О Господь, да не скажешь ты мне в тот день, Равенхилл, я хотел сказать тебе многое, но ты бы не смог этого понести». Вы не рассказываете секреты вашей семьи своим маленьким детям. Вы хотите поговорить об этом с тем, кто поймет. Я уверен, Господь хочет дать нам уши, чтобы слышать. Я уверен, Он хочет дать новое понимание. И я уверен, Он хочет обновить наш дух.

у Бога нет дефицита в слугах. И даже если ты шагнешь назад, найдется тот, кто Господу как другу служить всем сердцем будет вечно рад. Господни очи все обозревают, все видят от начала и до конца. Если чье-то пламя угасает, Бог ищет вновь горящие сердца. Бог ищет благодарность, ревность, жажду. Он никогда не будет принуждать. И если ты иду, сказал однажды, иди вперед, упал, вставай опять. Трудись во имя Царствия Христова, служи Иисусу сердцем и душой. Да, ты можешь уставать, но будь готовым, чтоб сделать шаг и завтра небольшой. Бог видит все, Бог ценит и крупицу твоих усилий для Его детей. Пока не перестало сердце биться, служи Христу и в немощи своей. Не отдавай другим свое призвание, не сетуй, если кто-то позади. Во имя Божьей славы все старания не угасай, храни огонь в груди. Ведь у Бога нет дефицита в слугах, и 7000 верных Он себе найдет. Но если бросишь ты идти за плугом, найдется тот, кто с честью этот плуг возьмет.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Иоанна 15:4. Что есть плод? Какова духовная значимость плода? Разве нельзя сказать, что плод — это отражение Христа верующих? Мы читаем в Галатах 5 главе 22 и 23 стихом, что плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Что это, как не прекрасное Писание Христа, который проходил через этот мир в уничижении? Если такой плод виден верующих, это приведет к тому, что он будет виден в его народе. И хотя его сейчас здесь нет, намерение Бога заключается в том, чтобы характерные черты Христа проявлялись в тех, кто принадлежит Ему. Христос ушел в дом Отца, но Его качества продолжают быть в Его народе на земле. Плод не есть проявление какого-то дара или служения или дела. Нас увещевают поступать достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом. Данный отрывок показывает, как тесно связано принесение плода с добрыми делами, приводит, однако, различия между ними. Добрые дела следует совершать так, чтобы в них был плод, приятный Богу. Плотский человек может делать много хороших дел, но в них не будет такого плода. Если бы служение и дела были плодом, тогда последний был бы уделом тех, у кого есть дар и способности. Но если плод является собой качество Христа, тогда привилегией каждого верующего, от молодого до пожилого, является то, чтобы приносить плод. Кто из тех, кто любит Христа и восхищается совершенством того, кто весь любезность, или, точнее, всецело прекрасный, не пожелал бы в какой-то мере явить его достоинство и таким образом принести плод?

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

«Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, а вяжи ими шею твою». Притчи 6, 20, 21.

Мне папа в Библии читал, что есть небесный город. Его Господь сам основал. В нем нет греха и горя. В нем нет болезни, ночи нет. Сам Бог есть солнце града. Его сияние чудный свет для жителей награда. Ничто нечистое в тот град никак войти не может. И красоту его всех врат Бог жемчуги умножит. Спасенные народы там во свете Божьем ходят. Сам Бог его священный храм. Все от него исходит. Туда войдет лишь только тот, кто верит в Бога свято. Безбожник в город не войдет. Сам в этом виноват он будет. Я так хочу всей гряд святой, где радости так много, тропинкой веры золотой, прийти в объятия Бога.

Дорогие дети, вот мы снова имеем возможность беседовать с вами о Боге. Я благодарю моего Господа за то, что Он еще дает эту благословенную возможность. Мы говорили в прошлый раз о том, как израильтяне поселились окончательно в обетованной стране и многие годы жили мирно, хотя были окружены врагами. Когда они были послушны Господу, у них все шло хорошо, и если враги нападали на них, они легко отражали нападения и одерживали победы. Среди них были люди, которых выделял Господь за то, что они были не только смелыми, но и верными Ему. Сегодня мы будем говорить о женщине-героине. В то время это было редким явлением. Израильтяне отошли от Господа и начали поклоняться идолам. Господь не оставил их без наказания и допустил, чтобы один из местных языческих царей пошел на них войной. Это был сильный царь, и потому он легко захватил израильтян и правил ими в течение 20 лет. Вблизи Вифиля, на горе Ефремовой, жила тогда смелая и мудрая женщина по имени Девора. Господь сделал ее судьей над народом за то, что она служила ему верно и вполне уповала на него. Она садилась под пальму невдалеке от своего дома и там принимала людей, которые приходили к ней с различными просьбами. Она умела их правильно рассудить и помирить, и все любили ее за это. Народ стонал под игом Иовина, царя, захватившего их землю, и никто не знал, как им поступить. Начальник, которого поставил над народом царь, был очень жестоким и обижал всех немилосердно. Его солдаты разъезжали в железных колесницах и стреляли в людей стрелами из луков, и люди больше боялись этих налетчиков, чем саму армию Иовина. Когда правление злого царя приблизилось к 20-му году, народ возопил Господу и попросил избавления. Господь услыхал их вопль и сказал Деворе, что делать. Она призвала смелого воина Варака и велела ему идти к горе Фавор с 10 000 вооруженных солдат. «Когда армия врага нападет на тебя, не бойся, потому что Господь будет с тобою, и вы победите», — говорила она. Варак отвечал: «Если ты пойдешь с нами, мы пойдем». Она согласилась, но сказала: «Если я пойду, то уже не тебе будет слава от победы, а в руки женщины предаст Господь врага». Она собралась и пошла с Вараком в поход. Варак имел с собой 10 000 солдат вооруженных, и они расположились лагерем у горы Фавор. Вражескому стану было доложено о том, что израильтяне готовятся в бой, и военачальник Сисара собрал свои армии в поход. Израильтяне испугались, когда увидели такие сильные полчища. Но Девора воодушевила их и первая воззвала к бою с такими словами: «Сегодня тот день, в который Господь предаст Сисару в руки ваши. Сам Господь пойдет перед вами». Варак сошел с горы Фавора, и с ним 10 000 человек вооруженных. При виде этого наступления армия Сисары пришла в замешательство, и сам военачальник сошел с коня и побежал, куда глаза глядят. Варак гнался за колесницами врага и гнал врага, пока не поразил его армию окончательно. Так освободил Господь народ свой еще раз от руки врага, но он еще много раз отпадал от Господа и поклонялся иным богам, которые в самом деле не боги, а сделанные руками людей идолы. На этот раз израильтяне 40 лет не воевали и 40 лет были верными Господу, но к концу 40 лет снова ослабели и попали под влияние соседних народов, которые были язычники. Дети, я думаю о том, как проходит и наша жизнь, и мне кажется, что она очень похожа на это непостоянство израильтян. Господь любит нас, хранит от опасностей, отвечает на наши молитвы, а мы то верны Ему, то нас увлекает течение времени и неверие наших соседей, и мы отпадаем от Него. И, конечно, терпим от этого неприятности. Но всякий раз, когда мы снова приходим к Господу и просим у Него прощения, Он прощает нас и готов снова помогать и давать силу и победу над врагом нашим, дьяволом. Наши отношения с папой и мамой тоже похожи на непостоянство израильтян. Мы то слушаем маму, то вдруг увлекаемся наставлениями наших друзей и начинаем поступать против нашей совести. Когда попадаем из-за этого в беду, бежим к маме, и она всегда готова прощать нас и дать нам возможность исправиться.
Мама любит нас верно и навсегда. А Бог сказал, что если бы и она разлюбила нас, Он не разлюбит. Вот какого Бога имеем мы с вами. Веру в Господа труднее удержать, когда вокруг все не верят в Него, да еще и смеются над теми, кто верит. Но вспомним, что и над самим Господом смеялись, и над Его учениками, и все они погибли смертью мучеников от руки жестоких людей, которые не могли оставить их в покое и дать им свободу верить в то, что им дорого. Я говорю вам о Господе и хочу, чтобы вы знали, в кого верите, и могли стоять за свою веру. Никто из тех, кто смеется над нами, не искупил нашу душу от вечной погибели. А Господь сделал это. Кто же должен быть для нас важнее? Вы сами понимаете, что Он важнее. И потому не будем стыдиться оставаться Ему всегда верными. В израильском народе были во все времена герои веры. И в нашем народе их немало. Будем же и мы в их числе, дети. Есть чудные слова, которые Господь неоднократно говорил израильскому народу. «Не бойся, я с тобою». «Не бойся, я с тобою». Это утешает и ободряет нас, а главное, дает нам силу противостоять нападкам врага нашего, дьявола. Вы, наверное, слыхали о самом могучем водопаде в мире. Ниагарский водопад, широкий, могучий, и всем хочется обязательно посмотреть на него. Тысячи туристов приезжают к нему каждый год, и для них специально рабочие построили проход под водопадом. Этот проход узкий и мокрый. Брызги от водопада обдают водой посетителей, но это не отпугивает их. В скале, которая находится позади водопада, прорыт туннель, в который можно попасть только при помощи лифта. Посетители спускаются туда в специальных плащах и капюшонах, которые можно взять на прокат у входа. Они похожи на лесных гномов и сами смеются, когда смотрят друг на друга. Водопад ревет, и масса воды так сильна и бесконечна, что кажется, что люди какие-то маленькие букашки. Целое море воды со страшной силой падает с высоты скалы и течет в океан. Силу люди научились использовать, и здесь есть мощная электростанция. Сквозь поток воды можно разглядеть синее небо, и верующий человек начинает невольно сравнивать этот могучий поток с любовью Господа Иисуса Христа. Она окружает нас могучим, бесконечным, дающим свет и тепло водопадом. Библия говорит, что Его любовь не ограничена и всегда может спасать приходящих через Него к Богу. Он возлюбил нас до конца, и Его любовь неизмерима, и как могучая Ниагара течет вокруг нас и через нас. Мы глядим на этот водопад и не можем не думать о могуществе того, который сказал, что будет всегда с нами, потому что Он создал нас, и мы принадлежим Ему. Мы уже говорили о том, что Он любит детей, и вы можете смело идти к Нему. Один мальчик написал на станцию, что мы люди отсталые. Наука двинулась вперед и доказала происхождение многого. Жаль мне этого мальчика, которому так затуманили голову, что он уже не может видеть своего Творца. Ведь наука только открыла то, что уже было кем-то создано. Если бы не дивные законы, на которые можно положиться, наши ракеты не могли бы подниматься и спускаться, наши космические станции не могли бы держаться в пространстве. Наука открыла законы, которые создал Бог, и это хорошо. Так почему же плохо говорить о Боге, который создал природу и человека? Почему мы не должны отдавать честь нашему Творцу, Создателю душ наших? Мы интересуемся наукой и любим и ценим ее, но первое место нужно все же отдавать самому важному. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всем помышлением твоим и ближнего твоего, как самого себя. Это важнее всего, и попутно можно изучать природу и извлекать из этого пользу. Сами подумайте, дети, было бы хорошо или плохо, если бы все люди любили Господа и своего ближнего, как самого себя. Ведь при любви не может быть ссор, значит, не может быть и войн. Там, где любовь, там и милосердие, и сострадание. Кого мы любим, того и жалеем, не так ли? Вот почему я советую вам научиться любить Бога и ближнего, но и не забывать учить уроки, слушать родных и учителей и быть полезными
для всех.

Иисус Спаситель нас на небе ждет. По дороге узкой мы идем вперед, к неземной отчизне, в вечный Ханаан, по стопам прошедших первых христиан, где греха не будет, где не будет слез, где не будет тюрем, смерти и угроз, где любовь святая, чистые сердца, где народы славят вечного Творца.

0: Он сидел на скамейке в парке, худой и больной. «Ты голодный?» – спросила я. Он кивнул головой. «Пойдем со мной, я дам тебе поесть». Недолго раздумывая, он последовал за мной в небольшое помещение в городе, где уже собрались другие беспризорники. Каждый из них получил тарелку риса с фасолью. Наслаждение! После еды мы вместе пели. Я рассказывала детям библейские истории. Когда почти все дети снова разбежались, я подошла к новенькому. «Как тебя зовут?»
1: «Андре»,
0: не глядя на меня, коротко ответил он.
1: «И откуда ты? Расскажи мне свою историю».
0: Понадобилось некоторое время, прежде чем мальчик собрался с духом и начал свой рассказ. Андре вырос в небольшой бразильской деревне. У его отца была небольшая ферма. Он выращивал рис, фасоль и маниок. В школу Андре ходил нерегулярно, так как приходилось помогать отцу на полевых работах. Иногда ему было очень грустно от того, что его семья такая бедная, а иногда и очень досадно, когда ему хотелось купить себе новые брюки или велосипед, но на это никогда не было денег. Часто он мечтал о богатой жизни в больших городах Бразилии. Люди так много рассказывали об этом. В 12 лет Андре надоело ходить в заплатанных брюках. Когда он отнес последние клубни манионика домой, он принял решение. Найдя своего друга Фернанда в конце деревни, Андрей шепнул ему: «Приходи сегодня вечером на маниониковое поле. Мне нужно с тобой поговорить». Пока солнце, словно огненный шар, скрывалось за полем, мальчики сидели под большой пальмой и составляли план. «Слушай, ты пойдешь со мной?» – начал Андрей. «Мы удерем отсюда».
1: «Удерем? Куда?»
0: Фернандо не понимал друга. «В Рио или Сан-Пауло, или еще куда-нибудь. Заработаем себе там денег. Много денег».
1: «А родители? Что скажут наши родители?»
0: «Мы пошлем им открытку, как только попадем туда».
1: «Но они будут очень переживать».
0: «Да, конечно, но ты только подумай. Там нам будет намного лучше. Представь себе, сколько денег мы заработаем в городе. Тогда мы сможем помочь и нашим родителям, и братьям, и сестрам».
1: «Вообще-то неплохой план».
0: «Я пойду с тобой», — решил Фернандо после некоторых размышлений. На следующий день мальчики незаметно убежали. Когда в их деревне остановился грузовик, они забрались на платформу и спрятались там между мешками с рисом. Через 3 дня, совершенно изголодавшиеся и усталые, они прибыли в Сан-Пауло. Здесь все было ново и очень интересно. Вечером они повстречали на автовокзале ребят, занимавшихся попрошайничеством. Те великодушно поделились с ними хлебом и дали лист картона, на котором они могли провести ночь. Андре пытался найти работу, но везде, куда бы он ни обращался, ему недружелюбно отказывали. Однажды между беспризорниками произошла ссора. Завязалась жестокая драка, и только когда появилась полиция, мальчишки разбежались. Андре успел увидеть, как Фернандо, скорчившись, остался лежать на дороге. «Что произошло?» Андре ждал его в течение многих дней. Напрасно. В конце концов он получил страшное известие. Его друг умер, истек кровью прямо на улице. Это было для Андре большим ударом. Он почувствовал себя виноватым, так как убежал, оставив друга в беде, тем более, что идея убежать из дому принадлежала ему. Чтобы как-то заглушить укоры совести, он начал пить и употреблять наркотики. И так как он не мог найти работу, то занялся воровством. С каждым месяцем ему становилось все хуже. 3 года прожил он так на улице, пока я не увидела его сидящим на скамейке в парке в весьма плачевном состоянии. С тех пор он регулярно стал приходить, чтобы получить миску горячей еды, с удовольствием слушал историю об Иисусе. Но как он выглядел? Одежда была настолько грязная и полная паразитов, что все его тело покрылось кожной сыпью и чесалось. К тому же он заболел тяжелым гриппом с высокой температурой. Я сводила его к врачу и купила ему хорошие лекарства. У моего юного друга было много вопросов о Боге и небесах, о людях. Мы вели с ним долгие беседы. В один прекрасный день он умоляюще посмотрел на меня своими большими черными глазами. «Как Иисус может стать моим другом?» Я объяснила ему, как могла. Сложив руки, Андре стал молиться. «Иисус, возьми мою жизнь. Я хочу стать твоим другом». Немного подумав, он предложил. «Ну, вообще-то мы совсем не подходим друг к другу. Ты такой хороший, а я такой плохой. Я воровал, обманывал, напивался. Я убежал из дому. Я оставил в беде Фернандо. Прости меня, Иисус, если ты, несмотря на это, любишь меня, то я хочу следовать за тобой. Хочу, чтобы только ты распоряжался моей жизнью». И вдруг Андрею стало ясно. Он друг Иисуса, а значит и дитя его небесного Отца. Он почувствовал в сердце великую радость и облегчение. Об этом он решил рассказать и друзьям-беспризорникам. Но те лишь подняли его на смех. «Заяц, трус!» – насмехались они. «Разве это был тот Андре, которого они знали, которому в голову приходили всегда новые выдумки и проказы?» «Нет, этот Андре им больше не подходил. Он не хотел пить с ними водку, отказывался принимать участие в воровстве». Я отчаянно пыталась устроить Андре в какой-нибудь приют, но нигде не было места. И я решила оставить его у себя. Первым делом он стал под горячий душ. Он наслаждался этим, смеялся и пел. Впервые за многие месяцы он мог помыться с мылом. Его одежду мы выбросили в мусор. Он оделся в чистое белье. «Теперь я весь чистый, и внутри, и снаружи», — сказал Андрей с сияющим лицом. Он освободился также от зависимости, но что-то его еще мучило. Я это ясно чувствовала. Однажды вечером, прежде чем помолиться на ночь, он вдруг яростно сжал кулак. «Я должен найти его, и тогда я его убью!» «Кого, Андре? Кого ты хочешь убить?» — спросила я в ужасе. «Того, кто убил Фернандо!» На мгновение мой друг запнулся. «Но если хорошо подумать, то я знаю, что это неправильно. Иисус хочет, чтобы мы прощали своих врагов!» Я видела, как Андре боролся со слезами. Один голос внушает мне: «Убей его!», а другой говорит: «Не убивай! Помоги мне! Что мне делать?» «Знаешь», — начала я свой рассказ, — «сегодня я была в тюрьме для несовершеннолетних». Андрей прислушался. «Там, за решеткой, я встретила мальчика немного старше тебя, одетого в тряпье, с самыми грустными глазами, какие я когда-либо видела. Он убийца». «Думаешь, это он убил Фернандо?» – перебил меня Андре. «Я не знаю, Андре. В нашем городе так много ребят, которых нужда и бедственное положение сделали убийцами». Андре отвел взгляд к окну. На мгновение он увидел себя снова на улице. Голод, алкоголь, драки, лист картона на ночь. А теперь? Как хорошо ему жилось теперь! Незаслуженно хорошо! А остальным? И прежде чем я продолжила свой рассказ, он спросил: «Ты пойдешь к нему снова?» «Да, конечно. Ты ему что-нибудь принесешь?» «Что ты имеешь в виду?» Андре на мгновение задумался, потом сказал: «Он наверняка голодный. Я думаю, он обрадуется, если ты принесешь ему белые булочки и бананы, и Библию». «Библию?» – удивилась я. Андре вдруг совершенно преобразился. «Да, этот мальчик должен узнать, что Иисус любит его!» – прерывающимся голосом произнес он. Я чуть не лишилась дара речи. «Андре, что тебя так изменило? Сначала ты хотел убить его, а теперь...» «Ах, знаешь, я подумал, что сделал бы Иисус для этого мальчика в тюрьме для несовершеннолетних? Он бы показал ему как-нибудь, что он любит его, не так ли?» Вскоре после нашего разговора Андре уснул. На улице шумели люди, гудели автомобили, дети спали на листах картона. «Когда же это кончится?» — подумала я с печалью. «Кто бы

Высоко в горах Швейцарии есть заповедник. Это такое место, где все растения и животные охраняются государством. Природа там сохраняется в первозданном виде. Конечно же, туристы могут посещать эти места, наблюдать жизнь животных и любоваться красотами природы. Но все путники должны оставаться на тропинках, и даже камни они не имеют права брать с собой. Шуметь в таких местах тоже не положено. Покой оленей, серн и горных козлов не должен нарушаться. Затем, чтобы все соблюдали эти правила, следят специальные сотрудники заповедника – лесники. Они смотрят, чтобы на тропах не валялись сучья, обломанные бурей, и собирают мусор, который оставляют после себя неразумные путешественники. Если у туристов есть вопросы, лесники охотно отвечают на них. Лесники лучше всех знают места, где можно наблюдать за жизнью животных. Только они знают, где орлы вьют гнезда.

Люций был лесником и принадлежал к тем, которые в зимние месяцы совершали по заповеднику контрольные обходы на лыжах. И вот однажды он опять был в пути. В бинокль он разглядывал узкое ущелье. Ночью сошла лавина, и все ущелье было завалено камнями и снегом вперемешку с вывороченными деревьями. Стволы деревьев образовали как бы плотину, удерживающую массу снега и щебня. И как раз на этой плотине что-то двигалось. Люций навел на бинокль резкость. «Детеныш серны?» Казалось, он ходит все время вокруг одного места. Иногда он исчезал, а затем появлялся опять. Лесник охотно посмотрел бы, что там происходит. Но плотина была такой ненадежной, а опасность новой лавины такой большой, что он вынужден был повернуть назад. На следующий день он опять осматривал место завала. Сначала он ничего особенно не заметил, а потом, когда он уже собрался уходить, опять появился детеныш серны. Он остановился на том же месте, где был вчера. «Он, наверное, ищет свою мать, погибшую в лавине», — подумал Люций с тяжелым сердцем, отправляясь назад в долину. И на третий день он отправился проверить, все ли в порядке на месте завала. Он опять увидел молодую серну, и опять на том же месте, где и позавчера. Тут его уже ничего не могло удержать. Он надел на лыжи специальные приспособления для подъема в гору, поднялся по склону горы выше завала и спустился по ущелью к тому месту, где он видел серну. Она, конечно, издали увидев его, умчалась большими прыжками в гору. Место было опасным, и действительно, неожиданно Люций провалился одной ногой в пустоту и еле удержался на поверхности. Сваленные в беспорядке стволы деревьев образовали под снежным покровом глубокую пещеру. Люций попытался замерить ее глубину лыжной палкой, но дна не достал. И вдруг палка заходила ходуном в его руках. Ему даже трудно было ее удержать. «Ага, вот ты где!» — подумал лесник. «Еще довольно резвая». Люций был очень удивлен, что после 3 дней голодовки серна была еще такая сильная. «Ах, если бы у меня была лопата!» — подумал Люций. Спустившись немного по склону завала, Люций начал лыжей копать туннель. Дело продвигалось очень медленно. Но, наконец, масса снега перед ним поддалась, и лыжа провалилась в пустоту. «Так, дверь открыта», — сказал Люций. «Но выйти тебе придется самой. Что серна не сделает этого, пока вблизи находится человек, Люций знал и поэтому ушел. Отойдя довольно далеко, он достал бинокль и как раз успел приложить его к глазам, чтобы увидеть, как две серны, одна большая, другая маленькая, перескакивая с камня на камень, исчезали за гребнем горы».

0: И для тебя, дорогой друг, дверь открыта. Но выйти на свободу, то есть освободиться от грехов, попросив прощения у Иисуса Христа, тебе нужно самому. Иисус Христос своей смертью на кресте открыл нам дверь к Небесному Отцу. Она открыта для каждого, кто желает ею войти.
1: «Я есть дверь», — говорит Иисус. «Кто войдет мною, тот спасется. В небеса есть один лишь путь, и Иисус этот путь зовется. Эту дверь Иисус открыл, чтоб от смерти спастись мог каждый. Нужно временем дорожить, ведь закроется дверь однажды. О, мой друг, ты стоишь у двери, но ответь мне, с какой стороны? Снаружи или внутри? Так где же ты?»

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Виктора Куриленко. В 18:00 в эфир выйдет свидетельство –

7 часов чтения Библии, затем передача «Хлеб насущный», 8 часов проповедь Анатолия Бушила, 8 часов проповедь Анатолия Бушила, 9 часов чтения.

Братья и сестры, мы сегодня будем говорить на такую тему «Пять граней почтения». Откройте, пожалуйста, первое послание Петра, вторая глава, 17 стих. Из 17 стиха мы возьмем всего два слова. Всех почитайте. Сегодня мы будем говорить о почтении. В Библии очень много мест, которые говорят об этом почтении. Церковь, невеста Иисуса Христа, готовится ко встрече со Христом. И любая поместная церковь и вселенская церковь, она должна быть ожидающей церковью. Потому что когда церковь ожидает пришествия Иисуса Христа, она готовится к этой встрече. Давайте подумаем, готовимся ли мы к этой встрече. Много мест Священного Писания мы будем читать. Давайте откроем Ефесянам 5 глава 25 стих. «Ведь Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее и очистить баню водной посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Итак, есть баня духовная, баня Слова Божьего. Давайте посмотрим и вторую баню сразу. Тоже духовная баня. Послание к Титу, 3 глава, 5 стих. «Христос спас нас не по делам праведности, которые мы сотворили, а по Своей милости, бане возрождения и обновления Святым Духом, которого Он излил на нас обильно». Итак, если мы с вами готовимся ко встрече со Христом, мы должны посещать вот эти духовные бани. Что значит посещать духовные бани? Читать Священное Писание ежедневно и не угашать, не оскорблять Духа Святого. Очень важный вопрос. В каком состоянии Дух Святой в твоем сердце? Какие твои отношения с Духом Святым? Это многое определяет. Здесь говорится излияние Святого Духа. И Писание говорит, чтобы мы Духа Святого не угашали, не оскорбляли. Что у тебя насчет оскорбления и угашения Духа Святого? Люди, которые не посещают духовные бани, они не ожидают второго пришествия Иисуса Христа. Они ходят в церковь. У них есть цели, все цели, связанные с землей. Выйти замуж, жениться, иметь хорошую работу, иметь бизнес, ну и так далее. Они мыслят о земном. Они не живут как странники и пришельцы на этой земле. Давай подумаем и попробуй себе ответить. Это очень важный вопрос. Есть ли у тебя стремление, цель попасть на небеса? Не просто умру, тогда попаду на небеса, а вот стремление. Люди, которые посещают вот эти духовные бани, у них есть стремление. Филиппийцам послание святой Павел написал, и в 3 главе 12 стихе читаем. «Стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». И 14 стих. «Стремлюсь к цели, почести высшего призвания Божьего во Христе Иисусе». Это апостол Павел говорит. Вот это интересная мысль, что он говорит «стремлюсь к цели». Давайте попробуем ответить, какая наша цель. Притом каждый человек в сердце своем может ответить. Вот эти цели, которые в сердце у нас, земные или небесные цели? Потому что человек вообще в жизни своей стремится к какой-то цели. Посмотрите, второе послание к Тимофею, 1 глава, 13 стих. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верой и любовью во Христе Иисусе». Духовная жизнь, когда она серьезна, то она должна быть с верой и любовью во Христе Иисусе. Мы сегодня уже слышали о том, что наше сердце должно быть любящим. Давайте подумаем, потому что, да, мы пришли к Богу, да, мы покаялись, да, имя наше в книге жизни. Но у Духа Святого есть задача преобразить нас в образ Иисуса Христа, каждого преображать. И вот это преображение иногда очень трудно проходит. Давайте сегодня возьмем мочалку решительной воли, когда будем посещать духовную баню, и веник терпения возьмем с собой. И посетим вот эти духовные бани,